Мы, разумеется, за живое общение. Хочется, чтобы люди встречались, разговаривали. Но если такой возможности нет, то хотя бы этот безобидный телефонный звонок, он может доставить человеку удовольствие. А это уже для близкого и дорогого, конечно же, немало. Поэтому обязательно так и поступайте. Ну и доброй ночи. Доброй ночи всем, кто сейчас по тем или иным причинам не спит. Надеюсь, причины уважительные. Но Авторадио, естественно, рядом с вами круглосуточно. Данное мгновение не исключение. Иван Прудников меня зовут. Еще раз здравствуйте.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Порой для полного счастья нам не хватает.
1: Я мечтаю о новом автомобиле.
2: А я хочу золотое колечко с бриллиантом.
3: А я огромный бассейн на даче.
4: Всю жизнь мечтала сняться в кино.
5: Закрыть бы, наконец, ипотеку.
0: Поверьте, ваши мечты сбудутся. В счастливом сезоне суперигры много денег на Авторадио. Просто заходите на сайт Авторадио.ру. Поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио. Поделитесь своей мечтой и выиграйте именно то, о чем вы так давно мечтали. 5 миллионов рублей. 5 заветных желаний слушателей Авторадио. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтоботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну плюс.
1: Радиоканал Авторадио Вологда. Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 4 часа в столице.
0: Авторадио. Номер 1.

Ну, до зимы холодной нам с вами как минимум далековато. Давайте все-таки о лете. Тем более впереди бархатный сезон. Чувствуйте это на все 100, а может быть и на 500%. Надеюсь, вы все спланировали. И надеюсь, во всем этом списке, конечно же, найдется место и для авторадио. Иван Прудников меня зовут. Страна, здравствуй. Тысячи городов, миллионы слушателей. Доброе раннее утро всем, кто уже по тем или иным причинам проснулся.

счастливых зрителей поют Иванушки, Ева Польна, Стас Михайлов, Юлиана Караулова.

Успей купить билет. 12+. Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

есть. Узнаешь меня, и я тебя узнал. Через мили и века, вот тебе моя рука. Ты зовешь меня, чтоб я тебя позвал.

0: Радио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.

Радиоканал «Авторадио». Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ФС 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 5 утра.
0: Авторадио. Номер 1.

Океан рядом не обещаю, а то, что эфир Авторадио никогда не покинет и в режиме 24 на 7 будет где-то неподалеку, в этом никаких сомнений. У меня огромное количество знакомых пользуются умными колонками. Кто-то классическое FM-вещание предпочитает хоть в машине, хоть дома, хоть на даче. Кто-то через сайт нас слушает, поэтому выбирайте удобный способ для себя. И давайте продолжать в том же духе. Иван Прудников, «Страна». Еще раз огромный фирменный привет.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Порой для полного счастья нам не хватает.
1: Я мечтаю о новом автомобиле.
2: А я хочу золотое колечко с бриллиантом.
3: А я огромный бассейн на даче.
4: Всю жизнь мечтала сняться в кино.
5: Закрыть бы, наконец, ипотеку.
0: Поверьте, ваши мечты сбудутся. В счастливом сезоне суперигры много денег на Авторадио. Просто заходите на сайт Авторадио.ру. Поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио. Поделитесь своей мечтой и выиграйте именно то, о чем вы так давно мечтали. 5 миллионов рублей. 5 заветных желаний слушателей Авторадио. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон.
5: Мечты сбываются на Авторадио. 0+.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 6 утра в столице.
0: Авторадио. Номер 1.

0: главный вопрос.
1: Надеюсь, каждый сможет найти для себя ответы на самые главные вопросы. Какие именно? Тут все индивидуально. Нас миллионы, все разные, у всех свои цели, свои задачи, свои какие-то понятия. Просто будьте счастливыми. И главное, счастливыми еще и научитесь оставаться. Вроде бы банально, но поверьте, пожелание от чистого сердца. Иван Прудников меня зовут. Доброе утро, страна. Получается, просыпаемся и делаем это под звуки Авторадио.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Порой для полного счастья нам не хватает.
1: Я мечтаю о новом автомобиле.
2: А я хочу золотое колечко с бриллиантом.
3: А я огромный бассейн на даче.
4: Всю жизнь мечтала сняться в кино.
5: Закрыть бы, наконец, ипотеку.
0: Поверьте, ваши мечты сбудутся. В счастливом сезоне суперигры много денег на Авторадио. Просто заходите на сайт Авторадио.ру. Поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио. Поделитесь своей мечтой и выиграйте именно то, о чем вы так давно мечтали. 5 миллионов рублей. 5 заветных желаний слушателей Авторадио. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтоботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.
6: Ну плюс. Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/финтех/products в разделе «Озон карта клиентских правил».

0: Приглашаем в заморское путешествие с Петром Первым.
1: А здесь главное, так что Петра сыграю я.
0: Милош Бикович перевоспитывает семью мажоров. Павла Прилучного и Кристину Асмус. «Холоп 3» уже в кино. 16+.
2: Мюзикл «День влюбленных». Любимая романтическая комедия теперь на большой сцене театра «Маска» в МДМ. Спустя год отношений он и она – идеальная пара. Однако их близкие уверены в обратном. Смогут ли влюбленные научиться по-настоящему слышать друг друга, когда все вокруг лучше знают, как надо? Блестящие диалоги, комичные недоразумения и хитовая музыка. До боли знакомо, невероятно смешно. Мюзикл «День влюбленных». Любовь на самом деле. Билеты на сайте lovemusicals.ru.
3: Категория 16+.
4: Авторадио.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
0: Реклама.
2: Профнастил S21, S8, MP20 от производителя. Подберем вариант на ваш вкус. Звоните 54 54 54. Профильцентр.
3: Автомобили «Лада» — это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
4: Указана стоимость автомобиля «Лада», грантов, комплектации «Стандарт плюс» с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Акция действует до конца месяца.
6: Мам, пап, а правда, что мы скоро переедем в новую квартиру?
7: Правда, родная. Скоро.
6: Тру-ля-ля и тру-ля-ля. Мы счастливая семья. Будет комната своя у сестры и у меня.
7: Мечты сбываются. С Вологдострой заказчик. 21-20-21.
4: Застройщик ООО ВСЗ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Код города 8817-2.
8: Фирма «Фестон» предлагает строительные леса и вышки. Огромный выбор каркасного крепежа и метизной продукции. Болты, гайки, гвозди, саморезы и многое другое со склада в Вологде. Качество, проверенное временем. Фирма «Фестон». Вологда. Преображенского 22Б. Телефон 522-331.
9: В медицинском центре «Магнит Плюс» установлен единственный в Вологде и Вологодской области уникальный томограф «Сименс Аванта». Высокое качество снимков, ведущие специалисты в области рентгенологии, точное описание исследований. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Звук вашего уюта звучит так? Пора это исправлять. В торговом центре «Аксон» тысячи идей и товаров для вашего дома. Керамогранит, двери, обои, мебель, сантехника. Все по выгодным ценам. Создайте уют с торговым центром «Аксон».
12: В честь открытия нового автосалона официальный дилер «Автоэкспресс» объявляет грандиозную распродажу автомобилей «Черри» и «Теннет». Продаем весь модельный ряд по себестоимости. Узнайте свою выгоду по адресу Вологда, железнодорожная 50В, корпус 1. Телефон 71 50 50.
13: Акция действует до конца мая.

0: Реклама. Комедийный мюзикл «Первое свидание. Любовь на самом деле». Масштабный перезапуск мирового хита от композиторов Дисней и сценариста сериала «Сплетница» в театре «Маска» в МДМ. Еще смешнее, еще современнее, еще зрелищнее. Искрометные диалоги в духе времени, новые декорации для большой сцены и все та же романтическая и очень смешная история о свидании вслепую двух абсолютно разных людей. Вас ждут 1.5 часа отличной музыки и блестящего юмора. Билеты на lovemusicals.ru.
1: Категория 16+.
2: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 7 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В Краснодаре обломки беспилотника вызвали пожар в многоэтажке. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: Обломки беспилотника попали в многоквартирный дом в Краснодаре. Там начался пожар. По предварительной информации, пострадали 2 человека. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. На месте работают оперативные специальные службы. Также атака беспилотников была совершена на Северский район. Там зафиксированы повреждения нескольких частных домовладений. Пострадал 1 человек, передают РИА Новости. По данным регионального оперштаба, в поселке Афипском начался пожар на НПЗ. По всей территории региона объявлена беспилотная опасность.
0: Про законы.
2: На госуслугах появится тревожная кнопка от мошенников. Такой закон приняла Госдума. Это позволит снизить число хищений у россиян, рассказал газете «РУ» зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Ткачев. Он отметил, что раньше при непонятном списывании денег с карты нужно было звонить в банк и доказывать свою правоту. Теперь достаточно будет зайти на госуслуги, нажать 1 кнопку, и сигнал автоматически поступит в систему «Антифрод». С марта она связывает банки, сотовых операторов и правоохранителей. Но на платформе государственных услуг сервис появится к сентябрю.
0: Про недвижимость.
2: На вторичном рынке недвижимости в России сохраняется парадоксальная ситуация. Высокий спрос сдерживается дорогой ипотекой, а многие собственники не снижают цены до реальных рыночных условий. Об этом газете «РУ» сообщил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксиненко. Он отметил, что справедливая цена на жилье должна соответствовать как характеристикам квартир, так и доходам граждан. Средняя стоимость квадратного метра сейчас превышает 120 тысяч рублей, что делает жилье недоступным для многих семей. Аксиненко подчеркнул важность доступности вторичного жилья, которое часто располагается в районах с развитой инфраструктурой. Он не ожидает значительных колебаний цен в будущем, подчеркивая необходимость реалистичного подхода к собственников к оценке своих квартир. Главное для людей – возможность приобрести жилье и улучшить качество жизни, отметил депутат.
0: Про нововведение.
2: С 1 сентября в России вступают в силу новые правила продажи украшений. Теперь бриллиантами разрешено называть только алмазы природного происхождения. Если камень вырастили в лаборатории, на бирке должна быть надпись «синтетический», а его вес теперь придется указывать в граммах вместо привычных каратов. Продавцам также запретят использовать слово «драгоценный», «натуральный», «настоящий» и «минерал» по отношению к искусственным камням. Правильное название для них теперь звучит как «ограниченный синтетический алмаз».
0: Про столицу.
2: Аномально жаркая погода продержится в Москве до конца недели, а похолодание начнется после грозы с ливнем, градом и порывистым ветром. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гидрометцентр. Согласно прогнозу синоптиков, погода ухудшится днем 13 июня. Облаков на небе станет больше, начнется дождь, местами сильный. При грозе возможно усиление ветра до 17 метров в секунду. Ожидается, что дожди не прекратятся до 21 июня. Официальный курс доллара – 71 рубль 79 копеек. Курс евро – 83 рубля 8 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио.

0: дамы и господа, это радиостанция номер один в России, Авторадио, и оно представляет, что ж там оно представляет, боже мой, какая невероятная интрига. 7-то утра, драйв-шоу поехали, разумеется, кто еще-то такую рань готов вас встречать с улыбкой и распростертыми объятиями? Ну, разумеется, он, Иван Броневой.
1: Доброе утро всем, и Денис Курочкин.
0: Дождались, наконец-то, сегодня тот самый четверг, который официально, да, то мы не знаем, что ты пятница. Ну, конечно, знаем, ведь завтра, дамы и господа, День России. Впереди дня, три дня у нас удовольствие, так что включаем режим. На самом деле, ну, пора уже, в принципе, легального безделья. Согласны? Ничего делать не будем сегодня.
1: Ну, сегодня официально сокращенный рабочий день еще.
0: Ой, если бы об этом помнили начальники, да.
1: Но а неплохо, неплохо бы напомнить.
0: Спросят, почему ничего не делать. Смело отвечать, что вы, ну, бережете силы. Бережем силы.
1: Для выходных.
0: Да, три дня, много надо чего успеть. Кстати, мы об этом тоже поговорим, что вы хотите успеть. Ну да ладно, хватит гипнотизировать кружку кофе. Давайте, прибавляйте звук громкости в своих авторадиоколонках. И полетели отдыхать. Руль прямо, газ в пол, пристегиваемся, поехали.
2: Драйв-шоу, поехали, поехали. Каждое утро на Авторадио. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно» – российский сервис бронирования жилья. 6+. Реклама спонсора.

0: Итак, друзья, 7.08 в Москве. От бодрой к песне группы «Серебро». Давайте перейдем к тому, что, во-первых, сверим календарь. 11 июня уже, четверг. Официальная, напоминаю, это практически уже пятница. Впереди 3 дня выходных. Это значит, что задача у всей страны сейчас одна. Как-то вот досидеть до обеда и технично свалить с работы пораньше. Хоть ты и говоришь о том, что сегодня...
1: Ну, это официальная информация, это не я придумал.
0: Естественно, всегда так. Официально-официально, но что-то никогда не видел, чтобы отпускали пораньше.
1: Нет, есть работодатели, которые отпускают. Есть такие люди.
0: Дай им бог здоровья и KPI. Ну так вот, в ход пошли самые гениальные истории для начальства про внезапный визит к стоматологу. Был такой, вспоминайте, прорыв, не знаю, какой-нибудь трубы, которой никогда и не было. Срочную доставку дивана. Вот сегодня как раз прям вот как-то так вот срослось, что... К 11 должны подвести. Нельзя это перенести, иначе это будет платно. Это, кстати, статистика от масс в соцсетях, которую всю неделю готовили люди, опрашиваемые. Но какую самую дикую отмазочку вы придумали для своего руководства, чтобы избежать работы и уйти из офиса сегодня уже после обеда и первыми прорваться сквозь пробки за город, а может быть в аэропорт? Вот это мы сегодня и хотим узнать. Давайте откроем наш драйв-чат и перейдем к обсуждению.
2: Драйв-чат. Поехали.
0: Собственно, номер прежний. 915-459-2020. СМС, мессенджер Макс и группа ВК. Все доступно, все открыто. Можете как раз поделиться той отмазочкой, которую вы либо на сегодня придумали, либо какая-то хоть раз была в вашей жизни. А может быть, вы наоборот, где-то слышали, и оно сработало.
1: Ну, в общем, это не все, потому что кроме того, что мы с вами будем общаться все эти 3 часа на эту тему, еще есть возможность заполучить 2 билета на концерт группировки «Ленинград». Состоится он 26 июня на «Лукойл-арене». Вот туда, я думаю, можно не отмазываться. Прям сразу говорите, у меня билеты, и любой начальник вас тут же отпустит на этот самый концерт.
0: Надо было в пятницу делать, а не в субботу.
1: Чтобы больше выходных было. Хотя есть люди, которые работают в субботу, им тоже будет это приятно.
0: Да.
1: Ну и понятное, в общем, настроение царит среди мужчин. На ближайшие 3 дня планы определенные. Не выходить из дома или уж если доехали до дачи, не покидать поле зрения телевизора, потому что чемпионат мира по футболу стартует сегодня.
0: Ой, сейчас девочки, ну такие, спасибо, что напомнил.
1: А, кстати, многие девочки сейчас тоже стали интересоваться футболом. Ну а что, вон, красивые мальчики бегают, почему бы нет? Почему бы не поболеть? Вон у нас коллега ходит, тоже очень-очень активно болеет за Криштиану Роналду. Сомнительно, но
0: как
1: окей.
0: Ты связал так к девочке и наш коллега.
1: Наша коллега.
0: А,
1: наша девочка, да.
0: Ну, понятно, она все ждет, когда Джорджина бросит, наверное. Ладно, друзья, новости спорта, да. К этому мы вели через пару минут, а еще будет возможность у каждого из вас как раз получить 2 билета на большую дискотеку «Авторадио», где мы вместе с вами зажжем 4 июля. Не прозевайте сигнал условный. Тогда, когда он прозвучит, сразу звоним и играем.
2: Поехали! Драйв-чат!

0: Успей купить билет. 12+. Реклама. Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
1: Качественные, конечно.
2: Надежные, чтобы потом не было проблем.
3: Долговечные, проверенные временем.
0: Именно такими являются материалы Bollars. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Bollars обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Bollars.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая?
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: Мясной гурман.
8: Фальцевые панели у профиль-центра. Тренд современной архитектуры. Для стильной кровли и бесшовного фасада. Идеальный вид и 100% защита. Звони 54-54-54.
9: Катаракта, глаукома, близорукость, дальнозоркость, астигматизм. Восстановление зрения стало доступно с клиникой Visus Absolute. Вологда Мария Ульяновой, 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда Профиль. Телефон 709-119. 709-119.
11: Солнце, пляж.
12: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
11: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
12: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.
13: Мам, пап, а правда, что мы скоро переедем в новую квартиру?
11: Правда, родная. Скоро.
13: Тру-ля-ля и тру-ля-ля. Мы счастливая семья. Будет комната своя у сестры и у меня.
11: Мечты сбываются. С Вологдостройзаказчик. 21-20-21.
14: Застройщик ООО ВСЗ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Код города 8817-2.
15: Как создать уют для дома и найти все для декора? Где взять шторы и карнизы на заказ и без сюрпризов? В студии «Ассоль» нет спору. Просто чудо, а не шторы. Ждем вас в студии шторы дизайна «Ассоль». Ленинградская, 136, цокольный этаж.
16: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Будьте внимательны на переезде.
17: ОАО «Российские железные дороги».

0: Поехали!
1: Папа! Да, 7.20 на столичных. Время, как и обещали, окунуться в мир спорта. И наш Светоч, мужчина, который с комплексом не борется, он его покупает. 320 рублей. Итак, Иван Броневой. И все самое свежее, я думаю, что, наверное, по большей части из мира футбола. Да, давайте прикоснемся к этому прекрасному виду спорта. Поехали.
0: Время спорта. На Авторадио. Поехали.
2: Ну, сначала одна новость про баскетбол, а дальше уже все про футбол. Значит, баскетболисты ЦСКА третий год подряд стали победителями единой лиги ВТБ.
1: Класс! Давайте дальше.
2: В финальной серии московский клуб одержал победу над казанским «Униксом» со счетом 4-0 в серии. ЦСКА уже с 13-ми теперь титулами является рекордсменом турнира. Аплодисменты.
1: Супер-пупер.
2: Дальше о футболе, но не о том, о котором ты думаешь. Сборная России разгромила Тринидад и Тобаго в товарищеском матче. Игра проходила на стадионе Ростех-Арена в Калининграде. На 7-й минуте счет открыл Гиан Бивеев. Через 8 минут Александр Сильянов укрепил преимущество. И на 60-й минуте Алексей Батраков забил финальный мяч в этом матче. Ну а теперь то, вот действительно, о чем все сейчас говорят. В 22:00 сегодня по московскому времени в Мексике будет дан свисток в матче открытия. Хозяева примут ЮАР. Кстати, единственный в истории матч этих сборных состоялся ровно 16 лет назад, 11 июня на чемпионате мира 2010 года. И тогда игра закончилась со счетом 1-1. Посмотрим, чем завершится матч сегодня. Несмотря на то, что до старта остается всего несколько часов, на матче чемпионата мира по футболу не продали почти 180 тысяч билетов. Вопрос, естественно, возникает, почему, а что происходит? Ну, ответ простой. Дорого. Вот, например, стоимость билетов на матч США-Парагвай, где минимальная цена доходит до 1120 долларов, на наши деньги это порядка 83 тысяч рублей, не купил бы даже сам президент США Дональд Трамп, сказал, что ну дорого, ну я бы себе не мог позволить, я человек миллиардер, я напомню. Ну вот,
1: кроме... Да и не та команда, наверное.
2: США-Парагвай?
1: Ну да, вот, например, США что-нибудь посмотреть, там Аргентина с чемпионом мира, да, а США-Парагвай, я думаю, ну и бесплатно могли раздавать.
2: Ну там много нюансов еще, что вроде как сами болельщики, сами американцы не очень любят этот вид спорта, большинство тех, кто любит и смотрит, 66%, если быть точным, сидят дома и любят смотреть у телевизора, а не на стадионах болеть. Но вот там особенность своя и свое отношение к этому событию. Кроме того, FIFA придумала еще один способ заработать на болельщиках. Ну, билеты не продаются, так надо что-то как-то выкручиваться, решать проблемы. Так вот, во время чемпионата мира зрители смогут заплатить около, на наши сразу деньги переведу, 5500 рублей, чтобы их имя и страна появились на экранах стадиона во время матча. Ну, не крупно, а вот так, ну... В общей бегущей строке, скажем так. FIFA предлагает фанатам показать свою страсть, представить свою страну и стать частью чемпионата мира за 5,5.
1: Какой бред. С учетом того, что они сборной Англии, там фамилии-то криво писали.
2: Это правда. Это правда. Это еще мы... Это еще мы увидим, я думаю, не раз. Сэкономили они не только на фамилиях и на буквах к ним, так они еще сэкономили на самом главном. Появилось множество фотографий в соцсетях, я думаю, вы уже натыкались. Например, вместо игрового углового флажка вот этого, там находится что-то похожее, но, извините, на сантехнический вантус. Кривые линии разметки полей, ну, прям вот, как будто Валера после трехдневных выходных там просто от руки набросал. Ну, и сам газон тоже тяжелый, там дождь прошел, газон совсем тонет сразу, никаких там... возможности даже играть нет, пришлось там матч откладывать товарищеский. В итоге сейчас ситуация не самая благоприятная. Посмотрим, может, все кардинально изменится. Организаторы такие, ой, что-то мы задумали, сейчас все исправим. И еще одна интересная новость, касающаяся вот наступающего чемпионата мира. Сборная Норвегии привезла с собой около 300 килограммов рыбы для своих футболистов. Также в список продуктов питания скандинавской команды включены 116 килограммов коричневого сыра, они его тоже взяли с собой, и 6 тысяч апельсинов. Но вроде не бедная страна США, но вроде там есть же продукты, по идее. Но руководство сборной полагает, что таким образом можно обеспечить спортсменов возможностью потреблять привычные продукты питания и не рисковать, видимо, тем, что какой-то из матчей пройдет не в полном составе. Ну, наверное, такая логика. Я больше, на самом деле, другой не вижу. Ты как
1: Конечно,
2: думаешь?
1: Конечно, да, чтоб не подгулявшие там, не знаю, лососем принесли. Че они там непонятно что делают? Они вантусы вон ставят на угловые. Судья, который едет, они ему говорят, да, приезжайте, но не пускают его.
2: А там много нюансов было. Там они какого-то футболиста перепутали с преступником, реальным преступником. Его задержали и отказывали. А про судью это лучший арбитр Африки. Реально, лучший арбитр Африки приехал. Ему просто отказали во въезде без объяснения причины.
1: Ну, бредота, да и то. Загнивающий Запад.
2: Фу ты. Ну все, рубрика.
1: Вспомните, как у нас проходил чемпионат мира. Как приезжали те же самые аргентинцы и говорили, боже, краснодарский стадион лучший в мире. А там что происходит? Ну, играли они в свой soccer. Пускай дальше играют. Бегают со своим этим непонятным мячом. Давно придумали регби. Нет, мы придумали американский футбол. Что это? Настоящие мужики в регби бегают без защиты. У тех 33 защиты, правила те же. Бегают. И на этом же поле, которое оно уничтожено, решили поиграть в футбол.
2: Ну, по сути, пока правильно. На этом наша рубрика «Время спорта» и «Время Хайд-Запад» заканчивается.
1: Да не, мало еще.
2: А, не-не-не. Впереди у нас много интересного, в том числе и подарки. Будьте готовы.
0: Поехали. Драйв-шоу.

0: Бриллианты Пашок цене только в Sunlight. Золотое кольцо с природным бриллиантом за 8990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
3: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
4: Все сложится с новым кроссовером Тенат Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенат Т4L. Теперь в продаже от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenat.ru.
5: Цена действительно на модель Тенат Т4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
7: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
8: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ.
9: До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru. В разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО «РВБ». ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калидина.
10: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
11: Ой. Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой неполняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
12: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на Т-банк.ру.
13: Да все без... нормально.
14: Что?
13: А что?
14: Переезд – это задача со звездочкой.
15: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
16: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
15: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
17: Авторадио.

Shit. Игра. Прямо сейчас дозвонись и выиграй 2 билета на большую дискотеку Авторадио. Номер прямого эфира 258-3300. Код 4.

0: О, хорош, ребята! Большой хит! Классная игра, в которой вы прямо сейчас можете стать обладателем двух заветных билетов на главное событие этого года. Грандиозный фестиваль. Большая дискотека Авторадио на стадионе ВТБ-арена. Более 30 тысяч зрителей. И прямо сейчас мы узнаем, приснится ли этот приятный человек к нам в команду танцующих и поющих. Давайте знакомиться. Привет, как тебя зовут?
1: Доброе утро.
2: Доброе утро, Андрей меня зовут.
0: Андрюх, ты откуда?
2: Москва.
0: Москва, классно. Ну, ты уже готов к тому, что выходные намечаются впереди, нет? Или ты загружен работой, судя по голосу?
2: Готов, готов к выходным.
0: Ну, супер, Андрей, давай только их сейчас еще лучше сделаем, чтобы у тебя было в предвкушении к 4 июля, ты разучивал пару па за эти выходные. Итак, рассказываем тебе правила, что сейчас будем делать.
1: Андрюх, тебе предстоит сыграть с большой звездой, естественно, участником большой дискотеки Авторадио. Предложим тебе микс из трех больших хитов. Твоя задача просто угадать, какой из этих трех обязательно прозвучит со сцены большой дискотеки Авторадио 4 июля на стадионе ВТБ-арена. Справишься, два билета на фестиваль, считай, у тебя в руках.
0: Все ясно?
2: Да, все ясно.
0: Супер, только не засыпай. Похлопай себе хотя бы, ну, по правой щечке. Для того, чтобы услышать, с кем ты будешь сегодня сражаться. Это российский автор, исполнитель, пишет тексты и мелодии не только себе, но и многим другим артистам. Продюсирует релизы, даже Филипп Киркорова продюсировал.
1: Классно танцует.
0: Но в прошлом она вообще-то профессиональный хореограф. И мы с ней не так давно общались и спрашивали, как идет подготовка к большой дискотеке Авторадио. Это Мари Краймбрери. И вот тебе предстоит сложный выбор. Какую же песню она исполнит на большой дискотеке Авторадио. Поехали.
3: Большой хит. Игра. Выбирай.
4: Один.
5: Как будто

0: Вот такие три работы. Океан, нравится жить, и мне так хорошо. Все имеют место быть на стадионном, действительно, в стадионном исполнении. Под все можно танцевать, под все можно двигаться, петь, зажигать фонарики, но все-таки один трек точно прозвучит. Андрей, выбирай.
1: Ну, я думаю, это третий трек.
2: Почему? Мне так хорошо?
1: Ну, я не знаю, я думаю, то, что...
0: Всплыви, Андрей!
1: Люди приходят.
0: Ничего не понятно.
1: Алло.
0: Да.
1: Я думаю, то, что это третий вариант.
0: Третий вариант, говорит Андрей. Все, наверное, потому что его сбил формат, что это был такой легкий ремикс данной песни. Мы выбираем его. Все верно?
1: Да-да.
0: Ну, давай проверять.
3: Большой хит!
4: Мне все же нравится жить.
2: Увы, увы и ах, нет, к сожалению, это не тот трек. Это второй был правильный ответ, нравится жить. Мне так хорошо тоже, безусловно, шикарный и удивительный, но тут это неправильно. Потому что не выбирали не мы, выбирал Мари Краймбери сама.
0: Да, и вот тебе немножечко даже намекали на это и пытались тебя как-то сдвинуть друг в другое направление, но, увы... И, ах, слушай, ну никто не запрещает тебе дозвониться в следующий раз, потому что во время эфира нашего прекрасного, который круглосуточно вещает на всю страну, будет еще игра «Большой хит». Главное слушать внимательно, но в любом случае мы тебя с пустыми руками не отпустим. Давайте какой-нибудь классный презент от нас от Авторадио мы тебе обязательно отправим, чтобы
2: утешительный.
0: Вот эта приятная встреча все-таки оставалась на лице с улыбкой. Давайте поаплодируем еще раз Андрюхе, он большой молодец. Спасибо, что дозвонился и попробовал свои силы. Но еще раз напоминаю, что игра «Большой хит» на Авторадио может прозвучать в любой момент. А если дозвониться не получилось, не беда, ребят. Билетный фестиваль для вас, ваших друзей, родных и близких вы легко найдете на сайте Авторадио.ру. И мы обязательно встретимся 4 июля на стадионе ВТБ-арена, где главные звезды страны, такие как Егор Крид, Стас Михайлов.
2: А Насти.
0: Да просто Иванушки. Да там много тех людей, которые вот заставят нас не стоять на одном месте. Мы их обязательно увидим, и они исполнят для вас свои главные хиты. До встречи на большой дискотеке Авторадио.
3: Большой хит. Игра. Займи свое место на главном танцполе этого лета. 4 июля. Москва. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека Авторадио. Билеты на Авторадио.ру.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Погода.
2: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем и вечером плюс 21, плюс 24 градуса. Ночью плюс 13. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду.
1: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
3: Спросим вас мы прямо в лоб. Выбираете фаркоп? Фаркопы «Бозал» и комплектующие к ним в розницу по оптовым ценам. Автостудия «Альфа». Все-все-все для вашего автомобиля и даже немного больше. 70-10-76.
4: Автомобили «Лада» — это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в автомобиль «Экспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
5: Указана стоимость автомобиля «Лада», рамках комплектации «Стандарт плюс» с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Акция действует до конца месяца.
7: Раз, два, взял! Новый грузовик «УАЗ-профи-полуторка» вытянет любой бизнес. Двускатная шиновка, увеличенная грузоподъемность, усиленная подвеска. «УАЗ-профи» с выгодой только у официального дилера в городе Вологда «УАЗ Север». Подробности по телефону 55-93-93.
8: Где взять комплект ТО для китайского авто? В «Спортавто», конечно. Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов «Спортавто». Телефон 537-237.
9: В честь открытия нового автосалона официальный дилер «Автоэкспресс» объявляет грандиозную распродажу автомобилей «Черри» и «Теннет». Продаем весь модельный ряд по себестоимости. Узнайте свою выгоду по адресу Вологда, железнодорожная 50В, корпус 1. Телефон 71-50-50.
10: Акция действует до конца мая.
11: Прагматик Мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик Мебель. Ленинградская 144. Телефон 50-84-85.
12: Компания «Альта Профиль» представляет большой ассортимент сайдинга, фасадных панелей и других отделочных материалов из сверхпрочных полимеров. «Альта Профиль» – безупречный стиль вашего дома.
13: Официальный представитель завода «Альта Профиль» по Вологодской области – фирма «Фестен». Вологда, Преображенского, 22Б. Телефон 522-341.
14: Швеллер, уголок, труба, арматура. Весь металлопрокат в профиль-центре от производителя. Звоните 54-54-54.
15: Звук вашего уюта звучит так? Пора это исправлять. В торговом центре «Аксон» тысячи идей и товаров для вашего дома. Керамогранит, двери, обои, мебель, сантехника. Все по выгодным ценам. Создайте уют с торговым центром «Аксон».
16: 12, 13 и 14 июня в самом сердце Вологды универсальная ярмарка «Вологодский вернисаж». Изделия мастеров, льняная одежда, кружево, украшения, ремесленные сладости и фермерские продукты. Приходите за покупками. Все самое интересное в одном месте. Кремлевская площадь с 10 до 20 часов. Без возрастных ограничений.
17: Как поеду я на дачу, наберу продуктов, тачку, денег хватит в кошельке. Покупаю в «Маяке». Товары для сада и огорода, продукты и бытовая химия, корма для животных по низким ценам в гипермаркетах «Маяк». Вологда, Преображенского, 30 и машиностроительная, 43А.
1: Реклама на «Авторадио». 70-72-82.

0: Лайф-шоу. Поехали!
1: Давайте, дамы и господа, окунемся в мир драйв-чата, который, кстати, продолжается. Мы вместе с вами собираем лучшие лайфхаки по легальному побегу с работы в этот предпраздничный четверг. Сообщений действительно много. Пособия, на самом деле, которые можно выпускать потом платно. Девочки, ну что, пишут начальникам смс-ки с притворно грустными смайликами, что им срочно нужно уехать встречать родственников, понимаешь, с вокзала. А мужское сердечко начальника, ну, против бабушки. Ну, куда ты попрешь? Ну, конечно, езжай. Езжай.
2: А еще и внучки ее. Да. Ну, которые поедут встречать.
1: Парни, походу, ну, тут пишут, что заклинил замок в квартире, из-за которого, ну, никак не может вот доехать до офиса, все. Это, кстати, правда, у меня тоже такая история была.
2: Замок заклинил?
1: Ну, да, вот этот внутренний, знаешь, какая-то щеколда, она просто не открывалась. Я не знал, что делать, прям... Еле вышел, был такой. Но рассказывайте, до какого абсурда вы, друзья, вас доводила фантазия. Какой самый нелепый повод или причину вы говорили начальничку, чтобы с абсолютно серьезным лицом он в этом поверил, а вы быстренько ушли. 915-459-2020, смс, мессенджер Макс и группа ВК.
0: Драйв-чат. Поехали.
1: Парни, привет. Че вы? Сидите? Работаете? Пишет Денис. Я уже домой бегу. Однажды сходил, купил в магазинчик неподалеку от офиса перчику молотого. Вот. Немного его, знаешь ли, понюхал и начал чихать. Сказал, шеф, насморк у меня, и началась аллергия. И пошел домой лечиться. Через день встретились на одной и той же платной рыбалке. Посмеялись, он сказал, что я безумец. Такое делать. Вот. Но я так понял, что нормально все обошлось.
2: Ну да.
1: Но причина, почему он сейчас уже домой бежит, он не сказал.
2: Понимаешь? Ну, потому что ему вдруг встретится начальник опять
1: на той же рыбалке.
2: Или еще какой-нибудь спа-комплексе. Тут нам человек написал: пускай будет с именем Леша. Ну, просто предположим, говорит. Было время, еще при царе Горохе, служил в армии, все понятно, и значит, надо было мне, ну вот, отдохнуть. Хотелось мне отдохнуть. Взял, придумал себе занять, сказал, что женюсь, понимаешь, и дали неделю выходного. Потом сказал, что еще и ребенок родился, дали еще неделю, понимаешь, вот такой несознательный товарищ.
1: Ну, хотя бы, да, осуждаем.
2: Ну, конечно.
1: Потом действительно такая история пригодится и нужно будет, а уже никто не отпустит. Так, вот тут Алексей пишет там, Николаевич, про другого господина, который действительно неправильно себя повел. Надо было, наверное, все-таки уходить. Он пишет, что в один период времени работал в одной из фирм офис-менеджером. У нас работал тот парень, который частенько отпрашивался у начальства, мол, надо к врачу и так далее, отпустить, пожалуйста. Ну, естественно, руководитель его отпускал. В итоге, чуть позже этот человек уволился из компании. Спустя какое-то время мне дали задание от руководителя разобрать почту уволившего, потому что там, я так понимаю, какие-то заказы, наряды и так далее. И он нашел переписки, которые человек постоянно переписывался с другими компаниями по поводу работы. Вот, и там были собеседования. В итоге, путем несложных манипуляций, мы догадываемся, что собеседования как раз совпадали в те дни, когда он шел к врачу. Вот так, человек хотел лечиться на собеседование в другие компании.
2: Лечиться от плохой работы он хотел.
1: Ну, да как иначе-то, скажи мне.
2: Ну как, взял официально и пошел в свободное от работы время.
1: Возможно, перерыв обеденный за свой счет можно было взять для такого
2: вариант
1: истории. Да. Виттакер написал: самая крутая отмазка – это диспансеризация. Официально должны дать выходной.
2: Ну, а это один день же в году.
1: Но, опять же, нужно какие-то документы потом предоставить, что ты действительно прошел. Пишите еще, ребят, нам очень сильно интересно. Рассказывайте, какую отмазку вы придумали сегодня, чтобы сбежать с работы пораньше. Пишите лучших, естественно, озвучим в эфире. 915-459-2020. Ну и плавно переезжаем в новый час. Готовьтесь, там участник большой дискотеки Авторадио. Даже, знаете, скажу, участница.
2: Хорошая такая участница.
1: Да, дожидается нас. С кем будем общаться, узнать своими ушами. Ну а еще будет много подарков и игр. Не прозевайте.
0: Драйв-шоу. Поехали. Каждое утро на Авторадио. Реклама.
3: Вы хотите отдохнуть. Вы очень хотите отдохнуть.
4: Вы так хотите отдохнуть? Так отдохните с Web Travel. Скидка до 7% на туры, отели и авиабилеты. Настройте отдых под себя. Web Travel. Период с 25.05 по 25.06.2026 года. ОРВБ.
5: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Еламед.
8: Феномен в мире детской литературы. Скоро в кино. Летом всякое бывает. Побег из Колбара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Во всех кинотеатрах с 25 июня.
9: «Мамма мимо» или «Мюзикл пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады. В уморительном шоу «Мамма мимо» или «Мюзикл пошел не так». В театре «Маска» в МДМ. Это очень весело. Билеты на сайте mammamimo.ru. 12+.
10: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. 8 утра в Москве. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В Госдуме предложили расширить использование материнского капитала. Об этом подробнее через секунду.
2: Про главное.
1: Мат-капитал нужно разрешить тратить на покупку отечественных автомобилей и ремонт жилья. Об этом сообщает АС со ссылкой на депутатов Госдумы. Парламентарии считают, что такие возможности нужны семьям, а многие регионы их уже дают на уровне своих местных выплат. Кроме того, авторы инициативы предлагают значительно повысить мат-капитал на вторых и третьих детей. Его нужно сделать прогрессивным, тогда у граждан будет больше возможностей для покупки жилья, уверены в Госдуме.
2: Про медицину.
1: Минздрав обновил перечень медицинских и фармацевтических специальностей, добавив свыше 15 новых компетенций. Среди них аналитическая токсикология, медицинская биология, медицинский массаж, нейропсихология, нутрициология, стоматология, судебная экспертиза, медицинская психология и другие. Перечень должен вступить в силу с 1 сентября этого года, сообщает РИА Новости. Ну а с 1 сентября 2027 года также будет введена специальность по паллиативной медицинской помощи.
2: Про мошенников.
1: Мошенники предлагают россиянам получить фейковые стипендии и гранты. Легенда аферистов строится на том, что ко дню молодежи якобы можно получить премию, грант, выплату, компенсацию поездки или оплату обучения. Об этом РИА Новости рассказали в Ассоциации юристов России. Под предлогом таких выплат мошенники переводят молодых людей на сайты, похожие на государственные сервисы, молодежные платформы или страницы банков. Там от жертвы требуют заполнить анкету, ввести данные карты для зачисления выплат, либо оплатить комиссию, налог, страховку или проверочный платеж. Далее все происходит по стандартным схемам мошенников.
2: Про авиацию.
1: Представители России и Кении работают над соглашением о прямом авиасообщении между странами. Об этом рассказал посол Кении в Москве Питер Матуки. Для более детального рассмотрения предложений стороны ожидают визит президента Кении в Россию, который состоится в октябре, сообщает РИА Новости. Ранее Матуки указал на большой туристический потенциал между Найроби и Москвой. Дипломат подчеркнул, что в Африке Кения предлагает лучшие туристические направления, а одним из способов поощрения притока туристов могло бы стать прямое авиасообщение. Ранее сообщалось, что Россия планирует запустить в этом году прямые перелеты с Малайзии, а также увеличить число рейсов в Китай, Индонезию, Индию, страны Ближнего Востока после нормализации ситуации в регионе.
2: Про нас.
1: Более половины опрошенных россиян уверены, что дети должны помогать родителям, а каждый третий считает, что помощь важна при наличии возможности. Об этом сообщает газета «РУ» со ссылкой на исследование. 43% респондентов помогают родителям регулярно. Еще около 40% делают это время от времени. Чаще всего помогать родителям россияне начинают, когда отцу или матери исполняется 55-65 лет. Однако после... Каждый пятый отметил, что необходимость поддержки появляется уже после 45 лет родителей. Но чаще всего помощь связана с медициной. Официальный курс доллара 71 рубль 79 копеек. Курс евро 83 рубля 8 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Драйв-шоу.
3: Мы поедем, мы помчимся, мы помчимся, мы поедем.
0: Поехали.
3: Утром ранним
0: на Авторадио.
4: Дамы и господа, здравствуйте. Продолжаем наше движение только вперед. Это драйв-шоу «Поехали». В студии Иван Броневой.
5: Здравствуйте, Денис Курочкин.
4: Кстати, Иван единственный в мире, ребят, человек, который до сих пор искренне читает до конца лицензионное соглашение при обновлении приложения. Прямо вот до конца.
5: И на китайском тоже могу.
4: Вот именно. И именно поэтому он знает лучше всех правила игры «Много денег на авторадио», в банке которой 11 тысяч рублей, и вы можете стать его обладателями этой суммы.
5: Если, конечно, в игру вступите на сайте авторадио.ру, установите в мобильном вместо гудков гимн авторадио, будете внимательно слушать наш эфир. И не забудете еще, что у нас у нашей игры есть партнеры. Соответственно, эта сумма может удвоиться. Ну, уже не 11, а 22 тысячи рублей.
4: Правила знает. Теперь ну, на китайском.
5: Поехали, сейчас расскажу.
0: Драйв-шоу. Поехали.

0: на Авторадио. Супер игра! Счастливый сезон! Мечты сбываются!
1: Действительно счастливый сезон, друзья. Да, да. И он открывает для вас свои двери. Это много денег на Авторадио. 11 тысяч в банке. Это вам не скидка на каршеринг, ребята. Это можно взять каршеринг на неделю, чтобы вы понимали, да? А еще с нами наш генеральный партнер игры Озонбанк, который эту сумму удвоит. И это вообще будет колоссально. Колоссальная цифра. Если мне не изменяет математика, она еще та, девчонка, 22 тысячи рублей. Правильно же я считаю?
2: Правильно. Правильно. Не изменяет, получается.
1: Да. Следовательно, каждый из вас может стать обладателем этой суммы. Но, правда, нужно запомнить, как участвовать. До сих пор не знаете. Иван, входите.
2: Пожалуйста. Лучше вы, конечно, заходите на сайт Авторадио.ру. Там как раз можно установить в мобильном вместо гудков гимн Авторадио. Там же можно описать свою мечту, ну, кратенько так, в одном предложении. Ну и все, дальше вы делаете то, что делаете сейчас, то есть слушайте внимательно эфир Авторадио, ждете, когда ваш номер выберет наша радиорулетка.
1: Да, далее мы останавливаем радиорулетку, правильно все. Соответственно, слышим гимн вместо гудка, 3000 рублей ваш. Называйте песню, которая играла перед эфиром, перед игровым эпизодом. Этого достаточно. Перед эфиром. Это слишком долго. Перед игровым эпизодом вот что играло. И, соответственно, забирайте сразу все 11 тысяч рублей. Ну, а наш партнер игры, наша любимка, Озонбанк, удвоит эту сумму и будет 22 тысячи рублей. Ну, в принципе, все достаточно ясно, понятно. Можно переходить к делу, останавливать радиорулетку. Поехали.
2: Рулетка остановилась, и она выбрала номер. Заканчивается он на 6706. Принадлежит он Ларисе из Республики Карелия. Очень хочется посетить Индию, пишет Лариса. Почему нет? Это все в наших силах и в наших возможностях. Сейчас позвоним Ларисе. 6706, префикс 921. Сейчас должен прозвучать гимн Авторадио. Знаете, вот на работу пришел, пропуск показал. Но здесь Лариса пропуск не показала, видимо, дома забыла. В результате мы даже и 3000 рублей ей отдать не можем. И поговорить тоже с ней не можем.
1: Я записал ее, как Лариса Индия уже. Заказать чай с бергамотом.
2: Нет там в этой группе еще каких-нибудь.
1: А потом так и появляются вот эти контакты.
2: Лариса Индия.
1: Не поймешь, да, зачем.
2: Как два слова эти в одном предложении.
1: Ну что, мы можем сказать, что увы и ах, да, не 3000 рублей, ничего, но...
2: Абсолютно.
1: Зато мы озвучили мечту Ларисы. И напомним вам всем, ребят, что для того, чтобы в игре оставаться, необходим гимн, да, все верно, мы об этом говорили. Для этого нужно его проверить, установлен он или нет. Позвонить себе, ну или зайти, не знаю... Куда можно зайти?
2: Зайти в соседний кабинет, нет, сказать, ребят, позвоните мне и скажите, есть гимн, нет.
1: В офис мобильных операторов. Сказать, вы что творите?
2: Ну, это если уж совсем вопиющий случай.
1: Вопиющий случай, конечно. То, что вот Лариса Индия, мы так и не узнали. Что она там хочет конкретно, куда она хочет.
2: Нравится ли ей карри.
1: Вот именно. И, соответственно, 11 тысяч рублей у нас также в банке остаются. И, увы, ах, мы даже никак не можем эту сумму увеличить.
2: К сожалению, да. Но есть зато возможность напомнить, что под самый Новый год в 6-м суперфинале генеральный партнер игры Озонбанк исполнит еще одну вашу мечту. Может быть, Ларисину. Удвоить шансы на выигрыш вашей мечты вам поможет специальный мечтабот на сайте Авторадио. Ну, собственно, и все. Вот, рулетку запускаем.
1: В банке-то сколько?
2: Также 11.
1: А, да. Все, поехали.
0: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора.
3: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/финтех/products в разделе «Озон карта клиентских правил».

0: счастливых зрителей. Поют Зиверт, Владимир Пресняков, Ёлка, Добро, Татьяна Буланова и многие другие.
1: Четвертый

0: Успей купить билет. 12+. Реклама.
1: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastid Superflex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
2: Кругом фотографы да гитаристы, а требуются трактористы. Запишись в учебный центр «Спецкадр» и получи востребованную профессию. Тракториста, машиниста экскаватора и погрузчика, оператора харвестера и форвардера. Учебный центр «Спецкадр». Вологда, Горького, 91. 8-800-222-89-90.
3: Задумались о крыше и отделке фасада? В профиль-центре есть все, что вам надо. Профиль-центр. 54-54-54.
4: Автомобили «Лада» — это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене. От 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
5: Указана стоимость автомобиля «Лада», гранта комплектации «Стандарт Плюс» с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Акция действует до конца месяца.
7: Мам, пап, а правда, что мы скоро переедем в новую квартиру?
8: Правда, родная. Скоро.
7: Тру-ля-ля и тру-ля-ля. Мы счастливая семья. Будет комната своя у сестры и у меня.
8: Мечты сбываются. С Вологдостройзаказчик. 21-20-21.
9: Застройщик ООО ВСЗ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Код города 8-817-2.
10: Красивый газон без лишних хлопот – это просто. В магазине «Бобер» газонокосилки и триммеры для любых задач. Легко косить, удобно использовать. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас в Вологде, Ярославская, 11А.
11: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.
12: Ищите стабильную работу с достойной зарплатой. Компания «Рейвол» приглашает в свою команду сварщиков, гипщиков ЧПУ, маляров и слесарей. Опыт не обязателен, всему обучим. И поможем освоить профессию. Звоните прямо сейчас. 58 13 21. 58

0: радио. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Ты готов? Поехали!
1: Всем бодрого, сияющего и самого стильного утра. Наша студия уже заряжена на максимум, ведь это драйв-шоу. Поехали. Здесь по-прежнему Иван Броневой.
2: Денис Курочкин.
1: Каждый из нас готовится к главному музыкальному событию этого лета уже в июле, а именно 4-го. Огромная, невероятная чаша стадиона ВТБ-арена превратится в самый большой громкий танцпол страны, где тысячи людей сольются в едином ритме на большой дискотеке Авторадио. Мы продолжаем наводить мосты с главными хедлайнерами этого торжества. И прямо сейчас с нами на связи девушка, которая привнесла в наш поп-культур нереальный космический вайб, винтажный лоск, чистый фанк, певица Зиверт. Да, Юля, доброе утро!
3: Доброе утро, прекрасные люди!
1: Юля, твои треки — это всегда про солнце, сияние, любовь. А вот как начинается твое личное утро, чтобы поймать эту волну? Все-таки нужно как-то поддерживать это настроение.
3: Крайне редко у меня, конечно, получается провести утро так, как мне хотелось бы, и так, как хотелось бы моей нервной системе. В лесу, обнимая деревья или лежа на траве и смотря на небо. Вот. Но я нашла для себя очень классный новый лайфхак и постоянно его использую каждый день, даже когда я просыпаюсь там после 3 или 4 часов сна, и у меня есть 5 минут на то, чтобы собраться и выбежать из дома по делам, что чаще всего происходит. Я вот так встаю и первым делом открываю нараспашку окно и вот так кричу в мир: «Новый день!» И слушайте, это работает, даже если ты не выспался, и у тебя, не знаю, плохое настроение, ты плохо себя чувствуешь, у тебя накопленная усталость. Это такая классная разрядка, и ты сам искренне начинаешь верить, что тебя радует этот новый день. Супер работает, попробуйте.
1: Обязательно попробуем, но все-таки хочется у тебя кое-что еще узнать, ведь, Юль, ты известна своей любовью к необычным винтажным образам, прическам, парикам, стилю прошлых десятилетий. Расскажи, как рождаются эти идеи для большого шоу, образ вот для большой дискотеки Авторадио, который случится, опять же, напомню, 4 июля. Он уже придуман, готов.
3: Во-первых, огромное спасибо за комплименты моим образом. Мне это очень приятно, очень ценно. Но, кстати, вы удивитесь в этот раз, наверное, на мероприятии, потому что я сама себя в последнее время сильно этим удивляю, что я нахожусь сейчас в какой-то своей эре натуральности. Мне очень хочется быть натуральной. Я настолько переносила, мне кажется, все эти парики, какие-то очень кричащие образы. И у меня сейчас отросли волосы. Я люблю ходить на сцену с своими волосами, живыми, чтобы они красиво работали на ветру. Я очень давно не крашу глаза практически. То есть я такая какая-то очень натуралка. Вот. Этим сама себя удивляю в последнее время. И буду удивлять остальных, видимо.
2: Юль, тебе на самом деле идет любой костюм, но в любом случае сейчас так же стильно, так же эффектно. Пригласи, пожалуйста, всех слушателей Авторадио 4 июля на большую дискотеку Авторадио на стадион ВТБ-арену.
3: Большая дискотека Авторадио 4 июля ВТБ-арена. Ты знаешь, куда идти? Ты знаешь, зачем идти? Попрыгать, запазить с такими же, как и ты. Угу. Жду вас там. Надо быть. Приходите.
1: Шикарно, мы еще и чуть-чуть попели. Спасибо большое, это была Зиверт. Юлия Зиверт, дамы и господа. В эфире драйв-шоу «Поехали», которое вы непременно увидите на стадионе ВТБ-арена 4 июля на большой дискотеке Авторадио.
2: Ну а я хочу напомнить, друзья, что вы прямо сейчас можете зайти в группу Авторадио в ВК и оставить там свой комментарий. Напишите, как вы думаете, какую песню Зиверт будет исполнять на большой дискотеке Авторадио. Будете первым, кто правильно ответит, получите приглашение в самый центр нашего главного танцпола этого лета.
0: Большая дискотека Авторадио. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды споют свои главные хиты. Зайди на сайт Авторадио.ру. Займи свое место на главном танцполе этого лета.

0: Да все нормально.
1: Что?
0: А что?
1: Переезд – это задача со звездочкой.
2: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
1: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
2: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
3: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Ты нашла компанию, которая поможет нам избавиться от кредитов и долгов по выгодной цене?
2: Дорогой, сначала я обошла все компании в городе, потом выписала все цены, затем обзвонила всех знакомых, почитала статьи в интернете, высчитала судебные издержки, начала искать купон в интернете и...
3: Да, а в Росбанкрот ты ходила?
2: Ну не перебивай, конечно ходила. Уже и договор заключила. И 5000 потратила.
3: Каких 5000?
2: Твоих. Росбанкрот делает скидку 5000. 5000 от цены любой другой компании. Представляешь, не пропадать же деньгам. Росбанкрот.
4: 8-800-350-16-16.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и МФЦ.
6: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
7: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
8: 100% кэшбэк. В автосервисах «Фит-сервис» вернем 100% стоимости замены масла бонусами. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк. Возврат денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masla.fitauto.ru.
9: Бесплатная доставка весь июнь из гиперленты. Заказывайте все нужное к дачному сезону в приложении «Лента» или на сайте lenta.com. Акция до 30 июня 2026 года. ООО «Лента», Санкт-Петербург, Савушкина, 112, литера Б, ОГРН, 103-7-8-32-0-48-605-6+.
6: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
7: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
10: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
11: Столько условий.
12: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
7: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
13: Авторадио.

0: Драйв-чат. Поехали.
1: Итак, ребятки, открываем-ка драйв-чатик, а там тема побега из офисов. Время близится к 9 утра, да, это значит, что большинство из вас уже сидят, наверное, на своих рабочих местах, судорожно выжидает идеальный момент, чтобы подойти к шефу со своей заготовленной речью. Иван Васильевич, хотелось бы, да? Ну, тут главное что? Главное не переигрывать и не говорить, что у вас прорвала батарея, угнали машину, заболел кот, шеф точно что-то заподозрит. У него такие же отмазки. Давайте подведем какую-то черту в этом часе, в нашем драйв-чате. Какая отмазка прямо сегодня поможет вам отказаться... Ой, отказаться.
2: Отказаться от работы.
1: Ну да, или оказаться как раз дома уже в 2 часа дня. 915-459-2020, смс, мессенджер Макси, группа ВК, понеслась.
3: Пишет нам Андрей, в 18 году отпросился у начальника пораньше под предлогом плохого самочувствия, так как были билеты на чемпионат мира по футболу. Начальник был очень удивлен, когда смотрел матч, и камера выхватила меня на трибуне, причем крупным планом, в добром здравии, отличном настроении. Наказывать не стал, только расстроился, что не позвал его с собой. Вот такой мужик, и большой палец вверх.
1: Такой мужик.
3: Вот такой.
1: Доброе утро, дорогие ведущие, являюсь руководителем климатической компании, сотрудник. Что только не придумает. Кому нужно-то срочно там отвезти кошку-ветеринарку? Такое сообщение. Кто-то записался на УЗИ в прошлом году. У двоих резко заболели животы. То есть, ну, прорвало, так скажем. Сказочники кругом. Андрей, а на работе ли вы сейчас нам это пишете? Хоть и руководитель. Ну, такова ваша доля. Что еще есть? Никаких отмазок придумать не нужно, пишет Мария. Наверное, тоже руководитель. Всегда нужно говорить правду. Это удобно со всех сторон. Не придется врать на ходу. Не будет лишних вопросов от коллег и начальства. Не нужно будет вспоминать, что ты наврала. И самое главное, доверие и уважение со стороны руководства не потеряешь.
3: Это Мария написала?
1: Да.
3: Она сама руководитель?
1: Нет, не указала.
3: А то так было бы удобно, если бы Мария сама руководитель. И не надо будет лишний раз человека отпускать.
1: Возможно. Ну, Александр, у него другое мнение. Он говорит, я как-то сказал начальству, что срочно нужно отвезти принтер в ремонт, иначе впереди выходные долгие. И они не успеют сделать его. И нужно именно вот сегодня и желательно быстро. Сбежал я с принтером до обеда часов в 11 уже. Александр, без фамилии будем говорить.
3: Бесфамильный, Саша.
1: Александр Ноунеймович. Так он останется. Так, я сам себе руководитель. Захотел и поехал, когда надо. Это Виктор.
3: Это восклицательный знак нашего драйв-чата, потому что, ну, сложно переплюнуть такого персонажа, но есть возможность себя повеселить с нами в эфире, пообщаться, заполучить классные подарки, и все это в одной общей классной игре. What the fake? Прямо сейчас берите в руки телефоны и звоните.
1: 258-3320, код Москвы 495, и, как вот говорила Мария, правду будем с вами в правду играть. Вот, ну, не справитесь, не получите подарок.
3: Поехали.
1: Справитесь, получите.
3: У нас очевидная логика.
1: Два варианта.
3: На поверхности прям.
0: Драйв-шоу.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Погода.
3: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем и вечером плюс 21, плюс 24 градуса. Ночью плюс 13. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду.
1: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
4: Все для путешествий. Автомобильные багажники и боксы Бозал. Крепления для велосипедов, лыж и сноубордов Атлант. Фаркопы. Автостудия Альфа. Все-все-все для вашего автомобиля. И даже немного больше. Тепличный микрорайон 1А. Телефон 70 10 76.
5: Прагматик Мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик Мебель. Ленинградская 144. Телефон 50 84 85.
6: Мы создали для вас новое поколение полноприводных автомобилей ГАЗ. Мы добавили высочайшего уровня проходимости. Мы разработали специальные условия покупки автомобилей ГАЗ 4x4. Только у официального дилера «Автоэкспресс» город Вологда. Улица Железнодорожная, 50В. Телефон 55-99-00.
7: Оцинкованные грядки из усиленного металлического профиля от компании «Профиль-центр». Удобная сборка и монтаж. Непобедимые цены. «Профиль-центр» 54-54-54.
8: Здравствуйте, я Алексей Демин, ведущий врач Вологодской глазной клиники «Визус Абсолют». Вместе с нами вы обретете здоровое зрение. Не откладывайте посещение офтальмолога.
9: Записывайтесь на консультацию по телефону 33 36 36.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Звук вашего уюта звучит так? Пора это исправлять. В торговом центре «Аксон» тысячи идей и товаров для вашего дома. Керамогранит, двери, обои, мебель, сантехника. Все по выгодным ценам. Создайте уют с торговым центром «Аксон».
12: 12, 13 и 14 июня в самом сердце Вологды универсальная ярмарка «Вологодский вернисаж». Изделия мастеров, льняная одежда, кружево, украшения, ремесленные сладости и фермерские продукты. Приходите за покупками. Все самое интересное в одном месте. Кремлевская площадь с 10 до 20 часов. Без возрастных ограничений.

0: Поехали!
1: Итак, дамы и господа, приветствуем девушку из третьего по численности города в России. Крупнейший город азиатской части страны. Вот так вот, представительница Новосибирска у нас на связи Ирина. Ирина, доброе утро.
2: Привет, привет.
1: Как дела?
2: Отлично.
1: Дом на работе?
2: А дома?
1: Ого, придумала отмазку, чтобы туда не ходить? Ну и ладно.
3: Понятно.
1: Дал нам ответ. Хорошо, давай перейдем к правилам.
3: Правила сейчас будут элементарные. Смотри, я тебе буду в быстром темпе озвучивать новости 10 штук в сумме. Часть из них правдивая, часть выдуманная нами. Поэтому после каждой новости ты говоришь, правда это или фейк. Другие слова не использовать. Времени на раздумье мы тебе не даем. Отвечаешь сразу. Новость рассказал, дочитал. Сразу говоришь, правда это или фейк. Попадешь в 5 или больше, получишь подарок.
1: Все понятно тебе?
2: Понятно.
1: Ну, это же Ирина. Было бы странно, если бы ей было бы непонятно. Внимательно слушает, находится дома. Я бдю, слежу, поехали.
4: What the fake?
0: Поехали.
3: Технический отдел в деревне Франции приняли на работу двух ослиц.
2: Фейк.
4: Правда?
3: Журналисты выяснили, что Дональд Трамп втайне заказывает себе костюмы из магазина «Сударь».
2: Правда.
3: Логично. Похоже. Главный тренер сборной Узбекистана признался, что будет болеть за Францию на чемпионате мира по футболу.
2: Фейк.
0: Фейк.
3: Грузинский боец UFC проехался по улицам Лас-Вегаса на диване, который прикрепил к электросамокату.
2: Правда.
4: Правда.
3: В Казани прошел Кубок Татарстана по поеданию чак-чака.
2: Фейк.
0: Фейк.
3: Выяснилось, что в 50-х годах Пентагон создавал боевых комаров.
2: Фейк.
4: Правда.
3: Китаец купил квартиру на 34-м этаже 32-этажного дома.
2: Правда.
4: Правда.
3: Ученые доказали, что у некоторых людей есть аллергия на спорт.
1: О, да.
2: Правда.
4: Правда.
3: В Анапе мужчина трое суток прятался в море, спасаясь от обиженной жены.
2: Правда.
3: Видимо, так, что-то из личного.
1: Опыт был.
3: Финальное. 51-летний солист группы дискотека «Авария» Алексей Серов признался, что надевает на концерты накладные бицепсы и трицепсы.
2: Фейк.
0: Фейк.
1: Это была игра «Правда или фейк». Ребята, Ирина смогла покорить эту забаву. 6 правильных выстрелов от нее приносит ей классный подарок. Ир, дай на выбор, а что сама хочешь? На, смотри, есть пауэрбанк, есть рюкзак. Выбирай.
2: Рюкзак хочу.
1: Рюкзак хочешь? Хорошо, держи.
2: Да.
1: Он твой. Ура, поздравляем.
2: Спасибо.
1: Тебя.
3: Молодец.
1: Классный, красивый. В Новосибирске будешь щеголять по улице. Звони еще нам, хорошо? Давай тебе классных выходных. Что там еще?
3: На работу, с праздником чтоб... наступающим.
1: Да, и чтоб на работу не вызвали. Да, просто чтоб получил удовольствие. Так, мы от игры... Переходим уже в новый час, ребята, там нас ожидает тоже еще одна классная забава, где невероятный подарок, который есть только у нас, вы уже поняли, носимое устройство с ИИ. Вау. Ну и, конечно же, к нам заглянет Петр Баканов и подведем наш драйв-чат по поводу отмазок, которые позволят вам сегодня или вообще позволяли когда-то быстренько уйти с работы.
4: What the fake?
0: Поехали! Реклама. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
5: Лето – время впечатлений. Море, горы, города. Не можете выбрать? И не надо. С Аэрофлотом вы можете побывать везде. Турция, Китай, Таиланд и другие направления. Летим в отпуск по выгодным ценам на aeroflot.ru. Реклама. Аэрофлот. Улица Арбат. Дом 1. Ограничен. 2770. 0926. 60. Возможно изменение в расписании полета.

0: с бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 999 000 рублей.
2: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail сети на сайте havail.ru. 13+.
3: Чувствуешь неловкость и неуверенность? Забудь! Карамель антиполицай устраняет неприятные запахи изо рта, быстро действует и дарит уверенность в любой ситуации.
4: Маленькая карамель – большой шаг смелости. Будь уверен в себе. Антиполицай. Общение без смущения.
3: Спрашивайте в магазинах вашего города.
5: Внимание! В автосервисах «Фитсервис» диагностика ходовой бесплатная. Повторяю, бесплатная. И дарит скидку 15% на ремонт.
6: Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.vitauto.ru.
7: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. 9 утра в Москве. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Новую пенсионную программу с господдержкой могут запустить в России. Об этом подробнее через секунду.
2: Про главное.
1: Специалисты прорабатывают параметры новой пенсионной программы с поддержкой государства. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на главу Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергея Белякова. По его словам, речь идет о новом инструменте для формирования дополнительной пенсии работников. Программа будет финансироваться преимущественно или полностью за счет работодателя. Сотрудник автоматически станет участником системы при трудоустройстве, однако сохранит возможность выйти из нее. Концепция получила положительную реакцию от Минфина и других ведомств, и уже этой осенью планируется подача инициативы в правительство.
2: Про атомную станцию.
1: Запорожская атомная электростанция потеряла внешнее энергоснабжение, оказалась полностью обесточена, передает пресс-служба ЗАЭС. Энергоблоки атомной станции были переведены на питание от резервных дизель-генераторов. Все оборудование сработало штатно, нарушений в работе систем безопасности не зафиксировано. Ранее директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси указал, что атаки с применением дронов на Запорожскую АЭС представляют собой игру с огнем.
2: Про работу.
1: На фоне ухудшения ситуации на рынке труда каждая пустая вакансия становится для соискателей все более болезненной проблемой. Компании могут размещать объявления без реального намерения нанять сотрудника. Об этом газете «РУ» рассказал специалист по работе с высшими руководителями Ольга Осадчая. Она отметила, что точной статистики по доле таких вакансий нет, однако сама проблема существует и уже давно обсуждается на мировом рынке труда. Правда, по словам эксперта, не все пустые вакансии являются мошенническими. Иногда работодатели собирают кадровый резерв, изучают зарплатные ожидания кандидатов и готовятся к будущему расширению штата.
2: Про запреты.
1: В Госдуме предложили запретить депутатам и сенаторам иметь недвижимость за границей, сообщает ТАСС. Сейчас, согласно действующим законам, полномочия парламентариев прекращаются досрочно, если они, их супруги или несовершеннолетние дети обладают счетами в зарубежных банках, владеют ценными бумагами иностранных структур или долей в иностранных организациях. Авторы инициативы предлагают включить в перечень оснований для досрочного прекращения полномочий депутата или сенатора приобретение или наличие у него, его супруга или несовершеннолетних детей недвижимости за пределы России. В Госдуме отметили, что парламентарии больше не смогут становиться люди, чьи семьи привязаны к недружественным юрисдикциям. Кроме того, депутаты и сенаторы будут защищены от внешнего шантажа.
2: Про Авторадио.
1: Чуть больше трех недель остается до масштабного события этого лета – грандиозного фестиваля «Большая дискотека Авторадио». 4 июля на стадионе ВТБ-арена для 30 тысяч зрителей главные звезды исполнят свои главные хиты. Егор Крид, Анна Асти, Григорий Лепс, Иванушки, Зиверт, Владимир Пресняков, Мари Краймбрери, дискотека «Авария», «Елка» и многие другие. Главный танцпол этого лета ждет вас, успейте занять свои места. Приходите сами, приводите друзей и близких, и «Большая дискотека Авторадио» станет одним из самых ярких воспоминаний лета. Билеты в продаже на сайте Авторадио, категория 12+. Официальный курс доллара – 71 рубль 79 копеек. Курс евро – 83 рубля 8 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

0: 9 утра в столице. Драйв-шоу «Поехали» в эфире «Авторадио» выходит на финишную прямую. В студии Иван Броневой.
1: Денис Курочкин.
0: Всем привет, кто еще не сбежал с работы. В этом часе подводим итоги нашего драйв-чата. Как раз мы и выясняем, чья отмазка перед начальством оказалась самой гениальной. Делитесь, пишите. Также нас ожидает Петр Баканов, который выкатит свой новый обзор на свежую тачку. Не прозевайте, возможно, именно то, о чем вы давно мечтали. Ну и, конечно, то, чего нет ни у кого, кроме нас. Настоящий эксклюзив. Первое носимое устройство с искусственным интеллектом вы у нас можете забрать уже в этом часе.
1: Потому что в этом часе у нас игра под названием «Слушай в оба». Чтобы в ней оказаться, ну, выиграть-то несложно, а вот чтобы оказаться, нужно взять и позвонить 258-3300, код Москвы 495.
2: Драйв-шоу. Поехали.

0: Поехали!
1: Партнер рубрики ООО «Яндекс», категория 0+.
2: Ребята, ну что, вот мы и встретились. Это финальная игра «Слушай в оба», и у нас есть счастливчик, который прорвался к нам раньше всех. Его зовут Александр, давайте с ним знакомиться ближе. Саня, доброе утро.
1: Привет.
3: Доброе-доброе, привет всем.
2: Так, я узнал за эфиром, что ты только что вышел от стоматолога, правильно?
3: Было дело.
2: Больно было, скажи вот так, или нет?
3: Страшно.
2: Страшно это да. Но ты не запускай. Но для того, чтобы это не запустить, понимаешь, и всегда напомнить, прямо сейчас ты можешь выиграть у нас гаджет из будущего. На кону у нас вещь, которой сейчас действительно нет ни у кого, кроме нас и наших двух победителей на этой неделе. А именно новейший революционный Яндекс Дропс. Это первое носимое устройство с Алисой AI. Умные наушники со встроенным искусственным интеллектом, которые тебе всегда напомнят, что тебе нужно, когда тебе нужно, как зовут врача. Ты помнишь, как врача зовут твоего стоматолога?
3: Забыл,
2: понимаешь? А если сейчас выиграешь, то всегда она, потрясающая талист, тебе напомнит. Скажешь, как зовут? Она скажет, ну что ты, Яков Петрович. Возможно, так его звали. Но главное настроиться и запомнить правила.
1: Правила, на самом деле, элементарные. Мы с Денисом сейчас по очереди начнем задавать тебе цепочку из 10 абсолютно случайных рандомных слов. Более того, внутри этой цепочки может появиться неожиданно еще и звук, который ты должен воспроизвести. Не сказать звук чего это, а вот прям повторить точности, как он прозвучал. Надо быть предельно внимательным.
2: У тебя на все про все будет 30 секунд. Ничего не перепутать, не поменять местами и выдать нам в эфир, еще раз повторю, точно такую же последовательность из всех 10 элементов. Запомнил?
3: Постараюсь, ребят, постараюсь.
2: Нет, ты скажи, ты запомнил? Мы для кого тут правила объясняем? Или уже забыл?
3: Запомнил, уже забыл.
2: Но я надеюсь, что все получится. Итак, мы готовы. Саш, тоже готов? Поехали.
0: Слушай, Боба.
1: Выходной.
2: Окрошка. Ну, примерно такой звук ты должен исполнить. Дальше. Футбол.
1: Желудь.
2: Козерог.
1: Плавки.
2: Черемша.
1: Отпуск.
2: Сарай. Все, теперь твоя очередь, Сань. Воспроизводи.
3: Так, выходной.
2: Есть.
3: Окрошка.
2: Да. Ну-ка, звук еще раз повтори, чтобы мы слышали. Ну, практически похоже. Дальше.
3: Так, футбол.
2: Есть.
3: Укроп.
2: Не было укропа. Не было укропа. Было то, что белка ищет постоянно.
3: Окрошка.
2: Да, это нет, после футбола другое.
1: Но свинья роет обычные.
2: Что она ищет?
3: Желудь.
2: Есть.
3: Да.
2: Ты по
3: гороскопу? Желудь, черемша.
2: Нет, по гороскопу ты кто?
3: А, близнец.
2: Ну, а есть еще один?
1: С рогами.
2: Козерог. Есть. Дальше.
3: Черемша.
2: Да нет, опять, что ты есть хочешь? Было еще одно.
3: Да.
2: На пляж ты в них выходишь.
1: Ну, в чем ты купаешься в бассейне?
3: Блин, эти плавки.
2: Есть! Вот теперь твоя любимая.
1: Съедобная.
3: Черемша.
2: Да. Дальше. Ну, плавки и черемша, это значит, ты где находишься?
3: В бассейне.
1: А бассейн?
2: Нет.
1: Раз в год или два раза в год ты входишь, свободный от работы.
3: В отпуске.
2: Да. И последнее.
3: Ой, ребят, забыл, честно говорю, врать не буду.
1: Ну где у тебя все ненужное хранится на даче? Что за помещение?
3: Сарай, господи.
2: Сарай! Как он с любовью вспомнил это помещение.
1: Стоит ли говорить, сколько раз по 30 секунд прошло за это время?
2: Я думаю, нет. Но мы сразу поняли, что мы обречены, потому что он забыл врача даже, от которого ушел только что. Я думаю, что Сашке действительно... На лопатки он не уложил, конечно, игру. Да, тут не 10 из 10. Но то, что он выиграл, а мы не говорили, что здесь есть проигравший, это точно. Новейший революционный Яндекс.Дропс. Первое носимое устройство с Алисой AI. Умные наушники со встроенным искусственным интеллектом.
3: Спасибо, ребят, спасибо
2: огромное. Пожалуйста, Сань, все они официально твои. Теперь ничего никогда не забудешь. Ни вот эти слова, ни задачи, ни, возможно, какие-то дни, праздники, дни рождения. А это бывает всегда. Я вот, например, всегда забываю имена людей, вот буквально через 10 минут.
1: Я знаю точно, я не забуду вот этого нашего участника, который будет обладать этими классными наушниками.
2: Это да, Сашка из Люберец, поздравляем тебя, спасибо тебе за игру. Потом напиши нам, какое удовольствие ты испытываешь, находясь в этом ощущении, когда у тебя есть встроенный помощник в ушах.
1: В голове все время кто-то может подсказывать. Да. Вот это круто, это прямо из детства мечта же.
2: Бесплатный, кстати. Платить не надо этой Алисе. Все на этом, ребята. Спасибо большое, что поиграли, что дозванивались. Следите за эфиром и всегда, поверьте, все самое эксклюзивное, интересное, новое, потрясающее достанется вам в числе первых. Потому что, ну, это же мы, Автораде. Все на этом, поехали далее.

0: мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс. Реклама. Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
1: Качественные, конечно.
2: Надежные, чтобы потом не было проблем.
3: Долговечные, проверенные временем.
0: Именно такими являются материалы Bollars. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Bollars обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Bollars.
4: Фирма «Фестон» предлагает строительные леса и вышки. Огромный выбор каркасного крепежа и метизной продукции. Болты, гайки, гвозди, саморезы и многое другое со склада в Вологде. Качество, проверенное временем.
5: Фирма «Фестон». Вологда. Преображенского, 22Б. Телефон 522-331.
6: Хотите обновить гардероб без лишних трат? Салон «Мое пальто» в ТЦ «Луч» увеличил ассортимент женской одежды. Стильные вещи на каждый день и для особых случаев по отличным ценам. Приходите, убедитесь сами. Торговый центр «Луч». Салон «Мое пальто».
7: И Памилик НП. ИНН 35-25-00-44-92-21.
8: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог высшей квалификационной категории с 25-летним стажем. Лебедев Вячеслав Алексеевич. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 212-444.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: В честь открытия нового автосалона официальный дилер «Автоэкспресс» объявляет грандиозную распродажу автомобилей «Черри» и «Теннет». Продаем весь модельный ряд по себестоимости. Узнайте свою выгоду по адресу Вологда, железнодорожная, 50В, корпус 1. Телефон 71-50-50.
11: Акция действует до конца мая.
12: Как поеду я на дачу, наберу продуктов, тачку, денег хватит в кошельке. Покупаю в «Маяке». Товары для сада и огорода, продукты и бытовая химия, корма для животных по низким ценам в гипермаркетах «Маяк». Вологда, Преображенского, 30 и Машиностроительная, 43А.

0: Драйв-шоу «Поехали» на Авторадио. Денис Курочкин и Иван Броневой.
1: Итак, дамы и господа, чтобы не утонуть в буклетах миллионных пустых обзоров, мы предлагаем вам один честный, хороший обзор вдоль и поперек автомобиля, который, возможно, вас заинтересует, и вы захотите его обязательно приобрести. Петр Баканов в очередной раз протестил классный автомобиль. Сейчас расскажет нам о его плюсах и минусах. Поехали.
0: Тест-драйв. Поехали.
1: Ну, довольный сидишь. Явно да, что-то хорошее.
2: Да, локомотив продаж, тягач, Хончи H5.
3: Красное знамя ваше.
2: Да, это бизнес-седан, всем известный, его многие видят и в каршеринге, в том числе и в такси. И есть за что понять, почему он столь популярен. Потому что, на мой взгляд, это самый сбалансированный автомобиль, наверное, в модельной линейке. И, кстати, сам один из самых быстрых китайцев на рынке. Хотя сейчас презентовали Хончи Гоя, это большой такой, это уже представительский седан, но там вообще все будет топ-топ. Итак, что у нас под капотом? Двухлитровый знакомый турбомотор по кроссоверу HS5, HS3 и так далее, мощностью 218 лошадиных сил в паре с восьмиступенчатым автоматом. Это позволяет действительно...
1: Настоящий автомат?
2: Да, да, классический автомат, да. Это позволяет выезжать из 8 секунд до сотни и разгоняться до 230 км в час. И он действительно может так ехать, если вы найдете где
3: разогнаться. А рулится он?
2: Он действительно управляется неплохо, вот, ну, на мой взгляд, по крайней мере, я ездил в Санкт-Петербург на этой машине, и мне все понравилось в плане рулежки. Он действительно, знаете, такой хороший трассовый автобанный автомобиль, который позволяет держать высокую скорость и не уставать, не напрягаться от этого. Угу. И причем и держать при этом нормальный расход топлива, вот, если, опять же, там не превышать 3000 оборотов в минуту.
1: Ну вот давай ради эксперимента. В Санкт-Петербург мы все любим приезжать, по платочке лететь. Сколько ты раз заправлялся?
2: Два, наверное, от силы. Ну, один на точке старта и где-то в промежутке.
1: А расход?
2: Ну, сейчас я не помню эти цифры, но получается, я думаю, в пределах где-то от 8 до 10 литров получилось.
3: Это очень хороший показатель.
2: Неплохо, неплохо, неплохо. Так вот, что интересного произошло с этой машиной? В прошлом году выпустили версию Black Edition. Черная.
3: Так, с таким акцентом она произносится, да?
2: Да-да-да. У нее полный пакет антихрома, то есть затемненная решетка радиатора, такие темноватые фары, черные специальные диски, черный молдинг заднего бампера. Вот, для чего сделано? Ну, опять же, избавиться от хрома. И вместе с этим добавились дополнительные опции, а именно подогрев заднего дивана, сервопривод крышки багажника, то, чего действительно не хватало этой машине, но все-таки, ну, как бы статус полагает. Вот, кстати, багажник обшит вот таким мягким карпетом, бархатом, вот, а объем у него 430 литров, что тоже немаловажно, и причем складываются спинки сидений, то есть есть...
1: Все или...
2: 60 на 40, ну, то есть левая и правая половинка, да. И это все-таки добавляет практичности, если вы все-таки рассматриваете его как семейную машину. Вот, есть, соответственно, вентиляция у передних сидений, есть подогрев. Чего не хватает? Нет подогрева руля. Ну, вот это действительно...
1: Серьезно?
2: Да, увы и ах.
3: Лобовое?
2: Нет, тоже нет подогрева. Вот, ну, не доделали еще. Но при этом H5 одна из немногих моделей, у кого есть Apple CarPlay и Android Auto, правда, только по проводку. Ну, что ж поделать, беспроводного
1: вообще,
2: пока нет.
1: То, чего они не сделали, мне кажется, это, ну, такая база уже.
2: Это их бич, да, это их прям головная боль номер один. Вот, еще, кстати, слабовато беспроводная зарядка, хотя она есть, но 15 ватт. То есть, если мощный смартфон использовать на всю, ну, может не хватать. Во всем остальном, действительно, тишь, гладь, да божья благодать. Действительно, хорошая шумоизоляция, причем для этого не обязательно иметь двойной стеклопакет в передних дверях. То есть, тут хорошие просто уплотнители, все это продумали. Кожа Напа, кстати, в отделке, что тоже приятно, полноценная. Вот, есть стеклянный люк. И, кстати, в версии Black Edition еще черный у вас потолок. То есть, вот, ну, как любят сейчас делать.
3: Как в Мерседесе.
2: Ну, или в BMW. Вот, кстати, машина крупнее, чем BMW G30 и крупнее, чем Mercedes W213 E-класса. Вот, то есть, крупная машина, и сзади очень просторно.
1: Давай
2: вот.
1: Перейдем к вкусным цифрам, которые сейчас нам скажут, хорошая машина это в итоге или нет.
2: Ну, не сказать, что прям цифры вкусные, но они, скажем, нормальные в нынешних реалиях. То есть есть версия Deluxe Plus, это 4 миллиона 280 тысяч, и Black Edition, тот самый, это топовый топ, 4 миллиона 630 тысяч. А вот версия Comfort, базовая, которую как раз любили таксисты, либо в каршеринг, ее нужно искать у дилеров и спрашивать. Цены у них сугубо индивидуальные. То есть, видимо, постепенно они избавляются от базовой начальной версии.
1: Ну, примерно хотя бы 3, 2.
2: Ну, как? Не, ну там 3, 9, 4.
3: Тысяч на 100 дешевле.
2: 4, 3, 9, 4.
1: В любом случае, 4 миллиона миллиона надо готовить, чтобы приобрести.
2: Ну, скорее 4 миллиона плюс, да. Да.
1: Ого. Вот. Ну, это уже вам решать на вкус и цвет.
2: Но альтернативы у нас попросту нет.
1: А давай-ка нам в следующий раз подготовь топ-3 автомобиля для как раз путешествий, раз мы уже о них заговорили.
2: Ну, у нас будут автомобили.
1: Для семьи вот эти микроавтобусы желательно. Но до 1,5 миллиона. Найдешь такие?
2: Смеешься.
1: Это вызов.
3: Гужевая повозка.
1: Это вызов тебе. Чтобы она, знаешь, как бы, ну, доехала до Сочи и вернулась.
2: Буханка?
1: Ну, что-нибудь.
3: Она не доедет. Домкада.
1: Не новый, запомнил? Бюджетный. БУ.
2: Это запросто. Вот так, так, если так поставить вопрос, то запросто.
1: Окей. Петр Баканов, дамы и господа, только что об обновленном, да, можно же его так назвать?
2: Ну, с 2025 года обновили. Хончи H5 Black Edition.
1: Спасибо.
3: Пока.
2: Всем пока.
0: Поехали! Драйв!

0: только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
1: Слышите? Выгода рычит. При покупке амортизаторов, дисков, колодок и свечей бренда Lynx Auto Fit Service замена бесплатна. Приложение ограничено. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
2: Вечное премиальное обслуживание. Альфа Онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа Онли. АО Альфа-банк.
3: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
4: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
5: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
6: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
7: Чувствуешь неловкость и неуверенность? Забудь! Карамель «Антиполицай» устраняет неприятные запахи изо рта, быстро действует и дарит уверенность в любой ситуации.
8: Маленькая карамель – большой шаг смелости. Будь уверен в себе. «Антиполицай». Общение без смущения.
7: Спрашивайте в магазинах вашего города.
9: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
10: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акций, партнерах, акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
11: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
10: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технологии. Услуга за максимально рекомендованная цена перепродажа автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года не является. Оферта действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл сети на сайте хавейл.ру. 13+.
12: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе зерновой «Эгоист» в ассортименте 1 килограмм 1999 рублей с 11 по 17 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
13: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союзмультфильм».
14: Swellberries. Покупки для бизнеса больше не отнимают. Занимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ.
10: До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wellberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО РББ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
15: Авторадио. Большая дискотека «Авторадио». Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Денис Клявер.
16: Привет, друзья. 4 июля на ВТБ-арена состоится фестиваль «Большая дискотека «Авторадио», где я, Денис Клявер, спою свои главные хиты. Обязательно приходите, там и увидимся.
17: Яркая звезда.

0: взгляда.
1: Поехали!
0: Драйв-шоу «Поехали!»
2: А вот и пришло время, друзья, подводить итоги нашего драйв-чата. Напомню, что мы сегодня вместе с вами обсуждали отмазки. Вот сказать боссу, что у вас внезапно заболел любимый кактус, лишь бы уйти в 2 часа дня, не стоять в вечерних пробках. Честно? Рассказывайте. Или, может быть, вы правда действительно честно признаете, что вы сегодня хотите уйти. Давайте, какую отмазку вы придумали сегодня? 915-459-2020, смс, мессенджер Макс и группа ВК.
0: Драйв-чат. Поехали.
2: Итак, есть Макарская Марина, с которой мы вот сейчас переписывались, пока играл Денис Кляев.
3: Я вижу вашу переписку.
2: Да, да, ну ты видишь, она у нас, только ты и видишь, в общем. Она пишет: «Доброе утро, Денис Иван, я придумал. Только вы можете меня отмазать в прямом эфире. Это будет не дикий, а самый крутой отмаз. Вот честное слово, до 12 моя работа будет завершена в лучшем виде», обещает она. «Если что, радио у меня всегда работает, авторадио, и все мои родственники из компании перед вами не устоят. Ведь это первые выходные за последние 3 месяца. Первые выходные у Марины за последние 3 месяца. Это что там за семья, которая эксплуатирует? А ехать мне в Воронеж на дачу».
3: И фотография дачи есть. Да. Хорошее, уютное гнездышко
2: я
3: такое.
2: Я помню, мы обсуждали это. Я даже прям восторгался от того, что у нее есть на участке. Поэтому Макарская Марина из города Москвы. Было бы неплохо, если бы вы, уважаемые родственники, руководители, отпустили ее. Но дайте ей возможность сгонять 3 дня. Пускай еще до 12 он клянется, что все выполнит.
3: Давайте логично рассуждать. Если вы ее в 12 не отпустите, хотя она все выполнит.
2: Просто уйдет.
3: Она просто... Ну нет, она не так... Она сознательная. Просто она потом сядет в машину и до понедельника примерно будет стоять на выезде из города.
2: Да.
3: В пробке. И Воронеж там близко не стоял.
2: И проклянет еще. А вам это надо?
3: Да. Когда это делает хороший человек, это ж тройной...
2: Короче, в 12 выйдет, в 6 уже будет в Воронеже. И наконец-то сможет отдохнуть нормально. И завтра, и суббота, и воскресенье.
3: А
2: еще.
3: В понедельник такая благодарная вернется.
2: Вот
3: такая. Ну, одни плюсы.
2: И привезет воронежское знаменитое впечатление. Все, Марина, мы тебя отмазали. Стартуй! Что еще есть? Меня вот Денис пишет: «Уважаемый автор, ничего изобретать не надо. Я вон кровь сдаю». Кстати, молодец. Донорство — это здорово, это почетно. И последующий день ты можешь отдыхать. Вот. Ну, тут как бы он вроде бы, знаешь, такой 50 на 50. И хороший человек, и в то же время не очень.
3: Ну, нет, ну почему? Это же по закону можно, можно.
2: Ну, он же, надеюсь, просто так идет давать, а не ради выходного.
3: Ну, конечно, нет. Он на такое не способен, Денис.
2: Так, Марина написала: «Ура, отпустили, ребят».
3: Ну вот, народ! Это аплодисменты родственникам Марины.
2: Да, не зря мы работаем. Хоть одно доброе дело сегодня сделали.
3: Можем уходить.
2: Так, нет, мы можем уйти, но нам надо вручить 2 билета на концерт группы «Ленинград». Давайте, кому мы сегодня отдадим?
3: Ну, по степени яркости, конечно, Марине.
2: Ну, там, ну, да.
3: А чё?
2: А чё нет?
3: Держи. А чё, жалко, что ли? Держи. Нет, пожалуйста, твой день, Марин, сегодня. Забирай, пожалуйста, 2, не один, а сразу 2 билета на концерт группировки «Ленинград». Пройдет он 26 июня на Лукойл-арене.
2: Вот как раз, считай, в прямом эфире мы тебя отпустили, начальнику отдашь. В этот день уйдешь тоже раньше.
3: А я вот думал, да, 26-й, это ж пятница.
2: О, какие мы продуманы, Марина. С тебя точно 2 впечатления из Воронежа.
3: Ярких, если можно.
2: Ребят, надеюсь, что сегодня все руководство, ну, в адекватном понимании осознает всю ту историю, что все-таки как короткий день, и реально об этом не забыло, что сегодня короткий день. Хотя задачи бывают разные. Если вы справляетесь с этой работой хорошо и, в принципе, играючи к ней относитесь, я имею в виду, кайфуете, получаете удовольствие, то я думаю, что все быстро и закончится. Все на этом. Хорошего всем дня. Спасибо, что написали, отреагировали в драйв-чате. Вы классные. Без вас бы это не случилось.

0: Успей купить билет. 12+. Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений. Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем и вечером плюс 21, плюс 24 градуса. Ночью плюс 13. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Автотент 35. Изготовление и ремонт тентов на автомобили, прицепы, лодки, вездеходы. При заказе у нас вы получаете качественные и недорогие изделия в минимальные сроки. 50 13 76. 50 13 76.
3: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
4: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
5: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.

0: ремонт и заправка автокондиционеров. Техцентр «Автосфера». Комплексное решение, уверенное движение. Улица Дальняя, 17. Телефон 21-21-81.
1: Автомагнитолы, сигнализации, видеорегистраторы, фаркопы в автостудии «Альфа» по приятным ценам. Тепличный микрорайон 1А, телефон 70-10-76. Автостудия «Альфа». Все-все-все для вашего автомобиля. И даже немного больше.
2: Как создать уют для дома и найти все для декора? Где взять шторы и карнизы на заказ и без сюрпризов? В студии «Ассоль» нет спору, просто чудо, а не шторы. Ждем вас в студии шторы дизайна «Ассоль». Ленинградская, 136, цокольный этаж.

0: Поехали! Курочкин, Курочкин и Броневой. Это на Авторадио.
1: Вот и завершается рабочий драйв-шоу. Поехали! Ну, у многих тоже, я думаю, пару часов буквально, да, у кулера постоят, подтречать, поменяться мыслями и планами, чем же заняться в эти долгие, прекрасные 3 дня выходных. Ну и, конечно, после уже отправиться. Я надеюсь, что так оно и будет. Ребят, мы сегодня очень много и часто говорили про начальство. Я надеюсь, что совесть там заиграет немножечко где-нибудь. Достучались мы. Но самое главное, что у нас есть для вас кое-какая интересная информация. Вы, наверное, в курсе, друзья, добрая традиция уже. Это 9 мая, в день Великой Победы. Всей страной мы дружно поем знаменитую «Катюшу». И в этом году мы объединились с нашими друзьями с телеканала НТВ, чтобы сделать это еще громче и еще ярче.
2: И вот буквально месяц назад, то есть 9 мая, страна слушала Авторадио, страна смотрела НТВ, страна пела «Катюшу». Мы получили от вас просто фантастический отклик. Сотни больших и малых городов, тысячи участников и видео со всей страны. И не только с нами пели, но нами еще и Черногория пела, и Испания, и Байконур, и многие-многие другие.
1: Отдельно каждому говорим спасибо за участие в этом настоящем народном проекте. И как обещали, мы всегда сдерживаем свои слова. Самые яркие видео станут частью большого фильма «Страна поет Катюш», премьера которого как раз состоится 12 июня, то есть уже завтра, в День России, эксклюзивно в ВК-видео. «Страна поет Катюшу» фильм. Вот, это трудно не найти, трудно не заметить, страшно не посмотреть, ребята. Так что смотрите, не пропустите 12 июня, с 12-го даже так скажу, только в ВК-видео.
2: Ну все, будем смотреть, это уже завтра произойдет, а сегодня уже надо сказать, наверное, до свидания.
1: Нас вставят, мне интересно, в этот фильм. Я отправлял.
2: Там, я напомню, надо петь.
1: Я пел, я отправлял.
2: Посмотрим.
1: Причем завтра даже узнаем. В личку отправлял. Ну, если не, ну, не вставят, ну, ну и ладно. Зато у вас будет больше. Правильно?
2: Ну, да.
1: Да. Все, на этом. Хороших выходных, ребят. Иван Броневой.
2: Денис Курочкин.
1: Хорошего дня. Пока.
2: Счастливо.
0: Драйв-шоу. Поехали. Поехали. Каждое утро. На Авторадио. Реклама. Лето – время впечатлений. Море, горы, города. Не можете выбрать? И не надо. С Аэрофлотом вы можете побывать везде. Турция, Китай, Таиланд и другие направления. Летим в отпуск по выгодным ценам на aeroflot.ru. Реклама. Аэрофлот. Город Москва. Улица Аббат. Дом 1. Поверяем 120-170-0-926-61. Возможно изменение в расписании полетов.

0: Руслиму на суточно ру.
1: 6+. Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Джетур Т1. Цена 3 520 000 рублей. Джетур Т1. Безгранично близко.
2: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
3: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
1: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица, 10 утра.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В Госдуме предложили смягчить правила эвакуации машин. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
1: Глава Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил законодательно закрепить за водителями право остановить эвакуацию автомобиля в течение 15 минут. Речь о ситуациях, если машину уже погрузили на эвакуатор, а документы остались в салоне или дома, сообщает ТАСС. Согласно действующему законодательству, водитель может предотвратить эвакуацию, предъявив документы на машину. Однако, как отметил парламентарий, на практике у автовладельцев нередко нет возможности забрать документы из салона авто, который уже поставлен на эвакуатор. Кроме того, документов может при себе вообще не оказаться. Депутат также подчеркнул, что можно предъявлять и электронные копии ПТС. По мнению Нилова, при наличии водителя автомобиль не следует забирать на штрафстоянку. Достаточно выписать штраф за неправильную парковку.
0: Про инициативу.
1: Российским школьникам необходимо давать задания, которые специально рассчитаны на работу с искусственным интеллектом. Об этом РИА Новости заявил первый зампредседателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Марина Ким. По ее словам, это даст детям понимание, как работать с нейросетями. Так они смогут научиться составлять презентации, монтировать и взаимодействовать с искусственным интеллектом. При этом важно сделать так, чтобы дети не работали с такими программами бездумно. Люди должны понимать математическую природу нейросетей, чтобы безопасно их применять.
0: Про нас.
1: В первом квартале этого года средняя фактическая продолжительность рабочего дня в России увеличилась на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Показатель достиг отметки в 7,66 часа, следует из данных Росстата, передает ТАСС. Рост рабочего времени фиксируется на фоне общей экономической динамики и изменений в структуре занятости населения, рассказали в службе статистики. Ранее Росстат сообщил, что среднемесячная номинальная зарплата россиян за 15 лет в период с 2010 по 2025 годы выросла почти в 5 раз с 21 тысячи до 100 тысяч рублей.
0: Про шахматы.
1: Международная шахматная федерация временно приостановила членство Федерации шахмат России. Об этом сообщается на сайте ФИДЕ. Согласно решению спортивного арбитражного суда, Федерация шахмат России в течение 90 дней должна была прекратить любую деятельность на территориях ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, а также в Крыму. В случае дальнейшего невыполнения Федерации шахмат России грозит 3-летняя дисквалификация.
0: Про столицу.
1: Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за риска пожаров, сообщает пресс-служба гидрометцентра. В период с 21 часа 13 июня в столице ожидается высокая пожарная опасность 4 класса. Аналогичное предупреждение действует в Подмосковье до 0 часов 14 июня. Ранее синоптики рассказали, что на ближайших длинных выходных жителей и гостей Москвы и Подмосковья ждет сильная жара. В День России 12 числа воздух днем может прогреться до 33 градусов. Официальный курс доллара 71 рубль 79 копеек. Курс евро 83 рубля 8 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

Ну что с нами делает Леонид Агутин? Нам еще с вами работать, а настроение уже просто по берегу моря. Идти, волосы по ветру развиваются. И ничего более. Ну, давайте о приятном я вам все-таки скажу. Наша рабочая неделя — это все. На календаре четверг, он же пятница. Вот это мы с вами и поработали. Вот это мы молодцы. Делайте громче авторадио. Между прочим, это к деньгам. Счастливый сезон нашей фирменной суперигры «Много денег» продолжается. В любой момент позвоним, спросим, кто пел. Назовете верно, заберете деньги. Между прочим, 5 миллионов рублей по частям мы в этом сезоне разыгрываем. И исполняем 5 ваших заветных желаний. Меняйте гудки в мобильном на гимн авторадио. Указывайте мечту на нашем сайте и слушайте внимательно. Ну а я, Олеся Соболева, желаю удачи.

0: Реклама.
1: Хотите обновить гардероб без лишних трат? Салон «Мое пальто» в ТЦ «Луч» увеличил ассортимент женской одежды. Стильные вещи на каждый день и для особых случаев по отличным ценам. Приходите, убедитесь сами. Торговый центр «Луч». Салон «Мое пальто». И Памилик НП. ИНН 35-25-00-44-92-21.
2: Тонирование и бронирование автомобилей защитными пленками. Большой опыт работы. Установочный центр «Автозвук». Горького 39А. Телефон 54-74-02.
3: Звук вашего уюта звучит так? Пора это исправлять. В торговом центре «Аксон» тысячи идей и товаров для вашего дома. Керамогранит, двери, обои, мебель, сантехника. Все по выгодным ценам. Создайте уют с торговым центром «Аксон».

хит. Игра. Прямо сейчас дозвонись и выиграй 2 билета на большую дискотеку Авторадио. Номер прямого эфира 258-3322.

0: Ну, мы считаем дни до нашей с вами встречи, до старта большой дискотеки «Авторадио». Меньше месяца остается до наших танцев на стадионе ВТБ-арена. 4 июля соберутся все, и мы, и вы, и главные звезды исполнят свои главные хиты. Ну, а у вас есть возможность выиграть 2 билета на это фантастическое событие. Оказаться в числе 30 тысяч танцующих. Напомню, номер прямого эфира +7 495 258 3320. Нужно просто дозвониться первым. Нужно с нами сыграть в большой хит и забрать свои билеты на большую дискотеку «Авторадио». Давайте знакомиться. Алло, здравствуйте, это «Авторадио», вы в прямом эфире.
1: Алло. Здравствуйте, меня зовут Дмитрий.
0: Еще раз.
1: Меня зовут Дмитрий, здравствуйте.
0: Дмитрий, здравствуйте. Вот теперь все слышно хорошо. Хотите же на дискотеку, я слышу по голосу.
1: Очень хочу, очень хочу.
0: Прям вот в танец уже вас прям просят ноги, да?
1: Все, уже почти танцую.
0: Уже сил нет. Тогда, Дмитрий, рассказываю правила. Я вам поставлю сейчас нарезку из больших хитов главного артиста, одного из главных артистов, который будет выступать на сцене стадиона ВТБ-арена на большой дискотеке «Авторадио». Вам нужно выбрать тот самый, который и прозвучит 4 июля, а вы под него и станцуете. Итак, Дмитрий, встречайте, Татьяна Куртукова. Готовы?
1: Да, готов.
0: Дмитрий, тогда все внимание на «Авторадио». Татьяна Куртукова и ее большие хиты. Выбрать нужно только один.
2: Большой хит. Игра. Выбирай один. Синяя

0: Итак, Дмитрий, выбирайте, какой же хит будет исполнен на большой дискотеке Авторадио Татьяны Куртуковой.
1: Ну, я думаю, здесь все очевидно. Это самый популярный хит «Матушка-Земля». Выбираю номер 2.
0: Проверяем?
1: Да.
0: Ну, все, никаких больше вопросов.
2: Нет.
0: Ну, конечно, Дмитрий, Татьяна Куртукова именно этот хит выбрала для большой дискотеки Авторадио, чтобы вы под него потанцевали и вы потанцуете, потому что 2 билета
1: ура,
0: ваши.
1: Ура.
0: Я вас поздравляю.
1: Ура, спасибо большое, Авторадио.
0: И вам спасибо, Дмитрий, до встречи на большой дискотеке Авторадио 4 июля на стадионе ВТБ-Арена. Вот это мы с вами потанцуем. Ну, а главные звезды исполнят свои главные хиты. И Татьяна Куртукова, и Анна Асти, и Егор Крид, и Люси Чеботина, и Стас Михайлов, группа Ума Турман, и многие-многие-многие другие. В общем-то, я вам желаю удачи, я вам желаю лучших мест. Занять их можно на сайте Авторадио.ру, там подробности и билеты, категория 12+. Ну, или выиграть. У нас в эфире условный сигнал игры. Большой хит может прозвучать в любой момент. Так что сохраняйте номер нашего прямого эфира в своем мобильном. Но это даже точно к везению. Это же точно к большой дискотеке Авторадио. Напомню, вы записываете 8-495-258-3300. Подписывайте. Любимое Авторадио.
2: Большой хит! Игра с

0: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Об основных событиях к этой минуте. ФСБ предотвратило покушение на сотрудника Минобороны в московском регионе. В Центре общественных связей службы сообщили, что установлен и задержан гражданин иностранного государства, который по заданию украинских спецслужб должен был совершить нападение с огнестрельным оружием на военного. В ходе допроса задержанный признался, что был завербован сотрудниками СБУ на территории одного из государств Евросоюза, куда сбежал, скрываясь от уголовного преследования в своей стране. За выполнение задания ему пообещали помочь в получении статуса беженца для законного пребывания на территории ЕС. ЕГЭ в будущем году никто не отменит. Экзамен пройдет в обычном режиме без серьезных перемен. Об этом РИА Новости рассказал глава Рособорнадзора Анзор Музаев. Ранее он сообщил, что в первый день основного этапа ЕГЭ в этом году с экзаменов удалили 4 человек, одного за мобильный телефон, троих за шпаргалки. Напомню, основной период ЕГЭ стартовал в России 1 июня. Старшеклассники уже сдали экзамены по истории, литературе, химии, русскому языку, математике базового и профильного уровней. Впереди школьников ждет еще 4 дня ЕГЭ. Главным мотиватором для работы чаще всего у россиян выступают личные цели и планы, а также необходимость заботиться о семье. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на исследование. 26% респондентов признались, что работают ради спокойной жизни, а каждый четвертый считает работу необходимостью и ответил, потому что так надо. К данной минуте у меня вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио.

0: Бриллианты по шок цене только в Sunlight. Золотое кольцо с природным бриллиантом за 8990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Еламед.
4: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6 готов к приключениям.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Не даете мне отсрочку по кредиту? Я обращусь в Росбанкрот. Предприниматели. Люди с твердыми принципами. И они твердо выбирают Росбанкрот.
3: 8-800-350-16-16.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Лето – время впечатлений. Море, горы, города. Не можете выбрать? И не надо. С Аэрофлотом вы можете побывать везде. Турция, Китай, Таиланд и другие направления. Летим в отпуск по выгодным ценам на аэрофлот.ру.
6: Реклама ПАО «Аэрофлот». Город Москва, улица Арбат, дом 1, ограничен 120-770-0-926-61. Возможно, изменение в расписании полетов.
7: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
8: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
9: Главная комедия страны. Милош Бикович перевоспитывает семью мажоров Павла Прилучного и Кристину Асмус. Приглашаем в заморское путешествие с Петром Первым. Остросюжетная комедия «Холоп 3» уже в кино. 16+.
10: «Мамма мима» или «Мюзикл пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады. В уморительном шоу «Мамма мима» или «Мюзикл пошел не так». В театре «Маска» в МДМ. Это очень весело. Билеты на сайте mammamima.ru. 12+.
11: Феномен в мире детской литературы. Скоро в кино. Летом всякое бывает. Побег из Колбара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Во всех кинотеатрах с 25 июня. 12+. Авторадио.

Ну, знаете ли, 11-й день лета шел, а памяти в телефоне уже не хватает. Там и цветы, там и закаты, и рассветы, и мы такие летние. Так давайте в этом же духе и продолжим. Добавим туда наши танцующие фотокарточки. А как? А вот так. 4 июля мы с вами встречаемся на большой дискотеке «Авторадио», где главные звезды поют свои главные хиты. Зиверт, Иванушки, Григорий Лепс, Татьяна Буланова, дискотека «Авария», Ева Польна, группа «Добро», Татьяна Куртукова, Хабиб, Денис Клявер и многие-многие другие на одной сцене стадиона ВТБ-арена. А мы с вами 30-тысячным залом под их хиты танцуем, ни в чем себе не отказывая. Надеюсь, вы заняли лучшие места. Подробности и билеты на сайте Авторадио.ру. Категория 12+. Выбирайте, приглашайте своих любимых, и в самый разгар лета мы встретимся на танцполе на стадионе ВТБ-арена на большой дискотеке Авторадио и потанцуем. Да скорее бы уже, так хочется, ноги в пляс, так и зовут. Олеся Соболева у микрофона. Отличного четверга желаю.

0: Радио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Погода.
3: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем и вечером плюс 21, плюс 24 градуса. Ночью плюс 13. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду.
1: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
4: Красивый газон без лишних хлопот – это просто. В магазине «Бобер» газонокосилки и триммеры для любых задач. Легко косить, удобно использовать. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас в Вологде, Ярославская, 11А.
5: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.
6: Ищите стабильную работу с достойной зарплатой. Компания «Рейвол» приглашает в свою команду сварщиков, гипщиков ЧПУ, маляров и слесарей. Опыт не обязателен, всему обучим и поможем освоить профессию. Звоните прямо сейчас. 58 13 21. 58

Реклама. С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО РВБ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 11:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Россия потребует от ООН отказаться от жестких обвинений в адрес Москвы. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: Россия потребует от генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антонио Гутерреша отозвать решение о внесении Москвы в черный список, которое было вынесено на основе беспочвенных обвинений в якобы случившемся сексуальном насилии в зоне спецоперации. Об этом РИА Новости заявил замглавы МИД Александр Алимов. По его словам, обвинения в совершении подобных преступлений основываются на домыслах и дезинформации, которую ООН предоставляет Украине. Никаких конкретных материалов, которые могли бы подтвердить обвинения в данных преступлениях, российской стороне так и не предъявили. Также замглавы МИД считает, что Гутерреш отрабатывает политический заказ, поэтому требования России услышаны не будут.
0: Про чрезвычайные ситуации.
2: В Афипском городском поселении ввели режим чрезвычайной ситуации после ночной атаки вооруженных сил Украины. Об этом сообщил глава Северского района Краснодарского края Алексей Чеверов. По его словам, после налета специалисты проводят обследование домовладений и других объектов. Пострадавшим оказывается помощь в уборке дворов и прилегающих территорий. Минувшей ночью Краснодарский край подвергся массированной атаке со стороны ВСУ. Обломки беспилотников упали на территории нефтеперерабатывающего завода в поселке Афипский, вызвав пожар. Кроме того, фрагменты сбитых дронов найдены по трем адресам в частном секторе. В одном из домов загорелась хозяйственная постройка, в другом взрывной волной выбило окна. Также в результате падения обломков оказалась поврежденная газовая труба.
0: Про переговоры.
2: Европейские лидеры планируют использовать предстоящий саммит Большой Семерки во Франции, чтобы убедить Дональда Трампа поддержать новые переговоры между Россией и Украиной, сообщает Bloomberg. Как отмечает агентство, Великобритания, Франция и Германия считают, что ситуация в зоне конфликта открывает возможности для переговоров, которые выйдут за рамки условий, достигнутых после саммита Трампа с Путиным на Аляске. Bloomberg подчеркивает, что европейские политики стремятся занять более активную роль в переговорном процессе, так как Вашингтон слишком сосредоточен на конфликте с Ираном. Цель – получить зеленый свет от Трампа, чтобы усилить давление на Россию и организовать полноформатный диалог России, Украины, США, ЕС уже в ближайшее время.
0: Про инициативы.
2: В КПРФ предложили упростить порядок регистрации по месту жительства и разрешить гражданам России уведомлять МВД о своем месте проживания через госуслуги. Письмо с таким предложением отправлено министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву, сообщает газета РУ. Сейчас процедура оформления регистрации по месту пребывания достаточно трудоемкая. Она требует сбора необходимых документов и, как правило, личного присутствия гражданина. Авторы инициативы обратили внимание, что многие россияне вынуждены уезжать работать из своего региона в другой из-за больших различий в зарплатах. В результате человек годами живет под угрозой штрафа за отсутствие регистрации по временному месту жительства. Сейчас, по законам, граждане России обязаны регистрироваться по месту пребывания в случае нахождения там более 90 дней со дня прибытия. Официальный курс доллара 71 рубль 79 копеек. Курс евро 83 рубля 8 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

Эти ваши громкие «никогда» мы меняем навсегда. Вот так нам хочется. Да, мы всегда рядом с вами. Авторадио в вашем приемнике. Дружим с умной колонкой. Можно смотреть эфир. Да, радио. На сайте авторадио.ру и в машине, в FM-приемнике. Да погромче. Делайте уже. Чего стесняться? У нас завершается рабочая неделя. У нас лето. Но и планы у нас масштабные. В самый разгар сезона встречаемся на большой дискотеке Авторадио. 4 июля на стадионе ВТБ-арена мы с вами танцуем, а главные звезды поют свои главные хиты. Люся Чеботина, Владимир Пресняков, Анна Асти, Егор Крид, Мари Краймбрери, Стас Михайлов, группа Ума Турман, Ёлка, Агата Кристи, Юлианна Караулова, Галибри и Мавик. И это не все, и многие-многие другие наши любимые артисты. Ну и наши любимые вы, конечно же, покажете себя во всей красе. 30-тысячный зал стадиона ВТБ-арена. Это будет ярко, мощно, громко, сильно, по-авторадийному. Билеты и подробности на сайте Авторадио.ру, категория 12+. Занимайте лучшие места и до встречи на стадионе на большой дискотеке Авторадио. Меня зовут Олеся Соболева. Жду не дождусь нашей с вами встречи и наших с вами танцев.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Порой для полного счастья нам не хватает.
1: Я мечтаю о новом автомобиле.
2: А я хочу золотое колечко с бриллиантом.
3: А я огромный бассейн на даче.
4: Всю жизнь мечтала сняться в кино.
5: Закрыть бы, наконец, ипотеку.
0: Поверьте, ваши мечты сбудутся. В счастливом сезоне суперигры много денег на Авторадио. Просто заходите на сайт Авторадио.ру. Поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио. Поделитесь своей мечтой и выиграйте именно то, о чем вы так давно мечтали. 5 миллионов рублей. 5 заветных желаний слушателей Авторадио. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтоботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.
6: Ну плюс. Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Татьяна Куртукова.
1: Друзья, всем привет. Я Татьяна Куртукова. И от всей души хочу вас пригласить на грандиозные события. Большая дискотека «Авторадио». Приходите 4 июля на ВТБ-арену. Я буду вас ждать и, конечно же, споем вместе мои главные хиты.

Здравствуйте. В студии Наталья Беляева. Об основных событиях к этой минуте. В Херсонской области атакованы мосты, ведущие в Крым. Об этом рассказал глава региона Владимир Сальдо. Передают аргументы недели. Речь о переправе через Северо-Крымский канал в районе Преображенки и Мирного, автомобильном мосте на направлении Перекоп-Армянск, а также мосте в районе населенного пункта Ставки. По предварительной информации, есть повреждения. Специалисты проводят обследование и уточняют состояние конструкций. Более 3000 бутылок и стаканов с питьевой водой раздали пассажирам городского транспорта столицы накануне. Как отметил заммэр Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Лексутов, воду раздавали на 9 станциях метрополитена, автовокзалах и причалах, где останавливается регулярный речной электротранспорт. Также воду предлагали на железнодорожных вокзалах и станциях, пишет газета «Метро». Помимо этого, кулеры и пункты с бесплатной питьевой водой работали на ряде транспортных объектов. В частности, на специализированных стоянках московского паркинга. Городские власти постоянно отслеживают температуру воздуха и при необходимости незамедлительно расширяют количество мест, где раздают воду. Сегодня стартует чемпионат мира по футболу. Матчи открытия сыграют сборные Мексики и Южноафриканской республики. Стартовый свисток будет дан в 22 часа по московскому времени. Это будет единственный матч первого игрового дня. Встреча Мексика-ЮАР пройдет на легендарном стадионе «Ацтека» в Мехико. По данным ФИФА, он вмещает почти 73 тысячи человек. Перед матчем состоится церемония открытия Мундиаля. Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля. Впервые в истории чемпионата мира примут сразу три страны – США, Мексика и Канада. Ну а в турнире будут участвовать 48 команд вместо привычных 32. В данной минуте у меня вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.

0: Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену. Всего несколько месяцев в Театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: «Еламед».
4: Вы хотите отдохнуть. Вы очень хотите отдохнуть.
5: Вы так хотите отдохнуть? Так отдохните с Web Travel. Скидка до 7% на туры, отели и авиабилеты. Настройте отдых под себя. Web Travel. Период с 25.05 по 25.06.2026 года. ОРВБ.
6: Ты дома. И слава богу, в семье все хорошо. И жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты дома.
7: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине. Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
8: Наш новый вызов не один избалованный ребенок, а целая семья.
9: Милош Бикович перевоспитывает семью мажоров. Кристину Асмус и Павла Прилучного. «Холоп 3» уже в кино. 16+.
10: Комедийный мюзикл «Первое свидание. Любовь на самом деле». Масштабный перезапуск мирового хита от композиторов Дисней и сценариста сериала «Сплетница» в театре «Маска» в МДМ. Еще смешнее, еще современнее, еще зрелищнее. Искрометные диалоги в духе времени, новые декорации для большой сцены и все та же романтическая и очень смешная история о свидании вслепую двух абсолютно разных людей. Вас ждут 1.5 часа отличной музыки и блестящего юмора. Билеты на lovemusicals.ru. Категория 16+.
11: Феномен в мире детской литературы. Скоро в кино. Летом всякое бывает. Побег из Колбара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Во всех кинотеатрах с 25 июня. Категория 6+.
12: Авторадио.

Обязательно станем с вами ветром, огнем, водой. Да просто мы с вами стихия. Впереди у нас длинные выходные, 3 свободных дня на себя любимых. Давайте-ка проведем их вместе, вместе с Авторадио, конечно же. И обязательно потанцуем, готовясь к большой дискотеке Авторадио. Напомню, в самый разгар лета, 4 июля, мы собираем стадион. ВТБ-арена ждет наших танцев. 30 тысяч зрителей, главные звезды поют свои главные хиты. Ну, а мы уже готовы, мы же билеты купили. Да, да, если нет, то бегом на сайт Авторадио.ру, там и подробности, и билеты. Категория 12+. Ну, а по выходным в эфире главного автомобильного радио страны бодрые хиты. С 6 до 9 вечера яркий микс ваших любимых композиций, но под которые точно невозможно усидеть на месте. Будем танцевать. Вот все выходные напролет. Я с вами, между прочим, зовут меня Олеся Соболева. Напоминаю, что такая у нас есть премьера, называется она «Большая». Большая дискотека Авторадио. По выходным мы готовимся, чтобы встретиться на главном танцполе этого лета.

0: счастливых зрителей. Поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. И многие другие.
1: 4

0: Успей купить билет. 12+. Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем и вечером плюс 21, плюс 24 градуса. Ночью плюс 13. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама. Компания «Альтопрофиль» представляет большой ассортимент сайдинга, фасадных панелей и других отделочных материалов из сверхпрочных полимеров. «Альтопрофиль» – безупречный стиль вашего дома.
2: Официальный представитель завода «Альтопрофиль» по Вологодской области – фирма «Фестен». Вологда, Преображенского, 22Б. Телефон 522-341.
3: Внимание! Покупай заранее! Только сейчас в профиль-центре. Покупай кровлю и получай скидку 30% на водосточную систему. Надежный дом с красивой кровлей от профиль-центра. Подробности по телефону 54-54-54.
4: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог со стажем более 19 лет. Армеева Наталья Феодосиевна. Ведущий специалист по лечению заболеваний центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата. Нам доверяют. 212-444.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

Реклама. С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru. В разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО «РВБ» ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица полдень.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В Крыму предупредили об уголовной ответственности за фото и видео с бензовозами. Об этом подробнее через несколько секунд.
2: Про спонсора.
3: Спонсор – акционерное общество «Елатомский приборный завод».
2: Про главное.
1: В Крыму введен запрет на съемку и распространение фото и видеоматериалов с бензовозами, сообщил оперативный штаб республики в своем телеграм-канале. Публикация сведений о перемещении грузовиков, перевозящих топливо, приравнивается к пособничеству диверсиям и грозит гражданам уголовным преследованием, предупредили в оперштабе. Там уточнили, что размещать такие кадры нельзя ни в открытых источниках, ни в личной переписке. Крымские власти поясняют, что такие фото и видеоданные могут быть использованы противником в ущерб интересам России. Чтобы не подвергать себя опасности, в штабе советуют россиянам вообще отказаться от съемки грузовых автомобилей с цистернами. Отмечу, уголовной ответственности за публикацию фото и видео подлежат лица, достигшие 14-летнего возраста.
2: Про недвижимость.
1: На вторичном рынке недвижимости в России сохраняется парадоксальная ситуация. Высокий спрос сдерживается дорогой ипотекой, а многие собственники не снижают цены до реальных рыночных уровней. Об этом газете «РУ» сообщил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксиненко. Он отметил, что справедливая цена на жилье должна соответствовать как характеристикам квартир, так и доходам граждан. Средняя стоимость квадратного метра сейчас превышает 120 тысяч рублей, что делает жилье недоступным для многих семей. Аксиненко также подчеркнул важность доступности вторичного жилья, которое часто располагается в районах с развитой инфраструктурой. Он не ожидает значительных колебаний цен в будущем, подчеркивая необходимость реалистичного подхода собственников к оценке своих квартир. Главное для людей – возможность приобрести жилье и улучшить качество жизни, отметил депутат.
2: Про столицу.
1: Сегодня в Москве ожидается жаркая погода с температурой до 31 градуса. Об этом РИА Новости рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. По ее словам, возможные локальные дожди, есть вероятность грозы. Синоптик добавил, что сегодня может быть побит рекорд 98 года. Тогда воздух столицы прогрелся до 31,3 градуса.
2: Про авторадио.
1: Совсем скоро слушатели нашей радиостанции станут свидетелями масштабного события – грандиозного фестиваля «Большая дискотека авторадио». 4 июля на стадионе ВТБ-арена для 30 тысяч зрителей главные звезды исполнят свои главные хиты. А Настя, Егор Крид, Иванушки, Григорий Лепс, Мари Краймбрери, Ева Польна, Стас Михайлов, Татьяна Буланова, Агата Кристи и многие другие. Приходите сами и приводите своих друзей и близких. «Большая дискотека авторадио» станет одним из самых ярких воспоминаний лета. Билеты в продаже на сайте авторадио, категория 12+. Официальный курс доллара 71 рубль 79 копеек. Курс евро 83 рубля 8 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Реклама спонсора.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Авторадио. Номер один.

улыбаемся. А потому что неделя рабочая почти уже все, а мы с вами бодры и заряжены. Делайте громче авторадио, ловите привет. И огромное спасибо за то, что вы такие, а не другие. С вами можно и поработать, и отдохнуть, и станцевать, и спеть. Причем это все не просто слова, это самые настоящие факты. Есть у нас на авторадио добрая традиция 9 мая, в День Великой Победы, всей страною собираться и дружно петь знаменитую «Катюшу». В этом году мы объединились с нашими друзьями с телеканала НТВ, чтобы это было еще громче, еще ярче и мощнее. И вот месяц назад, 9 мая, вся страна слушала авторадио, вся страна смотрела НТВ и вся страна пела «Катюшу». Мы получили от вас какой-то фантастический отклик. Вы сами себя переплюнули. Сотни больших городов, тысячи участников и видео со всей России и не только. Ведь с нами 9 мая пели Черногория, Испания, Байконур и многие другие. Каждому из вас благодарность, огромное спасибо от всего сердца за участие в этом народном проекте. Но мы же обещали, что самые яркие видео станут частью большого фильма «Страна поет Катюшу». И мы сделали уже завтра, в День России, премьера фильма «Страна поет Катюшу». Фильм в ВК-видео эксклюзивно. Не пропустите. С 12 июня только в ВК-видео. Меня зовут Олеся Соболева. Я вообще на самом деле правда хочу сказать спасибо. С вами можно любым делом заняться. И вы смотрите фильм, ищите себя, свои видео и посмотрите на других таких же поющих Катюшу вместе с авторадио.

0: счастливых зрителей. Поют Зиверт, Владимир Пресняков, Ёлка, Добро, Татьяна Буланова и многие другие.
1: 4

0: Успей купить билет. 12+. Реклама. Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
1: Качественные, конечно.
2: Надежные, чтобы потом не было проблем.
3: Долговечные, проверенные временем.
0: Именно такими являются материалы «Болос». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болос» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болос».
4: Прагматик Мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик Мебель. Ленинградская 144. Телефон 50-84-85.
5: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
6: Солнце, пляж.
7: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
6: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
7: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.
8: Звук вашего уюта звучит так? Пора это исправлять. В торговом центре «Аксон» тысячи идей и товаров для вашего дома. Керамогранит, двери, обои, мебель, сантехника. Все по выгодным ценам. Создайте уют с торговым центром «Аксон».
9: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Будьте внимательны на переезде.
10: ОАО «Российские железные дороги».

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
0: Авторадио. Новости.
2: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. Более 41 тысячи вологжан проголосовали за объекты благоустройства в следующем году по программе ФКГС. На голосование вынесены парковая зона вдоль реки Содомы, парк Мира, сквер героев СВО, Фрезеновский парк, а также вторая очередь Ковыринского парка. Выбор смогут сделать жители, проживающие на территории Вологодской области старше 14 лет. Пространство «Победитель» благоустроит по программе формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и в рамках народной программы «Единой России». Масштабная культурная и развлекательная программа ждет жителей Вологды в День России. 12 июня в рамках празднования Дня России вологжан ждет культурная программа на главных городских площадках. Основная часть праздника пройдет на Кремлевской площади, где запланированы концерты, презентация коллекции театральных костюмов, ярмарка и диджей-сет. На других площадках города также запланированы культурные события. В креативном пространстве «Салют молодежь» вологжан ждет тематический квиз «Россия в деталях». На проспекте Победы состоится уличный концерт. Мероприятие является частью событийного проекта губернатора Вологодской области «Лето русского севера» без возрастных ограничений. До 3 100 000 рублей увеличены единовременные выплаты в Вологде при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это до 200 000 рублей ежемесячно. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить, обратившись в военкомат города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда.рф.
0: Авторадио. Радиоканал Авторадио. Без возрастных ограничений.

0: Вы хотите отдохнуть. Вы очень хотите отдохнуть.
1: Вы так хотите отдохнуть? Так отдохните с Web Travel. Скидка до 7% на туры, отели и авиабилеты. Настройте отдых под себя. Web Travel. Период с 25.05 по 25.06.2026 года. ОРВБ.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Еламед.
5: Чувствуешь неловкость и неуверенность? Забудь! Карамель «Антиполицай» устраняет неприятные запахи изо рта, быстро действует и дарит уверенность в любой ситуации.
4: Маленькая карамель – большой шаг к смелости. Будь уверен в себе. «Антиполицай» – общение без смущения.
5: Спрашивайте в магазинах вашего города.
6: Да все нормально.
7: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
8: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
7: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
8: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
3: Приглашаем в заморское путешествие с Петром Первым.
4: А здесь главное, так что Петра сыграю я.
3: Милош Бикович перевоспитывает семью мажоров. Павла Прилучного и Кристину Асмус. «Холоп 3» уже в кино. 16+.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
6: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: Феномен в мире детской литературы. Скоро в кино. Летом всякое бывает. Побег из Колбара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Во всех кинотеатрах с 25 июня.
2: Авторадио.

4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
3: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, ясно, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 21, ночью плюс 13. Завтра также ожидается ясная погода, без осадков. Температура воздуха до плюс 27 градусов.
2: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.
2: Реклама.
4: Шумоизоляция салона частичная или полная. Только премиальные материалы и опытные мастера. Установочный центр «Автозвук». Горького 39А. Телефон 54-74-02.
5: Альпийские, баварские, французские.
6: Сережа, что ты делаешь?
5: Путешествую.
6: С открытым ртом и причмокивая?
5: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
7: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
8: Мясной гурман.
9: Где взять комплект ТО для китайского авто? В «Спортавто», конечно. Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов «Спортавто». Телефон 537-237.
10: Катаракта, глаукома, близорукость, дальнозоркость, астигматизм. Восстановление зрения стало доступно с клиникой «Визус Абсолют». Вологда Марии Ульяновой, 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Мам, пап, а правда, что мы скоро переедем в новую квартиру?
12: Правда, родная, скоро.
11: Тру-ля-ля и тру-ля-ля. Мы счастливая семья. Будет комната своя у сестры и у меня.
12: Мечты сбываются. С Вологда стройзаказчик. 21-20-21.
13: Застройщик ООО ВСЗ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Код города 8817-2.

Реклама. С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО РББ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве
0: 13.00. Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В России усовершенствуют процедуру смены оператора связи с сохранением номера. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: Участники экспертного совета по вопросам защиты от недобросовестной конкуренции экспертного совета по вопросам связи в рамках заседания проработают вопрос совершенствования процедуры перехода абонента к другому оператору связи с сохранением номера. Об этом сообщается на сайте ФАС. В пресс-службе ведомства отметили, что с начала года зафиксирован рост числа жалоб на недобросовестные действия операторов связи. В частности, они были связаны с акциями операторов по начислению абонентам средств либо бонусов за входящие вызовы, действиями операторов по сокращению максимальной продолжительности телефонного звонка и длительности ожидания ответа абонентам. Также много жалоб поступило на процедуру перехода абонента к новому оператору с сохранением абонентского номера. Всем операторам связи уже даны рекомендации по корректировке сомнительных практик для развития добросовестной конкуренции на телеком-рынке и соблюдения прав клиентов.
0: Про сотрудничество.
2: «Газпром» получил от холдинга «Ростеха Вертолет России» первые три серийных офшорных вертолета Ми-171АЗ. Они были изготовлены в Улан-Удэ. «Газпром» будет использовать вертолеты на Сахалине для доставки пассажиров и грузов на морские платформы, работающие на месторождениях в Охотском море. «Ми» разработан с учетом рекомендаций Международной ассоциации производителей нефти и газа. Современный навигационный комплекс вертолета позволит выполнять полеты в сложных погодных условиях, включая туманы и осадки, а цифровой автопилот управлять вертолетом в автоматическом режиме. Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер отметил, что благодаря сотрудничеству «Газпрома» и «Ростеха» в России впервые организовано производство высокотехнологичных отечественных вертолетов морского назначения.
0: Про помощь.
2: Панораму обороны Севастополя будут восстанавливать всей России. По словам губернатора города Михаила Развожаева, после удара ВСУ ему звонят с предложениями о помощи со всей страны. Друзья, коллеги, госслужащие, предприниматели. Развожаев отметил, что здание уже превращалось в руины в годы Великой Отечественной войны, но народ восстановил его из пепла. Так будет и сейчас. Глава города отметил, что задачу облегчает тот факт, что уничтоженные ударом ВСУ музейные материалы были оцифрованы. Сохранились все спасенные в годы Великой Отечественной войны, прошедшие реставрацию, фрагменты оригинального исторического полотна Франца Рубо. Панорама обороны Севастополя 1854-1855 годов – один из главных символов города и объект культурного наследия. Украинский беспилотник ударил по зданию в ночь на 10 июня. В результате атаки начался пожар, и ему был присвоен 4-й ранг сложности.
0: Про природу.
2: Пик жары в Москве придется на День России 12 июня. Дневные температуры в столице составят до 33 градусов. Об этом парламентской газете рассказала ведущий специалист гидрометцентра Марина Макарова. Завтра в столице ожидается переменная облачность. Сохраняется вероятность дождя. В отдельных районах прогремят грозы. Ну а ранее Макарова отметила, что температура на этой неделе может приблизиться сразу к нескольким историческим максимумам. Официальный курс доллара – 71 рубль 79 копеек. Курс евро – 83 рубля 8 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио.

ничего и не боимся. Мы, наоборот, очень даже решительно вступаем вперед, конечно же, вместе с Авторадио. Тем более, прямо по курсу у нас большая дискотека Авторадио. В самый разгар лета мы встречаемся на стадионе ВТБ-арена и танцуем всем 30-тысячным залом. А главные звезды поют свои главные хиты. Зиверт, Иванушки, Григорий Лепс, Татьяна Буланова, дискотека «Авария», Ева Польна, группа «Добро», Татьяна Куртукова, Хабиб, Денис Клявер и многие-многие другие. Успейте занять лучшие места. Билеты и подробности на сайте Авторадио.ру, категория 12+. И до встречи на стадионе на большой дискотеке Авторадио. Там будут все. Там будем мы, там будете вы и наши любимые артисты. Ну, а меня зовут Олеся Соболева. Побуду с вами в этот финальный рабочий день.

набирать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода и в небе вспышки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в кость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь.

0: Радио и Озонбанк представляют.
1: Порой для полного счастья нам не хватает.
0: Я мечтаю о новом автомобиле.
2: А я хочу золотое колечко с бриллиантом.
3: А я огромный бассейн на даче.
4: Всю жизнь мечтала сняться в кино.
5: Закрыть бы, наконец, ипотеку.
6: Поверьте, ваши мечты сбудутся. В счастливом сезоне суперигры много денег на Авторадио. Просто заходите на сайт Авторадио.ру.
7: Поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио.
6: Поделитесь своей мечтой и выиграйте именно то, о чем вы так давно мечтали. 5 миллионов рублей. 5 заветных желаний слушателей Авторадио.
8: А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтоботе на сайте Авторадио.ру.
9: А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка.
6: Супер игра. Много денег. Счастливый сезон.
10: Мечты сбываются на Авторадио.
11: Плюс. Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк» где угодно, вне озон, на территории РФ и в рамках разрешенных МСС согласно правилам использования «Озонкарты», размещенном на finance.ozon.ru/document/usage. Кэшбэк предоставляется на предложенные банком для выбора категории на условии программы лояльности «Озонкарта». Подробнее на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
0: Реклама.
12: Кругом фотографы да гитаристы, а требуются трактористы. Запишись в учебный центр «Спецкадр» и получи востребованную профессию. Тракториста, машиниста экскаватора и погрузчика, оператора харвестера и форвардера. Учебный центр «Спецкадр». Вологда, Горького, 91. 8-800-222-89-90.
13: Прагматик Мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик Мебель. Ленинградская, 144. Телефон 50-84-85.
14: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда Профиль. Телефон 709-119. 709-119.
15: Красивый газон без лишних хлопот – это просто. В магазине «Бобер» газонокосилки и триммеры для любых задач. Легко косить, удобно использовать. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас.

0: Мастеров, льняная одежда, кружево, украшения, ремесленные сладости и фермерские продукты. Приходите за покупками. Все самое интересное в одном месте. Кремлевская площадь с 10 до 20 часов. Без возрастных ограничений.
1: В честь открытия нового автосалона официальный дилер «Автоэкспресс» объявляет грандиозную распродажу автомобилей «Черри» и «Теннет». Продаем весь модельный ряд по себестоимости. Узнайте свою выгоду по адресу Вологда, железнодорожная, 50В, корпус 1. Телефон 71 50 50.
2: Акция действует до конца. Самая.
3: Ищите стабильную работу с достойной зарплатой. Компания «Рейвол» приглашает в свою команду сварщиков, гипщиков ЧПУ, маляров и слесарей. Опыт не

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Казаки делают хиты.
1: Привет всем слушателям Авторадио. Друзья, мы музыкальный проект «Казаки делают хиты». С нетерпением ждем встречи с вами на новом грандиозном музыкальном фестивале «Большая дискотека Авторадио», где мы споем свой главный хит. Увидимся 4 июля на ВТБ-арене. Ваши «Казаки делают хиты».

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Беляева. Об основных событиях к этой минуте. Народную артистку СССР Людмилу Чурсину похоронят на Сестрорецком кладбище в Санкт-Петербурге. Церемония прощания состоится 12 июня в Спасо-Преображенском соборе города. Об этом сообщили в Центральном академическом театре Российской армии, в котором она служила. Людмила Чурсина скончалась накануне на 85-м году жизни после продолжительной болезни. Актриса дебютировала в кино в фильме «Когда деревья были большими» до 1974 года снялась во многих картинах киностудии «Ленфильм». Среди самых известных ее работ в кино – роли в фильмах «Донская повесть», «Угрюм река», «Адъютант его превосходительства», «Щит и меч». Всего фильмография актрисы более 100 ролей в кино. Россия призывает США и Иран к сдержанности и возвращению к переговорам. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его мнению, очередной виток эскалации между Вашингтоном и Тегераном чреват новыми последствиями для ситуации в регионе и международной экономики. США вновь начали наносить удары по Ирану после инцидента с американским вертолетом в районе Армузского пролива. Американские власти заявили, что Вашингтон должен был ответить на произошедшее. Этим летом в Приморском крае может появиться множество акул. Этого не исключил директор Центра природоохранных инициатив Александр Алиференко, сообщает РИА Новости. Он пояснил, что эти хищные рыбы заходят в экваторию региона вместе с тунцом, скумбрией и лакедрой. Ученый добавил, что недавно рыбаки видели около Владивостока акулу мака. Она пришла в местные воды вместе с тунцом. Мака считается одной из самых агрессивных акул и еще одной из самых быстрых. Ее размер достигает 4 метров. В данной минуте у меня вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио.

Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».

0: с бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Ты нашла компанию, которая поможет нам избавиться от кредитов и долгов по выгодной цене.
2: Дорогой, сначала я обошла все компании в городе, потом выписала все цены, затем обзвонила всех знакомых, почитала статьи в интернете, высчитала судебные издержки, начала искать купон в интернете и...
3: Да, а в Росбанкрот ты ходила?
2: Ну не перебивай, конечно ходила. Уже и договор заключила. И 5000 потратила.
3: Каких 5000?
2: Твоих. Росбанкрот делает скидку 5000. 5000 от цены любой другой компании. Представляешь, не пропадешь деньгам. Росбанкрот.
4: 8-800-350-16-16.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Феномен в мире детской литературы. Скоро в кино. Летом всякое бывает. Побег из Колмара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Во всех кинотеатрах с 25 июля.
7: «Мамма мимо» или мюзикл «Пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады. В уморительном шоу «Мамма мимо» или мюзикл «Пошел не так». В театре «Маска» в МДМ. Это очень весело. Билеты на сайте mammamimo.ru. 12+.
8: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский, совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз мультфильм».
9: Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену всего несколько месяцев в театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на секретмюзикл.ру. 12+.
4: Авторадио.

счастливых зрителей поют Иванушки, Ева Польна, Стас Михайлов, Юлиана Караулова, Хабиб и многие другие.

0: Успей купить билет. 12+. Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, ясно, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 21, ночью плюс 13. Завтра также ожидается ясная погода, без осадков. Температура воздуха до плюс 27 градусов.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама. Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
2: Качественные, конечно.
3: Надежные, чтобы потом не было проблем.
4: Долговечные, проверенные временем.
0: Именно такими являются материалы «Болорс». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болорс» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болорс».
5: Фирма «Фестон» предлагает строительные леса и вышки. Огромный выбор каркасного крепежа и метизной продукции. Болты, гайки, гвозди, саморезы и многое другое со склада в Вологде. Качество, проверенное временем.
6: Фирма «Фестон». Вологда. Преображенского, 22Б. Телефон 522-331.
7: Хотите обновить гардероб без лишних трат? Салон «Мое пальто» в ТЦ «Луч» увеличил ассортимент женской одежды. Стильные вещи на каждый день и для особых случаев по отличным ценам. Приходите, убедитесь сами. Торговый центр «Луч». Салон «Мое пальто».
8: ИП «Милик НП». ИНН 35-25-00-44-92-21.
9: Здравствуйте, я Алексей Демин, ведущий врач Вологодской глазной клиники «Визус Абсолют». Вместе с нами вы обретете здоровое зрение. Не откладывайте посещение офтальмолога.
10: Записывайтесь на консультацию по телефону 33 36 36.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Ремонт и заправка автокондиционеров. Техцентр «Автосфера». Комплексное решение, уверенное движение. Улица Дальняя, 17. Телефон 21 21 81.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 2 часа дня.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Путин назвал выборы в Госдуму важнейшим политическим событием. Об этом подробнее через секунду.
3: Про главное.
2: Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности. Главной темой стали меры общественной безопасности при подготовке и проведении выборов в Государственную Думу. Путин назвал выборы в парламент важнейшим внутриполитическим событием страны. Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва пройдут 18-20 сентября. Всего будет избрано 450 парламентариев. 225 по партийным спискам, еще 225 по одномандатным округам. Основным днем голосования станет 20 сентября. Он совпадает с единым днем голосования в России. Ранее власти неоднократно подчеркивали, что в период крупных политических кампаний особое внимание уделяется общественному порядку, работе правоохранительных органов и защите избирательной инфраструктуры.
3: Про экзамены.
2: Участники единого государственного экзамена могут узнать свои результаты в личном кабинете на портале госуслуги. В перспективе там также будут доступны сканы экзаменационных работ. Это позволит проверить оценку ответов при необходимости подать апелляцию о несогласии с выставленными баллами. Об этом рассказали в Рособорнадзоре, передает ТАСС. Результаты ЕГЭ, зафиксированные на госуслугах, можно использовать для подачи заявления в ВУЗ через суперсервис поступления в ВУЗ онлайн. Рособорнадзор активно внедряет в свою работу цифровые сервисы, связанные с различными жизненными ситуациями, в том числе со сдачей ЕГЭ. На госуслугах уже заработал тренажер по подготовке к единым госэкзаменам. Сейчас ведется работа по цифровизации этапа подачи заявлений на участие в экзаменах, подачи апелляции о несогласии с выставленными баллами. В ближайшем будущем это также можно будет сделать через портал госуслуг.
3: Про рекорды.
2: В Москве в минувшую среду был зафиксирован температурный рекорд для 10 июня, который ранее держался с 98 года. Воздух столицы прогрелся до отметки плюс 30 градусов. Об этом сообщил РИА Новости ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, в Подмосковье зафиксирован новый температурный рекорд. В Коломне столбик термометра достиг отметки в плюс 31,6 градуса, превзойдя предыдущее значение, которое держалось 28 лет. Наиболее жарким местом в Московской области оказался Павловский Посад, где температура поднялась до отметки в 31,8 градуса. Завтра погода в Москве может побить абсолютный температурный максимум. Столбики термометров могут подняться до 33 градусов, сообщили в гидрометцентре.
3: Про Авторадио.
2: В этом году слушатели Авторадио в день Великой Победы 9 мая по доброй традиции стали участниками масштабной акции «Страна поет Катюшу». В этом году мы объединились с нашими друзьями, телеканалом НТВ, чтобы сделать это еще громче и еще ярче. На призыв вместе исполнить любимую песню мы получили фантастический отклик. Сотни больших и малых городов, тысячи участников и видео со всей России и не только. Вместе с Авторадио НТВ пели Черногория, Испания, Байконур и многие другие. Как мы и обещали, самые яркие видео станут частью большого фильма «Страна поет Катюшу». Его премьера состоится уже завтра в День России. Эксклюзивно в ВК-видео. Не пропустите. Официальный курс доллара 71 рубль 79 копеек. Курс евро 83 рубля 8 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

мы с вами будем вечно молодыми, и никто этого забрать не сможет с точки зрения души, это однозначно. Ну и, конечно же, всегда будем настраиваться на Авторадио, за что, как всегда, дорогие, многим хочется сказать большущее спасибо. Здравствуйте, тысячи городов, здравствуйте, миллионы слушателей. Надеюсь, вы наслаждаетесь этим сезоном, впереди праздники, с чем и поздравляю, будьте готовы отдыхать, ну а мы для вас также поработаем.

0: Успей купить билет. 12+. Реклама.
1: 12, 13 и 14 июня в самом сердце Вологды универсальная ярмарка «Вологодский вернисаж». Изделия мастеров, льняная одежда, кружево, украшения, ремесленные сладости и фермерские продукты. Приходите за покупками. Все самое интересное в одном месте. Кремлевская площадь с 10 до 20 часов. Без возрастных ограничений.

4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник

0: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Об основных событиях к этой минуте. Банк России может снова снизить ключевую ставку на ближайшем заседании. По данным ведомостей, большинство аналитиков ждут снижения до 14%. Такой вариант поддержали 14 из 19 экспертов. Еще несколько участников опроса допускают более осторожное снижение, а один аналитик считает, что ставка может остаться на прежнем уровне. При этом в Центробанке ранее отмечали, что пространство для снижения ставки не увеличилось. Сейчас она составляет 14,5%. На прошлом заседании регулятор также снизил ее на 0,5%. Для своих схем аферисты часто используют привычные бытовые поводы. Они могут говорить о доначислении пенсии, электронной медкарте или замене ключей от домофона, но цель обычно одна – получить код из СМС. Эксперты, с которыми поговорила «Вечерняя Москва», советуют не спорить и не продолжать разговор, а сразу положить трубку. Детям и пожилым родственникам лучше заранее ограничить звонки с незнакомых номеров и закрыть профили в мессенджерах. Если данные уже могли попасть к мошенникам, то нужно сменить пароли и предупредить банки. Режиссер Андрей Кончаловский стал лауреатом Госпремии за 2025 год в области культуры и искусства. Такой указ подписал Владимир Путин. Премия присуждена за вклад в развитие отечественной и мировой культуры. Еще одну Госпремию получил ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий. РИА Новости передает, что он стал лауреатом за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио.

0: все нормально.
1: Что?
0: А что?
1: Переезд – это задача со звездочкой.
2: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
1: Хорошая история, когда все задачи по перевозку решаются в одном месте.
2: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации, правилах проведения акции, партнерах, акции, размере кэшбэка доступна на сайте vampivet.ru. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Не даете мне отсрочку по кредиту? Я обращусь в Росбанкрот. Предприниматели – люди с твердыми принципами. И они твердо выбирают Росбанкрот.
6: 8 800 350 16 16.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Вы хотите отдохнуть? Вы очень хотите отдохнуть?
9: Вы так хотите отдохнуть? Так отдохните с ВБ Travel. Скидка до 7% на туры, отели и авиабилеты. Настройте отдых под себя. ВБ Travel. Период с 25.05 по 25.06.2026 года. ОРВБ.
10: Мюзикл «День влюбленных». Любимая романтическая комедия теперь на большой сцене театра «Маска» в МДМ. Спустя год отношений он и она – идеальная пара. Однако их близкие уверены в обратном. Смогут ли влюбленные научиться по-настоящему слышать друг друга, когда все вокруг лучше знают, как надо? Блестящие диалоги, комичные недоразумения и хитовая музыка. До боли знакомо, невероятно смешно. Мюзикл «День влюбленных». Любовь на самом деле. Билеты на сайте lovemusicals.ru.
11: Категория 16+.

0: июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе правил, количестве призов, срок, действий, порядке получения на озон.ру.
1: Феномен в мире детской литературы. Скоро в кино. Летом всякое бывает. Побег из Колмара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Во всех кинотеатрах с 25 июня. Авторадио.

что ж, будем жить вместе с Авторадио, двигаться исключительно вперед и, конечно же, двигаться к главному летнему танцполу, который ждет всех 4 июля на стадионе ВТБ-арена. Дамы и господа, леди и джентльмены, это, собственно, и возвращение Авторадио в стадионный формат. Пропускать такое не представляется возможным, тем более выступит Люси Чеботина, Егор Крид, Анасти, Григорий Лепс, Иванушки, Зиверт, Владимир Поясников, Мэри Краймбрери, Дискотека Авария, Ёлка, огромный список артистов, главные звезды, главные хиты и 30 тысяч гостей, счастливых, поющих, танцующих. Вот что хочется увидеть на стадионе ВТБ-арена. А раз хочется, обязательно увидим. Поэтому берете друзей, подруг, близких, родных, пароходами, самолетами, автобусами, как угодно. Мы ждем вас всех 4 июля на стадионе ВТБ-арена. И все это большая дискотека Авторадио. Так что сезон можно планировать таким образом, чтобы один денечек уделить любимой радиостанции. И тем более натанцуемся, назажигаемся на все 100% и запомним этот вечер навсегда. Ну а в данный момент в студии Иван Прудников. Страна, приветствую. Музыка также где-то неподалеку. И давайте же капельку, но все-таки расслабимся.

0: Радио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
3: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, ясно, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 21, ночью плюс 13. Завтра также ожидается ясная погода, без осадков. Температура воздуха до плюс 27 градусов.
2: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 15.00.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Биометрию хотят шире использовать для финансовых услуг. Подробнее далее.
2: Про главное.
1: В России хотят расширить использование биометрии для получения финансовых услуг онлайн. Проект постановления подготовила Минцифры. Речь идет о данных, которые размещены в единой биометрической системе. С их помощью граждане смогут дистанционно получать финансовые услуги. Для этого понадобится приложение госуслуги «Биометрия». В Минцифры считают, что такие изменения упростят получение услуг онлайн, а также помогут развивать дистанционную идентификацию граждан. Сейчас документ проходит обсуждение.
2: Про работу.
1: Жара в Москве может побить температурный рекорд. По данным гидрометцентра, 12 июня воздух в столице может прогреться до 33 градусов. Это выше максимума для этой даты, который держится с 98 года. На фоне такой погоды снова обсуждают условия работы в офисах. Ранее в Госдуме предложили закрепить в Трудовом кодексе право сотрудников временно переходить на удаленку, если температура воздуха поднимается выше 30. Такое обращение уже направили в Минтруд. Однако пока отдельной нормы именно про аномальную жару в законе нет. Как в такой ситуации работник может перейти на удаленный формат, Авторадио рассказал юрист Алексей Горелов.
3: Возможность перевода работников на удаленную работу при аномально жарких условиях погоды наше законодательство частично допускает. При этом в Трудовом кодексе или в иных документах нет именно понятия аномальной жары. При этом нужно учитывать, что аномальная жара – это не просто цифры на градуснике либо какие-то иные данные по поводу состояния погоды, атмосферы и тому подобное. Аномальная жара должен быть акт специализированный МЧС о том, что не рекомендуется работа в эту неделю, либо специальный акт, опять же, Росгидрометцентра. Чаще всего такие акты госорганы не выдают. Тогда можно договариваться об удаленной работе, но путем заключения чисто дополнительного соглашения между работником и работодателем. При этом нужно понимать, что если работник по согласованию переводится на удаленную работу, то он должен быть обеспечен возможностью этой удаленной работы.
1: Эксперт заключил, что у сотрудника должен быть доступ ко всему необходимому для удаленки. Это техника, рабочие программы, документы и связь.
2: Про новые технологии.
1: В России появится новый ГОСТ для детских игрушек с искусственным интеллектом. Росстандарт утвердил требования для интерактивных кукол, роботов, игровых консолей и других устройств, которыми пользуются дети от года до 14 лет. Производители должны будут учитывать, как устройство общается с ребенком, какие данные собирает и как влияет на его эмоциональное состояние. В Росстандарте отмечают, что такие игрушки впервые рассматриваются как полноценная интеллектуальная игровая среда.
2: Про Авторадио.
1: Этим летом всех слушателей нашей радиостанции ждет масштабное событие. Грандиозный фестиваль «Большая дискотека Авторадио». 4 июля на стадионе ВТБ-арена для 30 тысяч зрителей главные звезды исполнят свои главные хиты. Дарить драйв и настроение будут Егор Крид, Анна Асти, Григорий Лепс, Иванушки, Зиверт, Владимир Пресняков, Мари Краймбрери, дискотека «Авария», «Елка» и многие-многие другие. Успейте занять свое место на главном танцполе этого лета. Билеты в продаже на сайте Авторадио и во всех кассах города. Категория 12+. Официальный курс доллара сегодня 71 рубль 79 копеек, евро 83 рубля 8 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

0: такси. Так сильно хочется, чтобы вы настраивались на прямой эфир Авторадио. Здорово, что огромное количество людей так и поступает. Будем, естественно, продолжать в том же духе. Надеюсь, вы готовы сыграть в банке 11 тысяч рублей. Наш партнер все удвоит. Математика, я думаю, очень даже простая.
1: Много денег на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Счастливый он, потому что 13-й. И, разумеется, счастливый он, потому что для Авторадио нет ничего невозможного. И все ваши мечты действительно воплощаются. Во-первых, здесь Озонбанк. Поэтому происходит удвоение каждого выигрыша, что для наших слушателей только подарок. Плюс дополнительный суперфинал в конце года от Озонбанка. Ну, в общем, красота самая настоящая. И мы набираем обороты. 2 миллиона из 5 уже разыграны, чуть больше. Соответственно, 2 суперфинала из 5 также позади. Но, еще раз, мы только движемся вперед. Большая часть сезона не за горами, поэтому нужно отправиться на сайт Авторадио, нужно заменить гудок в мобильном на наш фирменный гимн. Вам удобный сервис предлагает поделиться мечтой. Вы это делаете, вуаля, вы полноправный участник нашей игры. Деньги ежедневно и, соответственно, в рамках суперфиналов Авторадио реализует то, что необходимо именно вам. И, кстати, важная новость для участников нашей игры. Абонентам оператора Т2 снова доступна услуга по замене гудков, поэтому также заходите на сайт Авторадио, меняйте гудки на гимн Авторадио по инструкции. Я уверен, что совсем справитесь, совсем обязательно разберетесь. Ну, а наша задача, естественно, продолжать играть. Чем будем заниматься здесь и сейчас? Давайте мы традиционно с вами рулетку остановим. Итак, мы будем звонить в республику Коми. Владимир, наш слушатель, хотел бы совершить путешествие по Арктике на Северный полюс и посетить Антарктиду к Южному полюсу. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, в общем, тут путешествие путешествий. Тут мечты у человека посмотреть определенные части мира. Ну, что же, давайте здесь сейчас Владимиру с удовольствием позвоним. Еще раз напоминаю, 11 тысяч рублей в банке, которые в случае победы удваиваются и превратятся в 22 тысячи, но для начала гимн Авторадио. Ну и такое тоже случается. Такое тоже бывает. К сожалению, в данном случае гимна Авторадио не было. Правила, они для всех одинаковые. Правила, они для всех равны. Я на примере Владимира просто объясню. Номер участвует неограниченное количество раз. Сейчас мы скоро запустим рулетку. У Владимира будут такие же шансы на победу, как и сейчас. Но просто такое бывает. Человек занят чем-то, человек не может говорить. Так или иначе, гимн Авторадио мы не услышали. Но опять же, в рамках суперфиналов или же в любой абсолютно день, Владимир также претендует на деньги. Ну и надеемся, что ваше путешествие по Арктике на Северный полюс обязательно, Владимир, реализуется. Ну и мне, естественно, остается рулетку запустить, сказать, что в банке по-прежнему 11 тысяч. Естественно, игра продолжается. Побеждайте каждый день. И помните, что в конце года, как было упомянуто, Озонбанк обязательно исполнит еще одну мечту для наших слушателей. Удвоит шансы на выигрыш вашей мечты. Вам поможет специальный мечтобот на сайте Авторадио. Так что, подводя какие-то итоги, все дороги через наш официальный сайт. Все элементарно, все легко, все просто. Элементарные действия, а результата, ну, просто на 10 из 10. Хотя на 13 из 13. Давайте вот так. Сезон все-таки, как мы решили, счастливый.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

Реклама. Звук вашего уюта звучит так? Пора это исправлять. В торговом центре «Аксон» тысячи идей и товаров для вашего дома. Керамогранит, двери, обои, мебель, сантехника. Все по выгодным ценам. Создайте уют с торговым центром «Аксон».

4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Зиверт.

0: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Об основных событиях к этой минуте. В России прорабатывают новую пенсионную программу с поддержкой государства. Как пишет «Известия», речь идет о дополнительной пенсии для работников. Предполагается, что взносы будет делать работодатель, полностью или в основном за свой счет. Сотрудник сможет стать участником программы автоматически при трудоустройстве, но при желании сможет из нее выйти. Минпросвещение запустило горячую линию для директоров школ по подбору учителей и других педагогических работников, сообщает «Москва-24». Такая линия работает уже второй год. В прошлый раз с ее помощью удалось закрыть больше 1500 заявок от школ во всех регионах страны. В министерстве отмечают, что летом спрос на педагогов особенно высокий, поскольку школы заранее готовятся к новому учебному году. Россияне стали реже бронировать поездки на длинные июньские выходные. По данным аналитиков, продажи туров с захватом 12-14 июня снизились на 8% год к году, передает «Коммерсант». Ассоциация туроператоров оценивает падение спроса на внутренние поездки еще сильнее, на 12%. На интерес туристов могли повлиять перебои в работе аэропортов на юге, нехватка бензина в Крыму и изменения в движении поездов. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио.

0: Вы хотите отдохнуть. Вы очень хотите отдохнуть.
1: Вы так хотите отдохнуть? Так отдохните с Web Travel. Скидка до 7% на туры, отели и авиабилеты. Настройте отдых под себя. Web Travel. Период с 25.05 по 25.06.2026 года. ОРВБ.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Еламед.

0: с бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».

0: января 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на zon.ru. 16+.
1: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский, совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо, действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
2: Главная комедия страны. Милош Бикович перевоспитывает семью мажоров. Павла Прилучного и Кристину Асмус. Приглашаем в заморское путешествие с Петром Первым. Остросюжетная комедия «Холоп 3». Уже в кино. 16+. Авторадио.

прекрасно, когда все легко, все на 10 и 10. И прекрасно, когда вы настраиваетесь на эфир Авторадио и, конечно, участвуете в наших проектах. Есть у нас прекрасная традиция. Это 9 мая, в День Великой Победы, дружно петь знаменитую «Катюшу». В этом году с телеканалом НТВ, с нашими друзьями объединились. И да, действительно, страна слушала Авторадио, страна смотрела НТВ, страна пела «Катюшу». Всем еще раз, ну, просто аплодисменты, потому что мы получили от вас прекрасный отклик. Сотни больших и малых городов, тысячи участников и видео абсолютно со всей России. Не только с нами пели Черногория, Испания, Байконур, многие-многие другие. Еще раз огромное спасибо каждому из вас. И проекты по-настоящему народные. И, соответственно, мы с вами тоже едины. Теперь, как и обещали, самые яркие видео станут частью большого фильма «Страна поет Катюшу». Премьера состоится в День России 12 июня. То есть уже завтра премьера эксклюзивно в ВК-видео. Так что «Страна поет Катюшу» — фильм. Не пропускаем. С 12 июня, с завтрашнего дня, только в ВК-видео. Ну и в данный момент спасибо огромное, что остаетесь вместе с эфиром Авторадио. По возможности погромче, искусство сложения семинот. Музыка прекрасна во всем, а значит, будем ей наслаждаться.

0: Марченко и многие другие.
1: 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.
2: Радиоканал Авторадио Вологда. Без возрастных ограничений.
3: Погода.
4: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, ясно, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 21, ночью плюс 13. Завтра также ожидается ясная погода, без осадков. Температура воздуха до плюс 27 градусов.
2: Радиоканал Авторадио.
0: Без возрастных ограничений.
3: Реклама.
5: Ведущий специалист травматолог-ортопед высшей квалификационной категории со стажем более 23 лет. Константинов Олег Александрович. Принимает в медицинском центре «Магнит Плюс». Не откладывайте визит к врачу. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 213-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Красивый газон без лишних хлопот – это просто. В магазине «Бобер» газонокосилки и триммеры для любых задач. Легко косить, удобно использовать. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас в Вологде, Ярославская, 11А.
7: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 16:00.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. В Анапе разрешили открыть 49 пляжей после проверки. Подробности далее.
2: Про главное.
1: В Анапе разрешение на открытие сезона получили 49 пляжей. Об этом сообщили в правительстве по итогам заседания комиссии, которая координирует работы после ЧС в Керченском проливе. Еще 18 пляжей пока проходят экспертизу. На побережье продолжают устранять последствия разлива нефтепродуктов. На отдельных участках отсыпают дополнительный слой чистого песка. Работы контролирует Роспотребнадзор. Купальный сезон в Анапе при этом уже открыт. Он продлится до 30 сентября. Напомню, в конце 2024 года побережье Черного моря оказалось загрязнено мазутом из-за крушения двух танкеров. Причиной ЧП послужило нарушение сезонных ограничений на судоходство.
2: Про фестивали.
1: В Подмосковье проходит фестиваль «Автоэкзотика». На территории усадьбы Гребнева ждут поклонников автомобильной культуры, владельцев редких машин, автоклуба и мотосообщества. Фестиваль много лет проходил на Тушинском аэродроме, а теперь получил новую площадку и снова объединяет любителей необычных автомобилей. О том, как возрождалась «Автоэкзотика», авторадио рассказал владелец усадьбы Гребнева и организатор фестиваля Андрей Ковалев.
3: Фестиваль «Автоэкзотика» проходил много лет на Тушинском аэродроме. Это было какое-то потрясающее единство единомышленников. Собирались люди, которые любят по-настоящему автомобили, самые-самые разные. И они же жили там, палатки разбивали. Это просто был настоящий праздник. И, по-моему, последний раз это было в 2012 год. И после этого он перестал существовать. Я его возобновил, этот знаменитый, легендарный фестиваль «Автоэкзотика». И поэтому к нам потянулось огромное количество автомотоклубов. Вот вчера я встречался с мотоклубом «Ява», и у нас будет около 15 мотоциклов «Ява» стоять. Это огромное количество тех, кто восстанавливает старинные автомобили. У нас стоит автомобиль 1903 года в процессе реставрации.
1: На площадке представлены ретро-автомобили, мотоциклы, тюнинг-проекты, а также машины из коллекции участников. Для гостей фестиваль продлится до 14 июня. Вход свободный.
2: Про интернет.
1: Игровая платформа Roblox снова доступна в России. В Минцифры сообщили, что компания выполнила требования российского законодательства по защите пользователей. В ведомстве уточнили, что с владельцами платформы провели консультации по безопасности детей. В Roblox запустили ограничение доступа к играм по возрастным группам, а также пообещали бороться с нежелательным контентом. На этом фоне тема детского увлечения виртуальными мирами звучит особенно актуально. Ей посвящено и семейное приключенческое фэнтези «Летом всякое бывает. Побег из Колбора». Фильм рассказывает о девочке Злате, которая оказывается внутри компьютерной игры. Чтобы вернуться домой, ей приходится не просто проходить уровни, а учиться принимать решения, договариваться и справляться без подсказок. Премьера фильма состоится 14 июня в кинотеатре «Октябрь», а в широкий прокат картина выйдет 25 июня. Официальный курс доллара по данным Центрального банка сегодня 71 рубль 79 копеек, курс европейской валюты 83 рубля 8 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

полет нормальный, яркий, легко, с удовольствием, конечно же, по прямому эфиру Авторадио, по-другому и быть не может. Наслаждайтесь этим сезоном, песня, кстати, тоже довольно мотивирующая, все будет на 10 из 10, солнце взойдет, верьте в это. Ну и, естественно, наслаждайтесь искусством сложения семинот. Ну а где бы ни находились, на работе, может быть, в отпуске, может, в целом, в пути, в дороге, мы приветствуем всех, каждого, без исключения, умные колонки, FM-вещания, онлайн-вещания, как удобно настраивайтесь на нас, главное, чтобы наше путешествие продолжалось. У микрофона все так же Иван Прудников. Страна, большущий привет. По возможности чуть-чуть капельку традиционно, но все-таки погромче.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Порой для полного счастья нам не хватает.
1: Я мечтаю о новом автомобиле.
2: А я хочу золотое колечко с бриллиантом.
3: А я огромный бассейн на даче.
4: Всю жизнь мечтала сняться в кино.
5: Закрыть бы, наконец, ипотеку.
0: Поверьте, ваши мечты сбудутся. В счастливом сезоне суперигры много денег на Авторадио. Просто заходите на сайт Авторадио.ру. Поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио. Поделитесь своей мечтой и выиграйте именно то, о чем вы так давно мечтали. 5 миллионов рублей. 5 заветных желаний слушателей Авторадио. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.
6: Ну плюс. Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Реклама.
7: Спросим вас мы прямо в лоб. Выбираете фаркоп? Фаркопы Бозал и комплектующие к ним в розницу по оптовым ценам. Автостудия Альфа. Все-все-все для вашего автомобиля и даже немного больше. 70-10-76.
8: Профнастил S21, S8, MP20 от производителя. Подберем вариант на ваш вкус. Звоните 54-54-54. Профиль Центр.
9: Как создать уют для дома и найти все для декора? Где взять шторы и карнизы на заказ и без сюрпризов? В студии «Ассоль» нет спору, просто чудо, а не шторы. Ждем вас в студии шторы дизайна «Ассоль». Ленинградская, 136, цокольный этаж.
10: Ищите стабильную работу с достойной зарплатой. Компания «Рейвол» приглашает в свою команду сварщиков, гипщиков ЧПУ, маляров и слесарей.

Здравствуйте, в студии Федор Никитин об основных событиях к этой минуте. Россия нарастила импорт рыбы из других стран, чтобы заменить поставки из Армении. Об этом сообщил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, передает ТАСС. По его словам, по форели поставки переориентировали на Иран и Турцию. Ведомстве считают, что чем больше у России поставщиков, тем проще избегать перебоев с отдельной продукцией. Ранее Армения должна была приостановить ветеринарную сертификацию рыбы для экспорта в Россию почти со всех предприятий. Россияне больше не смогут подавать заявления на кипрские визы через центры BLS International. Как сообщили в посольстве Кипра в Москве, прием документов прекратится с 13 июня. В диппредставительстве пояснили, что это связано с окончанием договора с компанией. С 15 июня заявления будут принимать только в консульском отделе посольства Кипра, а также в генконсульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре. Отмечается, что речь идет именно о въездных визах на Кипр. Тыквенные семечки могут поддерживать работу сердца и помогать лучше спать. Об этом сообщается на сайте «Аргументы и факты». Врачи отмечают, что в семечках есть магний, цинк, полезные жиры и антиоксиданты. Эти вещества важны для сердечно-сосудистой системы и нормальной работы нервной системы. Кроме того, в тыквенных семечках содержится триптофан. Он участвует в выработке веществ, связанных с качеством сна. Самым полезным вариантом специалисты называют сырые или слегка подсушенные семечки без соли. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса. Авторадио.

0: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
1: Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену. Всего несколько месяцев в театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
2: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир. Некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
3: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
5: «Мамма мима» или мюзикл «Пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады в уморительном шоу «Мамма мима» или мюзикл «Пошел не так». В театре «Маска» в МДМ. Это очень весело. Билеты на сайте mammamima.ru. 12+.
6: Феномен в мире детской литературы. Скоро в кино. Летом всякое бывает. Побег из Колмара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Во всех кинотеатрах с 25 июня.
7: 6+.
6: Авторадио.

ярко, зажигательно. Все это про лето, все это про предстоящий сезон, который уже добирает обороты. И все это, конечно же, про предстоящую большую дискотеку «Авторадио», которая и станет главным летним танцполом страны. 4 день июля, стадион ВТБ-арена. Встречай главных звезд, которые исполнят главные хиты. Анна, Асти, Люси Чеботина, Егор Крид, Иванушки, Григорий Лепс, Мэри Крайбери, Ева Польна, Стас Михайлов, Татьяна Буланова, Агата Кристи. В общем, огромный список артистов и, конечно же, полный стадион ВТБ-арена. Вот что хочется увидеть и почувствовать в рамках большой дискотеки «Авторадио». Для этого с легкостью в любое мгновение можно и нужно приобретать билеты для себя, для своих близких. 12+, категория. Сайт авторадиодиско.ру. Естественно, сайт «Авторадио» также поможет вам к нам присоединиться, на что мы очень рассчитываем. И, конечно же, 4 июля встречаемся на стадионе ВТБ-арена для того, чтобы этот вечер запомнить, ну, просто-напросто навсегда. В данный момент также остаюсь вместе с «Первым автомобильным». Легкости вам пожелаю и, конечно же, прекрасной любимой музыки.

0: Радио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
3: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, ясно, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 21, ночью плюс 13. Завтра также ожидается ясная погода, без осадков. Температура воздуха до плюс 27 градусов.
2: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
4: Профнастил «Монтерей», «Каскад», «Финера». По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
5: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
6: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
7: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
8: «Мясной гурман».
9: Мам, пап, а правда, что мы скоро переедем в новую квартиру?
10: Правда, родная, скоро.
9: Тру-ля-ля и тру-ля-ля. Мы счастливая семья. Будет комната своя у сестры и у меня.
10: Мечты сбываются. С Вологдостройзаказчик. 21-20-21.
11: Застройщик ООО ВСЗ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Код города 8817-2.
12: Мы создали для вас новое поколение полноприводных автомобилей ГАЗ. Мы добавили высочайшего уровня проходимости. Мы разработали специальные условия покупки автомобилей ГАЗ 4x4. Только у официального дилера «Автоэкспресс». Город Вологда. Улица Железнодорожная, 50В. Телефон 55-99-20.
13: Автотент 35. Изготовление и ремонт тентов на автомобили, прицепы, лодки, вездеходы. При заказе у нас вы получаете качественные и недорогие изделия в минимальные сроки. 50-13-76. 50-13-76.
14: Как поеду я на дачу, наберу продуктов, тачку, денег хватит в кошельке. Покупаю в «Маяке». Товары для сада и огорода, продукты и бытовая химия, корма для животных по низким ценам в гипермаркетах «Маяк». Вологда, Преображенского, 30 и Машиностроительная, 43А.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 17:00.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Россия ограничит поставки продукции из Армении. Подробнее далее.
2: Про главное.
1: Россельхознадзор с 12 июня ограничит ввоз продукции из Армении, которая проходит фитосанитарный контроль. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Меры коснутся и транзита через Россию в другие страны ЕАЭС. Ограничения будут действовать, пока стороны не согласуют порядок, который подтвердит безопасность и прослеживаемость поставок. В Россельхознадзоре объяснили решение тем, что в армянской продукции регулярно находят карантинные объекты. Только в июне специалисты зафиксировали 3 случая заражения капровым жуком. Речь шла об орехах, сушеных персиках и томатах. В ведомстве считают, что такие случаи говорят о недостаточном контроле. Ранее Россия уже постепенно ограничивала ввоз отдельных видов продукции из Армении.
2: Про транспорт.
1: Госдума приняла закон, который расширяет доступ к управлению багги и вездеходами. Речь идет о внедорожной технике категории А2. К ней относятся машины массой до 3,5 тонн и не больше, чем с 8 пассажирскими местами. Теперь управлять такой техникой смогут водители старше 19 лет с правами категории Б, С или Д. Однако есть условия – стаж должен быть не меньше года. До этого для такого транспорта требовалось отдельное удостоверение. Подробнее о том, почему подход к подобной технике меняется, Авторадио рассказало автоюрист Александр Холодов.
3: Видим, что, как правило, у нас идет тенденция к тому, что разрешают передвигаться на различных таких вот дополнительных видах транспорта, для которых до этого требовалось разрешение отдельное, то есть права трактористы, грубо говоря, потому что, например, те же квадроциклы, то есть раньше требовалось удостоверение тракториста, сейчас разрешают уже управлять по обычному водительскому удостоверению. Мне кажется, это правильно, потому что тракторист это скорее такой профессионал, который осуществляет какую-то деятельность, а если мы говорим про управление различными квадроциклами, багги и вот такими вот транспортными средствами, то это скорее развлечение идет, может быть, отдых, но никак не связано там с профессиональной деятельностью, и вряд ли стоит одинаково требовать тех же самых документов.
1: При этом новые правила будут действовать только для арендного транспорта. Тот, кто сдает багги или вездеход в аренду, должен будет провести инструктаж для водителя.
2: Про опросы.
1: Больше половины россиян считают, что дети должны помогать родителям. Еще каждый третий говорит, что такая поддержка важна, если есть возможность. Об этом сообщает газета «РУ», ссылаясь на данные исследования. Регулярно помогают родителям 43% опрошенных. Еще около 40% делают это время от времени. Чаще всего такая поддержка начинается, когда родителям исполняется от 55 до 65 лет. При этом почти каждый пятый считает, что помощь может понадобиться уже после 45. Чаще всего речь идет о вопросах здоровья. Больше половины участников исследования помогают родителям с визитами к врачам, оплатой медицинских услуг и покупкой лекарств. Официальный курс доллара по данным Центрального банка сегодня 71 рубль 79 копеек. Курс европейской валюты по данным регулятора 83 рубля 8 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио.

Не знаю, где-то в день последний. Завтра день прекрасный, завтра день праздничный. С наступающим, дамы и господа, леди и джентльмены. В целом праздники бывают разные. Здорово, что вы проводите их вместе с Авторадио. Вот, допустим, 9 мая, в день Великой Победы, всей страной есть у нас традиция петь знаменитую «Катюшу». В этом году мы еще и сделали это с нашими друзьями из телеканала НТВ. Действительно, страна слушала Авторадио, страна смотрела НТВ, страна пела «Катюшу». И за это вам огромное спасибо и низкий поклон. Просто фантастический отклик. Сотни больших и малых городов, тысячи участников и видео со всей России. И не только. Каждому, ну просто аплодисменты, каждому браво. И, естественно, как мы обещали, самые яркие видео теперь станут частью большого фильма «Страна поет Катюшу». Премьера состоится уже завтра, 12 июня, в День России, эксклюзивно в ВК-видео. Так что «Страна поет Катюшу» — фильм. Смотрите, не пропустите. С 12 июня только в ВК-видео. Поэтому имейте это в виду и, конечно же, наслаждайтесь этим большим событием. Ну а в студии Авторадио все так же Иван Прудников. «Страна, большущий привет» по возможности. Звук погромче.

0: счастливых зрителей. Поют Зиверт, Владимир Пресняков, Ёлка, Добро, Татьяна Буланова и многие другие.
1: 4 июня.

0: Успей купить билет. 12+. Реклама.
1: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastid Super Flex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
2: Все для путешествий. Автомобильные багажники и боксы Бозал. Крепления для велосипедов, лыж и сноубордов Атлант. Фаркопы. Автостудия Альфа. Все-все-все для вашего автомобиля. И даже немного больше. Тепличный микрорайон 1А. Телефон 70 10 76.
3: Прагматик Мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик Мебель. Ленинградская 144. Телефон 50 84 85.
4: В честь открытия нового автосалона официальный дилер «Автоэкспресс» объявляет грандиозную распродажу автомобилей «Черри» и «Теннет». Продаем весь модельный ряд по себестоимости. Узнайте свою выгоду по адресу: Вологда, железнодорожная, 50В, корпус 1. Телефон 71 50 50.
5: Акция действует до конца мая.
6: «Офис Маркет». Территория комиссионной и новой мебели. Кресло компьютерное, офисное от 1490 рублей. Вологда, Белозерское шоссе 9, второй этаж. Акция действует до конца года.
7: Фальцевые панели у профильцентра. Тренд современной архитектуры. Для стильной кровли и бесшовного фасада. Идеальный вид и стопроцентная защита. Звони 54 54 54.
8: Компания «Альта Профиль» представляет большой ассортимент сайдинга, фасадных панелей и других отделочных материалов из сверхпрочных полимеров. «Альта Профиль» – безупречный стиль вашего дома.
9: Официальный представитель завода «Альта Профиль» по Вологодской области – фирма «Фестен». Вологда, Преображенского, 22Б. Телефон 522-341.
10: Катаракта, глаукома, близорукость, дальнозоркость, астигматизм. Восстановление зрения стало доступно с клиникой Visus Absolute. Вологда, Мария Ульяновой, 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Солнце, пляж.
12: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
11: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
12: Доброцен, все для вашего счастливого лета.
13: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Будьте внимательны на переезде.
14: ОАО «Российские железные дороги».

Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
0: Авторадио. Новости.
2: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. Музей традиционной культуры Китая открыли в Вологде. Экспозиция находится в главном здании Вологодской областной картинной галереи. Экспозиция музея разделена на несколько тематических зон. В первом зале посетители смогут увидеть одежду монахов, предметы, которые они использовали в быту, и образцы оружия. Второй зал посвящен провинции Шэньси. Третий зал посвящен исинской чайной керамике. Для гостей музея представлены чайники, созданные из глины, которые добывают в окрестностях города Исин. Музей традиционной культуры Китая создан в Вологде по инициативе губернатора Вологодской области при поддержке посольства Китайской Народной Республики в Российской Федерации. В Вологде стартует ремонт Мяснорядского моста. По контракту ремонт Мяснорядского моста рассчитан на 2 года. Мост отремонтируют комплексно, включая опоры и пролетные строения. Также будут обновлены дорожные покрытия и тротуары. Планируется установка новых перильных ограждений, монтаж современного освещения и модернизация существующих инженерных систем. Ремонт Мяснорядского моста пройдет при поддержке губернатора Георгия Филимонова и в рамках народной программы партии «Единая Россия». Стоимость работ составит 217 миллионов рублей. До 3 100 000 рублей увеличены единовременные выплаты в Вологде при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это до 200 тысяч рублей ежемесячно. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить, обратившись в военкомат города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда.рф.
0: Авторадио. Радиоканал Авторадио. Без возрастных ограничений.

0: только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
1: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
2: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motors.
3: Не даете мне отсрочку по кредиту? Я обращусь в Росбанкрот. Предприниматели, люди с твердыми принципами, и они твердо выбирают Росбанкрот.
4: 8 800 350 16 16.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Это

0: вкусы с бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Да все бесплатно.
2: Что?
1: Что?
2: Переезд – это задача со звездочкой.
3: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
2: Хорошая история, когда все задачи по перевозку решаются в одном месте.
3: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
4: Лето – время впечатлений. Море, горы, города. Не можете выбрать? И не надо. С Аэрофлотом вы можете побывать везде. Турция, Китай, Таиланд и другие направления. Летим в отпуск по выгодным ценам на aeroflot.ru.
5: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО.

0: июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
2: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
3: Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
4: Авторадио.

Ну, а нас вместе со авторадио никаких виражей не будет. Все по-настоящему, дамы и господа, леди и джентльмены. 4 день июля, стадион ВТБ-арена. Мы ждем всех и каждого на большой дискотеке авторадио, где главные звезды споют свои главные хиты. Егор Крид, Анасти, Григорий Лепс, Иванушки, Зиверт, Владимир Пресняков, Мэри Краймери, дискотека «Авария», «Елка», многие-многие другие. В общем, праздник танца, праздник энергии, главный танцпол этого лета, который однозначно ждет нас 4 июля на стадионе ВТБ-арена. 12+ категория, приобретайте билеты для своих и для своих близких в любое мгновение. Сайт авторадиодиско.ру, сайт авторадио также вам поможет в этом. Наслаждайтесь целым этим сезоном. Ну и, конечно же, 4 июля обязательно будьте с нами на большой дискотеке авторадио. Это возвращение авторадио в стадионный формат, и пропускать такое не представляется возможным. Так что предвкушаем.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, ясно, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 21, ночью плюс 13. Завтра также ожидается ясная погода, без осадков. Температура воздуха до плюс 27 градусов.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Автомобили «Лада» — это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
3: Указана стоимость автомобиля «Лада», гарантия комплектации «Стандарт плюс» с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Акция действует до конца месяца.
5: Хотите забор вашей мечты? Штакетник от производителя. Профиль-центр. 54, 54, 54.
6: Где взять комплект ТО для китайского авто? В «Спортавто», конечно. Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов «Спортавто». Телефон 537-237.
7: Мам, пап, а правда, что мы скоро переедем в новую квартиру?
8: Правда, родная. Скоро.
7: Тру-ля-ля и тру-ля-ля. Мы счастливая семья. Будет комната своя у сестры и у меня.
8: Мечты сбываются. Вологдастрой-заказчик. 21 20 21.
9: Застройщик ООО «ВСЗ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Код города 8800.

0: Обслуживание, ремонт и заправка автокондиционеров. Техцентр «Автосфера». Комплексное решение, уверенное движение. Улица Дальняя, 17. Телефон 21 21 81.
1: Хотите обновить гардероб без лишних трат? Салон «Мое пальто» в ТЦ «Луч» увеличил ассортимент женской одежды. Стильные вещи на каждый день и для особых случаев по отличным ценам. Приходите, убедитесь сами. Торговый центр «Луч». Салон «Мое пальто». И Памилик НП. ИНН 35-25-00-44-92-21.
2: Раз, два, взял! Новый грузовик «УАЗ Профи Полуторка» вытянет любой бизнес. Двускатная шиновка, увеличенная грузоподъемность, усиленная подвеска. УАЗ Профи с выгодой только у официального дилера в городе Вологда УАЗ Север. Подробности по телефону 55 93 93.
3: Звук вашего уюта звучит так? Пора это исправлять. В торговом центре «Аксон» тысячи идей и товаров для вашего дома. Керамогранит, двери, обои, мебель, сантехника. Все по выгодным ценам. Создайте уют с торговым центром «Аксон».
4: Как создать уют для дома и найти все для декора? Где взять шторы и карнизы на заказ и без сюрпризов? В студии «Ассоль» нет спору. Просто чудо, а не шторы. Ждем вас в студии шторы дизайна «Ассоль». Ленинградская, 136, цокольный этаж.
5: 12, 13 и 14 июня в самом сердце Вологды универсальная ярмарка «Вологодский вернисаж». Изделия мастеров, льняная одежда, кружево, украшения, ремесленные сладости и фермерские продукты. Приходите за покупками. Все самое интересное в одном месте. Кремлевская площадь с 10 до 20 часов. Без возрастных ограничений.
6: Как поеду я на дачу, наберу продуктов, тачку, денег хватит в кошельке. Покупаю в «Маяке». Товары для сада и огорода, продукты и бытовая химия, корма для животных по низким ценам в гипермаркетах «Маяк». Вологда, Преображенского, 30 и Машиностроительная, 43А.

0: Реклама.
1: Бесплатная доставка весь июнь из Гиперленты. Заказывайте все нужное к дачному сезону в приложении «Лента» или на сайте lenta.com. Акция до 30 июня 2026 года. ООО «Лента», Санкт-Петербург, Савушкина, 112, литера Б, ОГРН, 103-7-8-320-48-605-6+.
2: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
3: ООО «Всеинструменты.ру». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
4: Чувствуешь неловкость и неуверенность? Забудь! Карамель «Антиполицай» устраняет неприятные запахи изо рта, быстро действует и дарит уверенность в любой ситуации.
5: Маленькая карамель – большой шаг смелости. Будь уверен в себе. «Антиполицай». Общение без смущения.
4: Спрашивайте в магазинах вашего города.
6: Колеса затанцуют! Бесплатная проверка ходовой части в автосервисах «Фитсервис» и скидка 15% на ремонт. Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
7: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 6 часов вечера.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. В Кремле оценили устойчивость банков на фоне новых санкций. Подробнее далее.
3: Про главное.
2: Российский банковский сектор остается устойчивым даже в условиях санкций. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишут ведомости. Так он прокомментировал возможный новый пакет ограничений Евросоюза. Ранее агентство Reuters сообщало, что под санкции могут попасть еще около 90 российских банков и несколько криптоплатформ. Песков отметил, что банки продолжают получать прибыль, а ситуацию в финансовом секторе внимательно отслеживает Центробанк.
3: Про образование.
2: Абитуриенты не смогут менять согласие на зачисление через госуслуги в те дни, когда вузы издают приказы о приеме. Об этом РИА Новости сообщили в Миноборнауке. Новый порядок будет действовать в сервисе поступления в ВУЗ онлайн. В эти даты на портале временно заблокируют подачу и отзыв согласия, а также отзыв заявлений и отказ от зачисления. В министерстве объяснили, что это поможет закрепить списки поступивших и избежать сбоев при распределении бюджетных мест. График выхода приказов вузы будут публиковать на своих сайтах.
3: Про погоду.
2: В Москве сохраняется аномальная жара. Накануне на метеостанции ВДНХ воздух прогрелся до 30 градусов. Это повторило суточный рекорд 1998 года. Зной в столичном регионе держится уже несколько дней. Из-за этого объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Спасатели усилили патрулирование Москвы-реки и городских водоемов. В городском транспорте пассажирам начали раздавать воду. Ее можно получить на вокзалах, а также на некоторых станциях метро и МЦД. Однако к выходным погода в центре европейской части России начнет меняться. На смену жаре придут дожди, грозы и сильный ветер. Подробнее об этом Авторадио рассказал гидрометеоролог Никита Поповнин.
4: Экстремальная жара выше нормы на 8-9 градусов, установившаяся в центре европейской части России, будет смыта дождями. И произойдет это в субботу. В ближайшую субботу активный атмосферный фронт с запада накроет столичный регион. Температура после этого начнет свое падение. До этого в пятницу возможны грозы, град и сильный ветер. Но все это не везде и очень кратковременно. В субботу масштаб явления усилится и увеличится. И, соответственно, даже град возможен уже на много больших районах. Ветер при грозе может быть почти что штормовым. До 17 метров в секунду. Ну а после субботы температура воздуха вернется к около нормальным значениям. В воскресенье уже около 25, а с началом новой недели уже 22-23 градуса.
2: Эксперт уточнил, что с началом новой недели дожди сохранятся, но при этом будут кратковременными и малоинтенсивными.
3: Про Авторадио.
2: 4 июля стадион ВТБ-арена станет местом главного музыкального события этого лета – фестиваля «Большая дискотека Авторадио». В этот вечер для 30 тысяч зрителей главные звезды исполнят свои главные хиты. На сцену выйдут Григорий Лепс, Иванушки, Егор Крид, Анна Асти, Ева Польна, Мари Краймбрери, Татьяна Буланова, Стас Михайлов, Агата Кристи и многие-многие другие. Не пропустите праздник, который соберет любимых артистов и песни, знакомые каждому. Билеты уже в продаже на сайте Авторадио и во всех кассах города. Категория 12+. Официальный курс доллара на праздничные выходные понедельник – 71 рубль 91 копейка, евро – 82 рубля 97 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Друзья, встречайте Брагина, Гордеева и Захара. Вечернее шоу «Мурзилки лайв». Здесь и сейчас на Авторадио.
1: Добрый вечер.
5: Ну, здравствуй, страна.
1: Здесь Брагин и Гордеева. Захар сегодня по уважительной причине отсутствует. И раз уж я сказал всем добрый вечер, то наша задача действительно сделать, Гордеева, с тобой этот вечер добрым. Мы же должны отвечать за свои слова.
5: Да, да. Слово не воробей.
1: Да, будь своему слову хозяин.
5: Доброе слово лучше мягкого пирога.
1: А, блюди хлеб на обед, а слово на ответ.
5: Может, хватит уже? Или мы как же продолжим?
1: Ну какой хватит? Мы только начали, между прочим.
5: Я имею в виду пословицы.
1: Сказка ложь, да мне намек.
5: Нет, я сейчас только проект.
1: Окей, давай начинать. Упустишь, как говорится, минуту, потеряешь час. Итак, друзья мои, шоу «Мурзилки лайв» в эфире в ближайшие 3 часа, так что не теряйте времени, спешите, как говорится, слышите. Более что россияне, как сказали в этом году, стали больше работать, и хочется, чтобы вы действительно больше и качественнее отдыхали. Ну а главное,
5: работа,
1: мотиватором...
5: работа, перейди на Федота.
1: Опять-таки, да. Ну, а главным мотиватором для работы чаще всего россиян выступают, конечно же, личные цели и планы, и деньги,
5: деньги.
1: Что немаловажно.
5: Хороший мотиватор,
1: да.
5: Деньги, хороший.
1: А мы работаем в удовольствие. Ну, помимо денег, конечно, не будем отрицать этого, да. В общем, удовольствие общаться в эфире вместе с вами, дорогие друзья, и, конечно же, с нашими гостями, кое сегодня будет очень много, и поводов сегодня предостаточно. Так что всем добрый вечер, друзья. Давайте проведем этот вечер вместе.
5: И по-доброму.
1: Да, и получим от этого удовольствие. Поехали.
0: Вечернее шоу.

0: Кстати, по поводу улыбки, она сегодня будет нам нужна. Ну, не то чтобы мы не будем улыбаться и однажды лишь улыбнемся. Нет, сегодня будет у нас уникальный человек, который работает в органах, и при этом он очень часто улыбается. Не пропустите, это будет очень интересно.
1: На Авторадио.
0: Такая себе интрига, да, получилась?
2: Да, ты вообще, ты еще тот интриган.
0: Сегодня мы будем знакомиться с полицейскими, которые на ПМЭФе устроили просто невероятные шоу, да, стендап. И с героем этого стендапа мы сегодня будем общаться в эфире, так что тоже не прослушайте, это будет интересно.
2: Абсолютно.
0: Ну а пока новости следующего содержания. Ходить налево – это нормально. По крайней мере, так утверждают ученые, изучающие траекторию движения множества людей во время неспешных прогулок. Оказывается, большинство людей, мы с вами, инстинктивно сворачиваем налево и движемся против часовой стрелки. Этот феномен проявляется в музеях, супермаркетах, пустых комнатах даже. Исследователи пока не могут объяснить причину такого поведения. По мнению некоторых, у каждого человека есть крошечный личный наклон в одну сторону, а в толпе эти сдвиги суммируются и создают общее вращение. Так что, дорогая, извини, если сходил налево, ничего личного, просто у меня такая нормальная тенденция, как у большинства граждан.
2: Вы думали, вы в сказку попали? Да, мы все попали в сказку. В России снимут новый фильм о Винни-Пухе.
0: Ну, наконец-то!
2: Да,
0: давно не было.
2: Вот, появляются новые фильмы, сказки разного качества, да, разной степени любви к публике, к ним. И казалось бы, ну все уже, горшочек не вари, но горшочек варит. И,
0: смотри, знаешь, как варит.
2: И ты знаешь, невольно, когда узнаешь, что и про Винни-Пуха тоже будет фильм, ты как-то вот улыбаешься и ждешь, что это будет хорошо, что, ну, это будет прекрасно.
0: Потому что мультиков про Винни-Пуха полно.
2: И прекрасных,
0: да,
2: про Винни-Пуха. Итак, кинокомпания «Наш кино» в партнерстве с великой киностудией «Союзмультфильм» планирует снять фильм о Винни-Пухе. Об этом рассказала представитель совета директоров киностудии Юлиана Слащева. По ее словам, уже готовится отдельный игровой фильм, и совсем скоро с героем познакомятся и современные дети. Так что «Союзмультфильм» forever. Кстати, «Союзмультфильму» исполнилось 90 лет.
0: Вообще.
2: Невероятный юбилей. По этому поводу будем сегодня еще говорить с представителями «Союзмультфильма». Это будет в финальном части, не пропустите.
0: А, так уж у нас в стране сложилось, что у человека должна быть дача. А душ, на которой помогает отдохнуть от городской суеты, насладиться, наконец, свежим воздухом. Вот в этом году больше половины россиян останутся во время отпуска дома, и большая часть этой половины отправится, конечно же, на дачу. У кого она есть, соответственно. В целом, для большинства дача – это место отдыха, для 20% – пространство для встреч с близкими, для 18% – место летней рабочей зоны, как для работы на удаленке, так и просто, так и, собственно, для работы на дачном участке. Именно для работы, а не для отдыха. Еще часть рассматривает дачу как пространство для праздников и пикников, столько же используют ее как зону для творчества. А что такое дача для вас? Вот мы решили поговорить сегодня с вами на эту тему, которая так и называется – на дачу.
2: Есть ли у вас дача? Начнем с этого простого, но такого внятного вопроса. Как часто вы туда приезжаете? Для чего вам дача? Это работа или отдых? Ну и сколько сил, времени и денег забирают ваши условные 6 соток?
0: Плюс 7-915-459-2020. Все для вас доступно, пожалуйста. Пишите нам в Максе, пишите нам в ВК. Ждем ваших сообщений.

0: Успей купить билет. 12+. Реклама. Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
1: Качественные, конечно.
2: Надежные, чтобы потом не было проблем.
3: Долговечные, проверенные временем.
0: Именно такими являются материалы Bollars. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Bollars обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Bollars.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая?
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: Мясной гурман.
8: Швеллер, уголок, труба, арматура. Весь металлопрокат в профиль-центре. От производителя. Звоните 54 54 54.
9: Кругом фотографы да гитаристы, а требуются трактористы.
10: Запишись в учебный центр «Спецкадр» и получи востребованную профессию. Тракториста, машиниста экскаватора и погрузчика, оператора харвестера и форвардера. Учебный центр «Спецкадр». Вологда, Горького, 91. 8 800 222 89 90.
11: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
12: Красивый газон без лишних хлопот – это просто. В магазине «Бобер» газонокосилки и триммеры для любых задач. Легко косить, удобно использовать. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас. Вологда, Ярославская, 11А.
13: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.
14: В честь открытия нового автосалона официальный дилер «Автоэкспресс» объявляет грандиозную распродажу автомобилей «Черри» и «Теннет». Продаем весь модельный ряд по себестоимости. Узнайте свою выгоду по адресу: Вологда, железнодорожная, 50В, корпус 1. Телефон 71 50 50.
15: Акция действует до конца мая.

0: Что, продолжаем тему удачи. Интересно, что летом число травм возрастает на 20-25%, в основном из-за смены активности после зимнего периода и беспечности во время отдыха, ну, либо во время работы. Чем может быть опасно загородное дачное увлечение? Об этом мы подробнее говорим сейчас с врачом-остеопатом, основателем клиники доктора Симкина, экспертом в эргономике, самим Дмитрием Симкиным. Дмитрий Борисович, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
2: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: А можно вас вначале попросить рассказать доступным языком, что такое эргономика?
1: А эргономика – это такая наука, которая учит не подстраиваться под окружающий мир, а подстраивать его под себя.
0: Это как?
1: Если коротко. Угу. Ну, например, удобное кресло, удобная лопата, удобная подушка.
0: Ага. Так, удобная жена, удобная кровать.
2: Да, хорошо, что это в одном ряду, жена и кровать.
1: Грядка удобная.
0: Ага, понятно.
2: Дмитрий Борисович, давайте, наверное, вот мы, прежде чем отправимся на дачу, выясним, в чем проблема современного человека? Говорят, мы все кривые да косые.
1: Слушайте, ну, проблема на самом деле не одна, но одна из проблем, например, дачи, в том, что человек долгое время находится в неподвижном положении, то есть такой вот офисно-диванный вариант.
0: Вы зиму имеете в виду, да, когда?
1: Угу. Ну да, не сезон, не uh-huh. сезон. Uh-huh. Вот, многие не ходят на фитнес, мало двигаются, а потом вот совершают подвиги на даче. Это первая проблема. Вторая проблема то, что люди регулярно ездят на ТО со своей машиной, потому что, ну, о машине нужно заботиться, она все-таки

0: денег стоит. Вот. А о своем теле заботиться мало, потому что тело, оно условно бесплатное. И, в принципе, ну, если не беспокоит, так и ладно. Вот. Это большая проблема. То есть люди просто все кривые, косые, и минимальная нагрузка может вызвать очень далекие серьезные последствия.
1: Так, ну и давайте тогда перейдем к заботе о теле, да, ну хотя бы там элементарно какой-то.
2: Ну давайте, да, маленькую разминку проведем перед тем, вот как взяться за лопату или за косу. Для меня прополка, смертная мука, как ее лучше выполнять согласно эргономике?
0: Согласно эргономике, во-первых, прополка может быть на разном уровне. Если вы заранее побеспокоитесь о том, чтобы грядка была на уровне, ну, например, пояса в идеале, то прополкать можно вообще не наклоняясь. Но если у вас стандартные низкие грядки, то вы можете использовать низкую скамеечку раскладную, сейчас такие продаются. Можете использовать коврик под колени, да, чтобы было на что коленочкой мягко, удобно встать. Да, но в любом случае не в наклонку это делать.
1: Не в наклон. А чем чревата наклонка? Ну, понятно, что кровь приливает к голове, это может быть, ну, просто всяческие последствия, да. А для позвоночника, для тела?
0: Ну, две основных причины. Первое, это то, что мышцы спины находятся в постоянном напряжении, и они не просто напрягаются, они сжимают позвоночник довольно сильно. И вторая проблема в том, что в положении наклона сжимаются передние части дисков, передние отделы дисков, и то желеобразное содержимое, которое находится в межпозвонковых дисках, оно выдавливается назад. И если у человека и так там была протрузия, которая, в общем-то, обычно не болит, то она может лопнуть и превратиться в грыжу.
1: Вот мне кажется,
0: наклон или распрямление.
1: И это просто наклон. А мне кажется, у мужчин еще, ну, в чем одна из главных проблем, это перенос тяжелых вещей. Нам все кажется, ну, мы сейчас что тут? Ну, колеса туда перетаскаем, тут бочечку немножко подвинем. Вот, в результате потом могут быть действительно последствия. Что, каким образом организм может нам дать понять, что мы что-то неправильно сделали? Вот именно при тяжелых вещах. И когда это у мужчин происходит.
0: Ну, во-первых, мужчине важно оценивать трезво свои возможности. Трезво в прямом смысле, трезво. Дело в том, что многие не занимаются спортом, от слова совсем. И кроме того, что они мужчины по паспорту, да, физически, им это, ну, они не отличаются от женщины. То есть им, ну, так же это тяжело делать, не нужно подвиги совершать. Поэтому если вы не ходите в зал, и у вас не очень сильные мышцы, то поднимать тяжесть не нужно... в принципе, да, из-за этого специально обученные люди. Вот. А что касается переноски веса, то желательно это делать не в наклонку, не с поворотом, то есть нельзя ничего поднимать с поворотом. То есть повернитесь лицом, присядьте, выпрямите спину и поднимайте лучше ногами. Если ногами поднять не можете, ну, не поднимайте совсем.
1: Это как штангисты, ну, делают, да, они вот обычно подходят,
0: да,
1: раз штангу,
0: точно,
1: тогда сначала присяду, да?
0: Да, а если у вас не очень здоровая спина, то возьмите с собой на дачу поясничный корсет. Он же пояс, он же бандаж, который подтягивает животик и тем самым разгружает поясничные диски.
1: Так вот кто же знает, а здоровая она или нездоровая? Пока вот она не стрельнет в определенный момент, ой, и думаешь, что-то мне... Ну давайте вот в завершение какие-то общие советы, что можете сказать тем, кто хочет отдохнуть так, чтобы не было мучительно больно, а было мучительно приятно.
0: Ну, первое, да, если говорить о предварительном планировании, да, желательно, конечно, какая-то регулярная физическая нагрузка, да, ну, вот фитнес какой-то, фитнес-зал. Вот. А второе, это все-таки регулярное ТО для своего организма.
1: Каким образом? Что значит ТО?
0: ТО – это поход к остеопату. То есть найдите себе хорошего остеопата, который осмотрит ваш организм и скажет, у вас тут в ногу тянет, у вас тут в плечо тянет, из-за этого поясница перекошена, освободит вам там плечо или ногу, и у вас поясница выровняется, освободится, и вы сможете спокойно переносить нагрузки на даче. Это вот если заранее. Если вы уже поехали, если вы сейчас уже едете в машине на дачу, и назад уже возврата нет, то очень, во-первых, самое главное, не пытайтесь сделать сразу все. То есть нагрузки увеличивайте постепенно. И попытка сделать сразу все, вот совершить подвиг стахановца, может обернуться болью. Вот. То есть постепенно, по мере своих физических возможностей, с постепенным увеличением нагрузки. Вот. Не работайте в наклонку, не поднимайте тяжести, переносите то, что нужно перенести небольшими частями, небольшими грузами. Поливать лучше не из ведра или лейки, а шлангом, если он есть. Вот. Можно доказать на озоне, если что. Вот. То есть не совершайте подвигов. Если что-то поднимаете, еще раз повернитесь лицом, присядьте, согните ножки и постепенно выпрямляйтесь. Вот.
1: Все, ну, понятно. Вот, Простые советы, но доступные для каждого. Спасибо огромное.
2: И важные.
1: Врач-остеопат, основатель клиники доктора Симкина. Дмитрий Симкин был на связи. Спасибо.
2: Счастливо.

0: только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
1: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
2: Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motors.
3: Да все без...
4: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
5: Ищите на авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
4: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
5: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
6: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 990 99 тысяч рублей.
2: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопью. Указана максимально рекомендованная цена перепродажа автомобиля Havail 7 2026 модельного года, не является объектом действия с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail сети на сайте havail.ru. 12+.
7: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
8: Столько условий.
9: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
2: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. А у Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
10: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
2: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
11: Чувствуешь неловкость и неуверенность? Забудь! Карамель антиполицай. Устраняет неприятные запахи изо рта. Быстро действует и дарит уверенность в любой ситуации.
12: Маленькая карамель – большой шаг смелости. Будь уверен в себе. Антиполицай. Общение без смущения.
11: Спрашивайте в магазинах вашего города.
13: Детская сберкарта вызывает улыбки.
14: Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет.
15: Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
16: Лето – время впечатлений. Море, горы. Города? Не можете выбрать? И не надо. С Аэрофлотом вы можете побывать везде. Турция, Китай, Таиланд и другие направления. Летим в отпуск по выгодным ценам на аэрофлот.ру.
2: Реклама ООО «Аэрофлот». Город Москва, улица Арбат, дом 1, Украина, 120, 770, 0926, 61. Возможно изменение в расписании полетов.
17: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
18: Авторадио. Большая дискотека «Авторадио». Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Диана Арбенина.
19: Всем салют. 4 июля на стадионе ВТБ. Авторадио устраивает классную большую дискотеку. Будем танцевать. Диана Арбенина, ночные снайперы. Увидимся в разгар лета.

0: разбуди меня.
1: Катя, вставай. Вставай.
2: Это большой хит. Игра. Прямо сейчас дозвонись и выиграй 2 билета на большую дискотеку Авторадио. Номер прямого эфира 258-3300, код 4.

0: Конечно, это шутка. Никто не спит, друзья. Осталось тут три недели до большой дискотеки Авторадио. Никто из нас не спит. Все готовятся. И, конечно же, для того, чтобы вы попали на эту дискотеку, вам тоже нужно приготовиться. Ну, озаботиться билетами. Либо купить в кассах, соответственно, либо выиграть у нас прямо сейчас в игре, которая называется «Большой хит».
1: 258-3320, код Москвы 495. Именно по этому телефону звонят те, кто хочет, невозможно хочет попасть на большую дискотеку Авторадио. Кто там?
0: Алло.
2: Алло, здравствуйте.
0: Здрасте, здрасте.
2: Меня зовут Оксана.
0: Еще раз.
2: Оксана.
0: Оксана.
1: Оксана, очень приятно.
2: Да, да, да.
0: Оксана,
2: да.
0: Вот...
2: Спасибо, взаимно.
0: Очень хотелось бы знать, Оксана, а вы в каком городе проживаете?
2: Город Боровск.
0: Боровск.
1: Боровск.
0: То
1: прекрасно.
0: Есть вы к нам из Боровска поедете на дискотеку, да, если что?
1: Конечно.
2: Ну, конечно.
0: Отлично.
2: Уже собралась.
1: Оксана, хорошо, что вы уже собрались. И вы абсолютно в курсе, что у нас на большой дискотеке Авторадио принимают участие только главные звезды, исполняют они свои главные хиты. Это обязательно нужно запомнить. Вот сейчас мы вам предложим микс из трех больших хитов одного очень-очень известного и очень-очень любимого артиста. Вам нужно просто угадать, какой из них, ну вот, точно прозвучит на сцене большой дискотеки Авторадио.
0: Оксан, готовы?
2: Да, постараюсь.
0: Встречайте, угадать. Суперзвезда, заслуженный артист России, участник большой дискотеки Авторадио Стас Михайлов.
3: Большой хит! Игра! Выбирай! Один!

0: тебя.
1: Не могу, ну каждая песня как бальзам, а? Ну каждую песню хочется подпевать. Я даже не знаю. Очень сложная задача, Оксана. Три потрясающих хита Стаса Михайловича. Что?
2: Я выберу вариант третий.
1: Так, еще раз, смотрите. Без тебя, без тебя. Второй. Журавли летят в Китай. И третий. Все для тебя. Рассветы и туманы для тебя. Арбузы и бананы. Так, еще раз.
2: Для меня. Для меня. Не знаю, почему.
1: Ну, подумайте еще раз хорошенько. Итак, без тебя, журавли, либо все
2: Давайте
1: для тебя.
2: Давайте первый вариант тогда.
1: Все-таки без тебя.
2: Да.
0: Большой хит. Без тебя.
1: Оксана, молодец. Потрясающий результат.
3: Да,
1: молодец.
3: Оксана, молодец.
2: Спасибо.
3: А вот Брагин не очень молодец. Ты почему Стаса Михайлова заслуженным назвал?
1: А кто?
3: Он давно уже народный артист Российской Федерации,
1: Боже,
3: между
1: как
3: прочим.
1: Как я пропустил, народный.
3: Как ты пропустил?
1: Да, простите.
3: А вот Оксана все знает. И знает, что он народный артист. И знает, что он выступает на большой дискотеке Авторадио. И попадет на эту дискотеку обязательно, потому что, да, Оксана, вы победили в нашей игре.
1: Ура!
3: И, соответственно, вы получаете два билета
2: спасибо,
3: в танцевальный партер.
2: Спасибо, Авторадио. Люблю
1: все.
2: Вас.
1: Мы вас тоже любим. Ждем с нетерпением 4 июля на стадионе ВТБ-арена, где главные звезды страны, такие как Стас Михайлов, Зиверт, Иванушки, Татьяна Набуланова, группа «Добро» и многие-многие другие исполнят свои главные хиты. До встречи на большой дискотеке Авторадио.
0: Большой хит. Игра с

0: Радио представляет.
1: Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель?
0: Вы мечтаете о развитии и продвижении?
1: Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле
0: на сайте Авторадио.ру
1: и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру
0: при поддержке агентства стратегических инициатив.
2: 16+.
3: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
4: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, ясно, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 21, ночью плюс 13. Завтра также ожидается ясная погода, без осадков. Температура воздуха до плюс 27 градусов.
3: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.
3: Реклама. Задумались о крыше и отделке фасада? В профиль-центре есть все, что вам надо. Профиль-центр. 54 54 54.
5: Здравствуйте, я Алексей Демин, ведущий врач Вологодской глазной клиники «Визус Абсолют». Вместе с нами вы обретете здоровое зрение. Не откладывайте посещение офтальмолога.
6: Записывайтесь на консультацию по телефону 33 36 36.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Звук вашего уюта звучит так? Пора это исправлять. В торговом центре «Аксон» тысячи идей и товаров для вашего дома. Керамогранит, двери, обои, мебель, сантехника. Все по выгодным ценам. Создайте уют с торговым центром «Аксон».

0: Мне так нравится. Сейчас ведь многие люди едут на дачу. Да. Едут в машине на сушу, а мы про дачу говорим. То есть, есть ли у вас дача, это вообще мы всех спрашиваем, как часто вы туда приезжаете, для чего вам дача, это работа или отдых, сколько сил, времени, денег забирают ваши 6 соток. Да.
1: Ну, дача условно. Это каторга или удача, есть еще вот такое вот выражение. Да,
0: выражений много всяких разных, а, ну, понятен в нем смысл.
1: Ирина пишет.
0: Ой, да, подожди, давай начнем с очень, не очень в тему, но очень эмоциональное письмо пришло от Виталия. Привет, я первый раз вам пишу. Какая дача? Ключи от квартиры получили недавно. Жене говорю, давай обустраивать. Да. Это да-да тянется полгода. В итоге плюнул, уехал в нашу новую квартиру на пару дней. Занавесок и кондея нет. Сижу, балдею тут, слушаю вас. Вы помогаете мне не растаять.
1: Прям мне Савва Игнатьевич напоминает. Захожу и жмурюсь.
0: Да,
1: красота
0: да,
1: новая квартира. Да, но теперь про дачу. Дом с участком – это моя мечта, пишет Ирина. И я знаю, чего хочу. Полжизни жила между городом и поселком. Это, можно сказать, место силы для меня было. У нас был дом и отдых, и труд на благо семьи и себя любимой. Ни в коем случае не работа. По независимым от меня причинам дома его сейчас нет, хотя ездить было бы ни проблема, недалеко и недорого. Так вот, моя мечта – совместить постоянное жилье и дачу, два в одном, круглый год. И эту мечту в вашем мечта-боте я озвучила. Прекрасно, Ирина, прекрасно. Делайте так, друзья мои. Игра много денег. В этом году исполняет ваше желание.
0: Загадывайте дачу, да. А, любимые мурзилки, пишет Ирина, приобрели дачу 4 года назад. Для нас с супругом это зона и работы, и отдыха. И, конечно же, любовно прикладываются фотографии с этой красотищей. Шиповник, по-моему, тут дача-то какой-то. Ну, в общем, да, и работа, и отдых.
1: Удивляюсь, действительно, многие пишут, что они приезжают на дачу именно отдыхать, но хотя можно немножечко и поработать. Я, насколько знаю, тут кто катается на выходных, так только пашет, по-моему, у меня такое ощущение, что отдыхать там невозможно, потому что пока все покосишь,
0: слушай,
1: пока все прополишь.
0: Слушай, ну это все кто изначально что делает? Если там сразу люди делают огромное количество грядок и там различных культур, то, конечно, они туда приезжают, они не могут остановиться. А если люди изначально там, ну, немножко зелени посадили, немножко цветов, да, и а так, например, там кругом деревья стоят, то ну, это совсем другая история.
1: Ну, возможно, не знаю. Ну, во всяком случае, я слышу больше то, что люди действительно пашут, да, отдыхать совершенно некогда.
0: А либо еще зависит от того, кто какой член семьи рассказывает.
1: Тоже есть в этом сермяжная правда. Это да. Друзья, продолжим ваши дачные истории. Плюс 7-915-459-2020. Есть ли у вас, собственно, дача? Как часто вы туда приезжаете? Для чего вам она нужна? Это работа или отдых? И сколько сил, времени и денег забирают ваши 6, 10, 12, 25 соток? Пишите. Плюс 7-915-459-2020. Ждем.
2: Лайф-чат. Реклама. Фит-сервис. Масло меняйте. 100% кэшбэк на бонусный счет получайте. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк. Возврат денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masло.fitauto.ru.
3: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 167 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
6: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
7: «Джетур Т1». Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой «Джетур Т1». Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. «Джетур Т1». Безгранично близко.
8: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
9: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве
0: 19.00. Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная тема к этому часу. Путин назвал выборы в Госдуму главным политическим событием года. Подробнее далее.
3: Про главное.
2: Президент назвал предстоящие выборы в Государственную Думу важнейшим внутриполитическим событием для России. Об этом глава государства заявил на совещании с постоянными членами Совбеза. На заседании предложили обсудить дополнительные меры безопасности во время подготовки к проведению голосования. С докладом выступил глава МВД Владимир Колокольцев. Выборы в Нижнюю палату парламента пройдут 20 сентября. Голосование будет трехдневным. Участвовать в выборах смогут 18 российских партий. При этом 12 из них смогут пройти на голосование без сбора подписей. В Госдуму изберут 450 депутатов сроком на 5 лет. Половину мест распределят по партийным спискам, а еще половину по одномандатным округам.
3: Про автомобили.
2: В Госдуме предложили дать водителям 15 минут, чтобы остановить эвакуацию машины. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов. Сейчас водитель может остановить эвакуацию, если предъявит документы на машину. Однако, если они остались в салоне, автомобиль часто все равно увозят на штрафстоянку. По предложению депутата, в такой ситуации водителю должны дать доступ к документам. А если он успел вернуться и может сам переставить машину, то эвакуацию предлагают приостановить на 15 минут. При этом штраф за неправильную парковку все равно должен сохраниться. Подробнее о том, нужна ли такая мера, Авторадио рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хейцейр.
4: Я полагаю, что рациональное зерно в этом предложении есть. Я бы его построил несколько по-другому. Когда водитель может перед погрузкой автомобиля на эвакуатор или в момент его погрузки приостановить это действие, которое повлечет за собой, соответственно, какие-то штрафы и компенсации, чтобы его машину не увозили. Ведь у нас часто, на самом деле, автомобили увозят тогда, когда они находятся, знаете, в таком пограничном состоянии. Ну, например, где-то бампер далеко выступает. Нередко, когда, например, стоит знак, который определяет удаление от него, стоянка запрещена, но буквально там на 50 сантиметров или на метр даже. Понятно, что дальномера у водителя нету, то есть для этого у него должно быть какое-то время, чтобы его машину не увозили, потому что мы оставляем часть людей, которые не являются потенциальными хамами, пострадавшими.
2: Эксперт также считает, что водителей можно заранее предупреждать об эвакуации, например, через приложение для парковок или СМС-оповещение.
3: Про экзамены.
2: Участники ЕГЭ могут узнать свои результаты в личном кабинете на портале госуслуги. Об этом ТАСС рассказали в Рособорнадзоре. В будущем там же планируют размещать сканы экзаменационных работ. Это позволит выпускникам проверить, как были оценены их ответы, а также при необходимости подать апелляцию. Результаты, которые отображаются на госуслугах, можно использовать и при подаче заявления в ВУЗ через сервис поступления в ВУЗ онлайн. Кроме того, на портале уже работает тренажер для подготовки к единому госэкзамену. В Рособорнадзоре также готовят перевод в онлайн других этапов – от подачи заявлений на экзамены до оформления апелляций. Официальный курс доллара по данным Центрального банка на праздничные выходные и понедельник – 71 рубль 91 копейка. Курс европейской валюты – 82 рубля 97 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

0: Вечернее шоу «Мурзилки лайф». Встречайте, поющие ведущие Авторадио Брагин, Гордеева и Захар.
1: Ну что, добрый вечер, счастливые обладатели дач. И счастливые люди, у которых дачи нет. Потому что тот, кто едет сейчас на дачу, думает: господи, лучше бы я дома остался. Бывает такое? Бывает, правда? Или когда ты там корячишься, думаешь: ну, зачем мне эта дача? Я же картошку могу в магазине купить.
2: Нет, есть еще люди, есть третья категория, люди, которые мечтают о дачах.
1: Есть.
2: Потому что они еще не знают, как будет она для них счастьем или несчастьем. Но в любом случае мечтают, потому что, ну, вроде как это красиво, у меня есть дача.
1: Друзья, вам в наш замечательный сезон игры много денег. Ну, а пока там деньги, напомню, в банке в данный момент 11 тысяч рублей. И для того, чтобы сорвать банк, вам нужно всего-навсего назвать ту песню, которая сейчас будет звучать в эфире. Но перед этим у вас должен быть гимн Авторадио.
0: Брагин, Гордеева и Захар.

0: много денег на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
1: Вот, мы тоже хотим, чтобы у вас не болело. Потому что, ну, бывает такое, ну, вот сердце ноет или теща постоянно. Ну, почему вы дачу не купили в свое время, а? Вот,
2: может быть, все-таки подумали. Вы жили бы как люди.
1: Да, ведь вот других
2: сейчас
1: есть.
2: Сейчас бы урожай был.
1: Вот у тети Оли дочь купила очень удачно. И думаешь, а почему вы нам дачу не купили? Ну ладно, сейчас это все. Друзья, для тех, у кого...
2: Сейчас вдруг... была страничка личной жизни.
1: Да-да-да. У кого есть все-таки такая мечта, чтобы у вас была дача, Авторадио спешит на помощь.
2: И не только. Любая другая мечта тоже допускается.
1: Абсолютно.
2: В нашу игру.
1: Этот сезон у нас счастливый. Он 13-й, потому что с нами генеральный партнер «Озонбанк». И вместе мы играем на деньги и исполняем ваши мечты.
2: Призовой фонд 5 миллионов рублей, 5 заветных желаний, плюс еще одна мечта от «Озонбанка», которую мы разыграем в дополнительном 6-м суперфинале.
1: Что нужно сделать в этом сезоне? Да, собственно, все, что и в предыдущих было. То есть зарегистрироваться в нашей игре, установить гимн Авторадио. Единственное, в этом сезоне вы должны еще и, когда вы пишете анкету, заполняете, да, написать свою мечту, которую мы, соответственно, озвучиваем в эфире и в одном из суперфиналов ее исполняем. Все очень и очень просто.
2: В банке 11 тысяч рублей предлагаю установить Авторадио-рулетку.
1: Давай. Я не дотянусь, нажми ты.
2: Давай я.
1: Давай. Раз.
2: Так, пожалуйста.
1: Телефон заканчивается на 1971. На связи у нас должна быть Лариса из Москвы. И вот ее мечта. Очень хочу новый автомобиль. А вот какой, я думаю, мы сейчас у Ларисы спросим лично. Давайте звонить.
2: Да, я еще забыла добавить, что у нас в банке, конечно, сейчас 11 тысяч рублей, но у нас же есть генеральный партнер игры «Озонбанк», и он готов удвоить этот выигрыш.
1: Ну что ж такое, с кем вы там разговариваете, Лариса, в данный момент? Очень жалко, что мы с вами не побеседовали, да, возможно, с автосалоном. И, к сожалению, даже не услышали гимн Авторадио. Стало быть, даже 3000 мы, к сожалению, Ларисе послать не можем, увы и ах. Друзья, ну напомним, что призовой фонд счастливого сезона игры «Много денег» на Авторадио. 5 миллионов рублей, 5 ваших заветных желаний. Но это еще не все. Под Новый год в 6-м суперфинале генеральный партнер игры «Озонбанк» исполнит еще одну мечту. Удвоить шансы на выигрыш вашей мечты вам поможет специальный мечтобот на сайте Авторадио.
2: Ну, я так не играю.
1: Я так не играю. Мы так не играем, потому что... Лариса да, тоже так не играет. Но будем надеяться, что в следующий раз у нас все получится. Давай запустим радиорулетку. Банк остается прежним 11 тысяч рублей.
0: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора.

счастливых зрителей. Поют Иванушки, Ева Польна, Стас Михайлов, Юлиана Караулова.

0: Успей купить билет. 12+. Реклама.
1: Прагматик Мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик Мебель. Ленинградская 144. Телефон 50 84 85.
2: Хотите обновить гардероб без лишних трат? Салон «Мое пальто» в ТЦ «Луч» увеличил ассортимент женской одежды. Стильные вещи на каждый день и для особых случаев по отличным ценам. Приходите, убедитесь сами. Торговый центр «Луч». Салон «Мое пальто». И Памилев НП, ИНН 35-25-00-44-92-21.
3: В медицинском центре «Магнит Плюс» принимают ведущие врачи-неврологи Вологды с большим опытом работы. Беспокоит головная боль, боль в спине и конечностях? Запишитесь на прием уже сегодня, чтобы жить активной и полноценной жизнью. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Солнце, пляж.
5: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
4: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
5: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.
6: Ищите стабильную работу с достойной зарплатой. Компания «Рейвол» приглашает в свою команду сварщиков, гипщиков ЧПУ, маляров и слесарей. Опыт не обязателен, всему обучим. И поможем освоить профессию. Звоните прямо сейчас. 58 13 21. 58.

0: Известный на весь мир Петербургский международный экономический форум, как всегда, здесь обсуждают инвестиции, масштабное сотрудничество, будущее экономики. Но в этом году конкуренцию деловым новостям МЭФ составил веселый человек с громкоговорителем. Герой видеоролика, набравшего миллионы просмотров.
1: Давай, давай, газу дай! Дамы и господа, не стесняемся, автобус берем и едем до ближайшего метро! Давай, пошумел, погнал!
2: Это форум, как настроение у вас?
1: Не стесняйся, ну за ручку взять, давай возьму за руку. Рекомендую сесть в автобус. Форум экономический.
0: Вежливые полицейские так назвали сотрудников отдельного взвода управления полиции на метрополитене. В обычные дни они следят за порядком на станциях метро, а на крупные мероприятия сотрудников привлекают для усиления. Вообще в ролике фигурируют три полицейских, отмечим для справедливости. Они регулируют потоки людей у экспо-форума, отпуская при этом шуточки и стараясь поднять настроение уставшим участникам МЭФ. Но особенно отличился и полюбился зрителям он. Рапорщик Алексей Тарасов. У Алексея сейчас очень напряженный график.
3: Гастроли.
0: Притом у него в полиции, у него гастроли, постоянно интервью, съемки. Но нам удалось его поймать в студии Авторадио Санкт-Петербург. Алексей, добрый вечер.
4: Здравствуйте.
3: Привет, привет, привет, Алексей. Добрый вечер, добрый вечер.
0: Очень рады.
4: Здравствуйте.
0: Алексей, скажи, пожалуйста, у тебя еще фан-клуб в Питере не открылся? Восторженные поклонники не приходят за автографами на место несения службы?
4: Так получилось, что он 2 года назад закрылся. И вот сейчас открываем вновь.
3: Фан-клуб?
4: Так что добро пожаловать.
3: Как так случилось? Прости, пожалуйста, что ты имеешь в виду, что он 2 года назад закрылся?
4: Большую часть жизни я музыкант, я работаю с публикой и ведущий, точно так же, как и вы, на радио вел. Ну, это
3: ничего
4: было,
3: себе.
4: Правда, не авторадио, но тем не менее, да. И 2 года назад пришлось уйти с... медийки, сейчас
0: на серьезную работу.
4: Здорово.
3: А на питерском форуме ты же не в первый раз в усилении?
4: Верно. На петербургском форуме мы в 3-й раз, причем так. На одной и той же. Так получилось.
3: Понятно. А что самое сложное в работе полицейских на таких грандиозных мероприятиях?
4: Если мы имеем в виду Петербургский международный экономический форум, то самое тяжелое, пожалуй, что он длится для нас 5 дней. И вот,
3: причем с утра и до ночи, да, Алексей?
4: Ну, с 7 до 7 получается, в среднем где-то.
0: Леша, а скажи, пожалуйста, было ли у вас, вот у вашей группы товарищей, конкретно у тебя ЦИО от руководства, внедрять, так сказать, юмор в работе с гражданами, работать, так сказать, с огоньком, или вот этот вот стендап на питерском форуме, это полностью твоя импровизация?
4: Это не моя импровизация изначально, это импровизация нашего лидера, нашего любимого командира. Он в том году начал работать с мегафоном. Вообще, как все было изначально, меня поставили...

0: или на эту точку, сказали, самое главное, чтобы машины здесь не парковались. Все, делай как хочешь, что хочешь, все. Здесь,
1: вернее, хоть брейк-данс танцуй, да?
0: Да, да, импровизируй. Ага. И, ну, в общем, нельзя было им ожидать клиентов, так как они таксисты. В том году подключился уже наш командир. Он привнес то, что взял с собой мегафон. С мегафоном намного удобнее работать. И чуть-чуть начал так пошучивать. А в этом году мы уж совсем осмелели что-то, взяли кучу мегафонов и прям в раздолье пустились.
2: Ну, народ-то как реагировал? Все по-доброму реагировали? Все это как раз действительно оживляло уставшую толпу, которой нужно было как-то еще сесть в машину и разъехаться?
0: Да, практически все отреагировали очень классно, мне было очень приятно. Ну, за исключением, как я уже всегда говорю, за исключением там водителей и пассажиров некоторых там черных майбахов, ауди. Ну, таких очень-очень серьезных.
1: Ну, эти люди вообще с трудом понимают юмор, согласен. А вообще в работе полицейского часто бывают веселые эпизоды, Алексей?
0: Очень часто, да? Очень часто. Да, но это больше внутренние такие веселые эпизоды. Ну, все-таки нужно держать лицо достаточно часто. Угу.
1: А вот в кино полицейских правдиво показывают?
0: Смотря в каких фильмах.
1: Ну, пример хорошего полицейского можешь привести?
2: Которого по-честному показали.
0: Да, капитан Жеглов.
1: А, ну это классика, слушай, это классика.
2: Это любимый фильм про, скажем так, служителей правопорядка?
0: Наверное, да. Если мы рассматриваем именно про служителей правопорядка, наверное, да. Угу. Это очень, очень классный фильм.
2: Алексей, ну вот мы уже услышали, что большую часть своей жизни ты был музыкантом, барабанщиком, плюс еще работал на радио. А чем еще увлекаешься по жизни? Хобби какое-то еще есть или вот музыки достаточно?
0: У меня очень много сфер, которые были в моей жизни, и они максимально разные. Тот же стендап, я сейчас над ним задумался, да. Ну,
2: а мы
0: про музыку
2: поняли, да.
1: И насколько мы знаем, ты сейчас собираешься даже записывать песню? Есть такое?
0: Я, ну, не совсем это так называется, это драм-кавер. То есть, когда ты на барабанах обыгрываешь по-новому, и песня звучит по-новому. То есть, это всем известный трек будет, этот трек знают абсолютно все. Он играет из всех утюгов уже много-много-много лет.
1: Секрет какой?
0: Пока да.
2: Хорошо.
0: Пока
2: хорошо.
1: Слушай, но у нас есть предложение. Мы же тоже творческие личности, да? Попробуем вместе с тобой сейчас сделать... Ну, небольшой это же кавер, но опять-таки по результатам твоего поведения на Пмэфи. Всем известна композиция «We Will Rock You», Queen, да? Ритм ты прекрасно понимаешь, да?
0: Конечно.
1: Body, you're a boy, make it big, да? Да, именно то. В общем, твоя задача сделать с нами вместе «Вежливый полицейский». В припеве.
0: Да, да.
1: Хорошо.
0: Почему бы и нет?
1: Тогда я делаю куплет, вместе делаем припев. Погнали. One, two, three, come on. Кто на ПМФ вам будет рад, кто для вас всегда друг и брат, пробки одолеет своей рукой, как его зовут и кто он такой. Лёша!
0: Вежливый полицейский.
1: И ещё раз.
0: Вежливый полицейский.
1: Эта песня шутка, но в ней намек. И кто служит людям, ценный урок. Этот полицейский пример для всех. Главное оружие, улыбка и смех.
0: Вежливый полицейский.
1: Еще раз.
0: Вежливый полицейский.
1: А теперь мы.
3: Алексей Тарасов.
1: Come on, everybody.
3: Наш герой сегодня.
1: Ну вот такая шутка юмора у нас получилась. Спасибо тебе огромное,
0: это очень
1: Алексей.
0: Прикольно, спасибо.
2: Да. Лёш, Алексей, очень приятно было познакомиться. Надеемся, это не последняя наша встреча. Надеемся, возможно, тебя даже увидеть в нашей студии с твоим концертом или как минимум с премьерой, ну, какой-нибудь...
1: Полицейского стендапа. Почему
2: как
1: нет?
2: Как вариант. Алексей Тарасов, вежливый полицейский.
0: Спасибо.
2: Петербургского международного экономического.
0: Очень приятно.
2: Пока. Счастливо.

0: Бриллианты Пашок цене только в Sunlight. Золотое кольцо с природным бриллиантом за 8990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
1: 100% кэшбэк. В автосервисах «Фит-сервис» вернем 100% стоимости замены масла бонусами. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк. Возврат денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masla.fitauto.ru.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе зерновой «Эгоист» в ассортименте 1 килограмм 1999 рублей с 11 по 17 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.

0: квартиру сниму на суточную.
1: Лето – время впечатлений. Море, горы, города. Не можете выбрать? И не надо. С Аэрофлотом вы можете побывать везде. Турция, Китай, Таиланд и другие направления. Летим в отпуск по выгодным ценам на аэрофлот.ру. Реклама ООО «Аэрофлот». Город Москва, улица Арбат, дом 1, Украина, 102, 770, 00, 926, 61. Возможно изменение в расписании полетов.
2: Все сложится с новым кроссовером Тенет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
3: Цена действительно на модель Тенет Т4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Ты нашла компанию, которая поможет нам избавиться от кредитов и долгов по выгодной цене.
5: Дорогой, сначала я обошла все компании в городе, потом выписала все цены, затем обзвонила всех знакомых, почитала статьи в интернете, высчитала судебные издержки, начала искать купон в интернете и...
6: Да, а в Росбанкрот ты ходила?
5: Ну не перебивай, конечно ходила. Уже и договор заключила. И 5000 потратила.
6: Каких 5000?
5: Твоих. Росбанкрот делает скидку 5000. 5000 от цены любой другой компании. Представляешь, не пропадешь деньгам. Росбанкрот.
7: 8 800 350 16 16.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-3671. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
3: Феномен в мире детской литературы. Скоро в кино. Летом всякое бывает. Побег из Колмара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Во всех кинотеатрах с 25 июня. Авторадио.
4: Большая дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Калибри и Мавик.
5: Друзья, всем привет! Мы, дуэт «Галибри» и «Мавик», с нетерпением ждем встречи с вами на новом музыкальном фестивале «Большая дискотека Авторадио». Запоминайте, 4 июля, ВТБ-арена, центральный стадион «Динамо». Именно там мы споем все наши хиты.
6: Я

0: карнавальные линзы, чужие глаза, вампирские зрачки, как только не называют этот аксессуар, который в настоящее время стал весьма популярным у подростков и молодежи. По сути, это цветные линзы. На маркетплейсах их навалом, цены при том невысокие. И это как раз в этом опасность тоже заключается, от 400 до 600 рублей. То есть можно просто примерить другой цвет глаз, надев эти линзы. А можно удивить друзей зрачком, как у кошки, или в форме цветочка, или какие-нибудь там дьявольские истории.
1: Я испытал это, когда мы клип снимали. С Басковым мне вставляли линзы. Ужас какой. Неприятно.
0: Нет, это когда мы делали, помнишь, когда ты изображал Ванюшку Интернешнл?
1: И туда можно.
0: Да. Не опасны ли эти манипуляции? Мы говорим с экспертом. К нам присоединяется хирург-офтальмолог, профессор, доктор медицинских наук Татьяна Шилова. Татьяна Юрьевна, добрый вечер.
2: Да, добрый вечер.
1: Здравствуйте.
0: Татьяна Юрьевна, ну вот что делать родителям, если подростка потянула на эксперименты с внешностью? Разрешать или запрещать?
2: Вы знаете, ну, надо сказать, что контактные линзы сами по себе довольно опасный способ коррекции в любом возрасте и не только у подростков, потому что они в целом таят в себе определенные риски. Это инородное тело на поверхности роговицы. Роговица всегда хуже дышит, риск инфицирования там и так далее, сухого глаза. Но когда мы говорим о цветных линзах, то надо все-таки отделять цветные и оттеночные от линз карнавальных. Это разные типы линз. И разный материал этих линз. И цветные линзы, и оттеночные – это те, которые действительно либо усиливают свой цвет глаз, либо меняют его, но они могут быть и оптически коррегирующими. То есть люди, которые плохо видят, они могут использовать эти линзы для коррекции там, близорукости, дальнозоркости, и при этом еще изменить цвет глаз.
1: И все-таки, наверное, производятся они профессионалами, да, эти линзы, которые именно
2: корректируются. Безусловно, но эти линзы еще и материал имеют такой, силикон-гидрогелевый, более дышащий. А вот карнавальные, которые вот, с которых мы начали, вот эти с, ну, с вытянутыми зрачками, и там вообще вариантов очень много. Это линзы не для постоянного ношения. То есть это линзы, которые на глазу, на поверхности роговицы, могут находиться всего несколько часов и очень небольшое количество раз. То есть по сути, это линзы разового ношения для, для смены имиджа. То есть постоянно ими пользоваться нельзя, и, потому что они плохо дышат, материал совершенно другой, не тот, который у цветных и оттеночных. Но поскольку подростки, как правило, конечно, привержены к попыткам изменить свою внешность, то, наверное, это способ все-таки более безопасный, нежели, например, татуаж. Потому что сейчас модно не только контактная линза, а еще и татуаж белковой части глаза,
1: да
2: татуаж век. То есть тогда, когда красители вводятся перманентно. Мало того, смена цвета глаз, когда лазером специальным воздействуют. Вот это опасные штуки. И их не только подросткам, но и взрослым людям, конечно, рекомендовать не стоит. А все-таки, если попробовать что-то изменить себе и на короткий промежуток времени, с соблюдением правил,
1: каких правил?
2: Не на маркетплейсе. Правил, ну, кратности ношения. Обязательно одевать чистыми руками. Нельзя пользоваться чужими контактными линзами. Что в целом подростки склонны недооценивать степень риска. Ну, вообще. Вот. Поэтому контактная линза – это то, что находится на поверхности роговицы. Она должна быть как минимум стерильная, то есть куплена в тех местах, где продается сертифицированная продукция. Маркетплейс не всегда хорошее место для таких покупок. А должно быть обязательно небольшой период ношения, если это карнавальные линзы, ну или если это оттеночные, то кратность, длительность использования. Ежедневные, там, недельные, не перенашивать.
1: Спасибо.
0: Понятно, согласна.
2: Вот это основные требования.
1: Ясно.
0: Спасибо огромное. Хирург-офтальмолог, доктор медицинских наук Татьяна Юрьевна Шилова. Всего доброго, до свидания.
1: До свидания, спасибо.
3: Вечернее шоу на Авторадио. Радиоканал Авторадио Вологда. Без возрастных ограничений. Погода.
4: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс Погоды, ясно, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 21, ночью плюс 13. Завтра также ожидается ясная погода, без осадков. Температура воздуха до плюс 27 градусов.
3: Радиоканал Авторадио. Без возрастных ограничений. Реклама. Профессиональная и сертифицированная установка автосигнализации. Автомагнитол, фаркопов в наличии и под заказ. Установочный центр «Автозвук». Горького 39А. Телефон 54 74 02.

0: Слышала, Гордеев, тенденцию, что сейчас больше ценятся естественные фото с той же дачи, чем какие-то отфильтрованные, отфотошопленные с пляжа, там, красоток и так далее. Вот если ты вот в естественных условиях, может быть, даже пятой, извините, точкой кверху, оно как-то... Более естественно, симпатичные ценятся, ролики ценятся гораздо
1: конечно,
0: больше.
1: Конечно, все зависит такие. От того, как выглядит пятая точка.
0: А, есть в этом твоя сермяжная
1: есть,
0: правда.
1: И она не сермяжная. Слушай, ну я тебе могу сказать, что изучая наш сегодняшний лайв-чат, я захотела дачу. Вот.
0: Да?
1: Да.
0: Ну что, это прекрасное
1: пройдет,
0: желание. Конечно,
1: это пройдет, я знаю, но тем не менее. Так как мы сегодня у вас выясняем, есть ли у вас дача, как часто вы туда приезжаете, для чего она вам, это работа или отдых, и сколько сил, времени и денег забирают ваши 6 соток, ну или сколько там у вас. Вон там я смотрю, у кого это, Дмитрий же, по-моему, да? У которого 1,5 гектара.
0: Да, это у Бориса.
1: Полтора гектара.
0: У него, а знаешь, сколько 1,5 гектара? Я посчитал, это 150 соток. Вот представляешь, что это покосить? Вот ты поезжай к Борису, просто попробуй разок на даче.
1: Так у него семья, не всей семьей как раз так. Вот,
0: а вот почему ты считаешь, что у него именно такая семья, что там работает?
1: Потому что у них 1,5 гектара.
0: Подождите, Гордеева, послушайте Женька из Риги. Да? Рига в эфире, это ягоды и фрукты, и опять по поводу дачи.
1: Это и благо,
0: да,
1: это и много труда.
0: Благо, много труда, это ягоды, фрукты, овощи, килограммы кислорода, ну и также килограмма потраченных сил. А сколько съеденного шашлыка?
1: Килограммов.
0: Да, это просто неотъемлемая часть жизни.
1: Так, дальше, Светлана, я про свою дачу могу говорить часами, а работать годами. 7 лет назад купила глухой, запущенный участок с сараями, туалетами и так далее, а сейчас дача-сад. У меня кустов гортензий 32 штуки. Дорожки, клумбы, беседка, тишина. Птицы поют, цапли летают, красота. Вот только маленького трактора не хватает для покоса.
0: Что-то мне Светлана напоминает. Помнится, у нас как-то попалось такое желание в игре. В нашем суперфинале даже, мне кажется. И одна из дам, которая нам написала, она тоже хотела маленький трактор для того, чтобы обрабатывать.
1: Да, я помню.
0: Вот, и тогда не случилось, к сожалению, у нас связи. Желание не было исполнено в суперфинале. Но, друзья мои, можно продолжать желать. Главное быть на связи, иметь гимн Авторадио и участвовать в этом сезоне «Игры много денег». Вполне возможно, и трактор тоже будет, друзья. Продолжаем писать про свои дачи. Можете хвастаться. Плюс 7-915-459-2020. Пожалуйста, Макс работает. Да, и в ВК у нас. У нас для этого есть страничка специальная, заведенная, так что пишите туда.
2: Лайф-чат. Реклама. Вы хотите отдохнуть. Вы очень хотите отдохнуть. Вы так хотите отдохнуть? Так отдохните с Web Travel. Скидка до 7% на туры, отели и авиабилеты. Настройте отдых под себя. Web Travel. Период с 25.05 по 25.06.2026 года. ОРВБ.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Еламед.
5: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
6: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
2: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица
0: 20.00. Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Трамп анонсировал новые удары по Ирану. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Дональд Трамп заявил, что американские военные нанесут новые удары по Ирану в ночь на 12 июня, передает агентство Рейтер. Кроме того, Трамп заявил о планах в будущем установить контроль над островом Харк, а также другими объектами нефтяной инфраструктуры Ирана. Этот остров считается одним из ключевых центров иранского нефтяного экспорта. Заявления прозвучали на фоне роста напряженности между США и Ираном. По данным Рейтер, речь идет о новом витке конфликта после взаимных ударов и попыток переговоров.
3: Про экономику.
2: Минпромторг предложил продлить эксперимент по маркировке части товаров до конца февраля 2027 года. Об этом пишет газета «Коммерсант». Речь идет в том числе об оптоволоконной продукции, отопительных приборах, пиротехнике, товарах для дома, а также некоторых компонентах транспорта. В Минпромторге объяснили, что бизнесу нужно больше времени для адаптации. Участие в эксперименте остается добровольным и бесплатным. Ведомство рассчитывает, что это поможет выбрать удобную модель маркировки для компаний и государства.
3: Про законы.
2: На госуслугах появится тревожная кнопка для защиты от мошенников. Такой закон приняла Госдума. Как рассказал газете «РУ» зампред комитета по информполитике Антон Ткачев, если человек заметит подозрительное списание или поймет, что его обманывают, то он сможет отправить сигнал через портал. Сообщение поступит в систему «Антифрод», которая связывает банки, операторов связи и правоохранителей. Новый сервис должен появиться к сентябрю.
3: Про автомобили.
2: Жаркая погода в Москве держится уже несколько дней. В такие дни водителям советуют внимательнее следить за состоянием автомобиля, особенно перед дальними поездками. При сильном нагреве давление в шинах может вырасти. Если колеса накачаны по норме производителя, само по себе это обычно не опасно. Однако риски появляются, если шины уже изношены или повреждены. Например, на них есть трещины, порезы, грыжи на боковине или следы неравномерного износа. В такой ситуации колесо быстрее нагревается и хуже выдерживает нагрузку. А вот могут ли шины действительно расплавиться из-за жары, авторадио рассказал автоэксперт Василий Кисенков.
4: Когда автомобиль находится в движении, резина так или иначе охлаждается, и она не успевает нагреться до такого состояния, чтобы начать плавиться. А вот когда автомобиль, допустим, остановился на раскаленном асфальте и постоял некоторое время, допустим, несколько часов, то, в принципе, вероятность того, что она расплавится, возрастает в разы. Тут, на самом деле, плавится не только резина, но и дешевые китайские пластиковые элементы. Все зависит от конкретного производителя, потому что китайские производители некоторые делают из качественных материалов. Другие хотят удешевить производство, тем самым используют более дешевые пластиковые компоненты. То есть не АБС-пластик, из которого у нас делаются те же самые бампера, а более дешевые типы пластика, они просто на солнце начинают плыть, течь, прям вот стекают. Вот представьте себе, вот как мороженое стекает. Вот точно так же и пластик это делает.
2: Специалисты советуют проверять давление только на холодных шинах. Если колесо нагрелось после дороги, то специально выпускать воздух не нужно. Когда шина остынет, давление само снизится. Официальный курс доллара на праздничные выходные понедельник 71 рубль 91 копейка, евро 82 рубля 97 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение. Только вперед! И снова в эфире наши любимые мурзилки Брагин, Гордеева и Захар. Вечернее шоу «Мурзилки лайв» на Авторадио.
1: Диджей, ну музычку, пожалуйста, будьте любезны. Прекрасно.
5: Хорошо.
1: Вот так вот. И начинаем танцы. Раз, два, три. Гордеев, ты же любишь танцевать, да?
5: Да, бывает.
1: Ну что значит бывает?
5: Бывает люблю.
1: Бывает не люблю, да.
5: Ну, бывает, если смотреть в компании какую-то музыку. У нас есть такая определенная игра. Каждый включает свою музыку и заводит всех в танцы.
1: А не надо заводить свою музыку. Включай авторадио в 6 вечера по выходным и все.
5: Хороший, кстати,
1: вариант. И у тебя будет прекрасный мегамикс. Итак, друзья мои, у нас на Авторадио большая премьера. А теперь каждый вечер по выходным обещает быть ярким и, естественно, зажигательным.
5: Потому что

0: Да, всех, кто уже купил билеты на главный танцпол этого лета, и всех, кто собирается купить билеты в ближайшем будущем, мы приглашаем как следует подготовиться к дискотеке на ВТБ-арене. По выходным ровно в 18 включаем авторадио на максимальную громкость, отдыхаем как следует. Это большая дискотека авторадио. Крутой микс ваших любимых хитов, невероятный драйв и только положительные эмоции. Я продолжаю танцевать. Еще 20 секунд и все. Но
1: давай.
0: А что ты? Присоединяйся.
1: 8, 7, 6.
0: Добрый вечер еще раз всем. Шоу Мурзилки Лайф в прямом эфире. Здесь Брагин и Гордеева. Танцы в эфире.
2: Вечернее шоу.

0: Друзья мои, ну а сейчас хотелось бы поговорить действительно о большой премьере, которая касается именно нас, ну и вас, конечно же, дорогие друзья, премьера, в которой вы участвовали, каждый из вас, каждый из наших радиослушателей. Напомню, что у нас есть на Авторадио добрая традиция 9 мая, в День Великой Победы, всей страной дружно петь знаменитую «Катюшу». И в этом году мы действительно это сделали очень здорово. У нас были замечательные гости в эфире в нашей студии.
1: Да, мы еще и объединились с нашими друзьями с телеканала НТВ, и оно того стоило, действительно, потому что у нас тут и Александровцы здесь появились, и Люся Чеботина, и Алсу.
0: И Слава Макаров.
1: Слава Макаров, да, с НТВ. То есть, действительно, 9 мая, буквально месяц назад, страна слушала Авторадио, страна смотрела НТВ, и страна пела «Катюшу». Фантастический отклик, то есть сотни больших и малых городов, тысячи участников и видео со всей России.
0: Плюс, и не только с России.
1: Да, там же и Черногория,
0: Испания, Байконур.
1: Ну, Байконур это как бы не зарубежье, но в любом случае.
0: Ну что же это не зарубежье? Байконур это зарубежье.
1: Вообще, да, Казахстан.
0: Да. В общем, мы благодарны каждому из вас за участие в этом по-настоящему народном проекте.
1: Как мы обещали, самые яркие видео стали частью большого фильма «Страна поет Катюшу». Премьера в День России. Эксклюзивное ВК-видео «Страна поет Катюшу». Смотрите, не пропускайте. У фильма впереди большая судьба. Да. Только в ВК-видео «Страна поет Катюшу». Фильм для вас, для всех.

0: счастливых зрителей. Поют
1: Владимир Пресняков, Анна Аси, Егор Крид, Татьяна Курдукова, Галибри и Мавик. И многие другие.
2: Четвертый

0: Плюс мультфильму 90 лет. Невероятный юбилей. Уникальная волшебная фабрика анимации и самых честных эмоций. Говорим об этой мощной дате с креативным директором киностудии Марией Савиных. Мария, добрый вечер.
1: Добрый вечер.

0: И сейчас мы продолжаем работать, и это очень здорово, уникальная студия, у которой такая большая 90-летняя история.
1: А сколько всего мультфильмов создано на Союзмультфильме за это время?
0: Ну, если быть прям совсем точным, то 2943.
1: 2943! Так скоро ж будет юбилейный, опять-таки, да?
2: Да, 3000 практически.
1: Да, 3000 почти.
0: Да, у нас такой, знаете, в офисе есть счетчик, который отсчитывает.
1: Да ладно.
0: 2000. Да, это шутка, конечно. Но вообще, я сейчас подумала, что это классная идея, надо ее реализовать.
1: Конечно, обязательно. Но сейчас, наверное, процесс быстрее идет с учетом новых технологий, чем раньше.
0: Ну да, безусловно, конечно. Раньше рисованный мультфильм, ну, например, там, не знаю, 10-минутный, могли и 3 года сделать, а сейчас серия 7 минут создается примерно за 6-9 месяцев, там, в зависимости от технологии, но так как процесс выстроен как бы как фабрика, да, то есть в параллель делается сразу несколько серий, то в год мы выпускаем, ну, много очень серий, то есть мы можем радовать наших зрителей большим количеством эпизодов.
1: Простите, раньше еще раз, один 7-минутный мультик делается 6 месяцев?
0: Да.
2: Сейчас, с новыми технологиями.
1: Вот это да.
0: Да,
1: я в шоке.
0: Все равно это процесс. Да-да-да. То есть кажется, что сейчас должно бы, ну, совсем все быстро делать.
1: Может, у нас сейчас кино снимают, у нас серию за полчаса практически.
0: Анимация – это долгий процесс, кропотливый, но очень увлекательный.
2: Мария, какие самые престижные награды получала студия?
0: Вообще у студии, надо отметить, что у студии свыше 800 национальных и международных наград, и в частности мы получали золотую, ну не мы, конечно, но наши предшественники.
1: Вы.
0: Золотая пальмовая ветвь международного Каннского фестиваля, фильм «Покрутаса» Гарри Пардина получил. Вообще, на самом деле, много. И фестиваль «Загреб», и сейчас мы продолжаем, на самом деле, получать различные награды и призы. И это очень-очень здорово.
1: А какая картина является самой титулованной?
0: Давайте вы попробуйте угадать, вот какие в сердечке вашем картины «Союзмультфильма», вот попробуйте предположить.
2: Сердечек много, но, по-моему, где-то я все-таки слышала.
1: Где ж ты пропадал? Я ж тебя искал, и веточек набрал,
2: да,
1: этих.
2: Да, ежик в тумане.
1: Можжевеловых.
0: Да, да, вы абсолютно правы. Ежик в тумане Юрия Нарштейна, она завоевала более 35 различных национальных международных премий, и ее знают во всем мире, и действительно, это какая-то такая очень важная часть уже нашей российской культуры, нашего ДНК, и это здорово, он прекрасный.
1: А в чем уникальность этого мультфильма? Вот смотришь, оторваться не можешь, но все-таки, вот с вашей профессиональной точки зрения.
0: Ну, если вы спросите меня, мне кажется, это сочетание нескольких факторов, на самом деле. То есть это и очень философская картина, и это довольно редко. Ну, то есть такая как бы глубокая философия, которая заложена в повествовании, и метафоричность, и какая-то вот душевность этого мультфильма. Ну и плюс технология, потому что, конечно... Игорю Борисовичу удалось создать такой невероятно живой и тактильный мир, а в анимации это, в общем, не так-то просто. Uh-huh. И как он искал эти все и материалы, и образы персонажей, это, конечно, все такой кропотливый uh-huh. труд на станке.
1: Да, и атмосфера, и музыка, и милота персонажей.
2: И голоса, которые там работают.
1: Да, и голоса, конечно же.
0: Голоса для нас в мультфильмах это вообще, я бы сказала, 80% успеха, потому что у нас нет возможности... То есть мы стараемся, конечно, максимально заложить харизму в анимационных персонажей, но это не так просто, это же не живые люди, да, у них с мимикой там все равно нет таких тонкостей. И поэтому голос для нас имеет огромное значение.
1: Yeah.
0: Актер, который может вложить, это прям... Ну, он настолько может плюсануть персонажа, что это просто удивительно.
2: Скажите, пожалуйста, Мария, самый успешный проект современности для Союзмультфильма?
0: Я бы сказала, что он еще не вышел.
1: А,
2: хорошо.
1: Понятно. А вот по поводу...
0: В следующем году выйдет.
1: По поводу ИИ все-таки, да, искусственного интеллекта. Не сопротивляются ли этому процессу старые художники?
0: Ну, знаете, как сказать, старые и молодые сопротивляются.
1: Да?
0: Ну, как бы, на самом деле мы уже живем в реальности технологического прогресса. Это неизбежно. Он никуда не денется. Это будет происходить. И это абсолютно нормально, потому что во все времена...

0: на происходили технологические прорывы, которые меняли ландшафт всего, что происходит вокруг. И можно сопротивляться, можно отрицать эти процессы, что угодно. А можно в них адаптироваться, встраиваться и развиваться вместе с ними, потому что да, тяжело и страшно меняться. Да, это всегда так, это в принципе в человеческой натуре. Но это неизбежно и нормально, надо на это смотреть. Это инструмент новый, классный, удивительный инструмент, который помогает в профессии и никаким образом не умаляет роли творца. Никаким. Никогда никакой искусственный интеллект не заменит того, кто придумывает... рисует, да-да, ни художников, ни творцов, ни режиссеров, ни сценаристов, это невозможно.
1: А «Союзмультфильм» теперь это и сериалы, полнометражные фильмы, большое игровое кино, то есть вы прямо империя. Расскажите вот о ближайших крупных проектах, в частности, нас заинтересовал фильм «Малуша и заколдованный царевич».
0: Ой, это вот наш потрясающий фильм. Он создан по мотивам книги Олега Роя «Малуша», сюжет там, в общем, несложный. Там есть девочка, которая хранительница леса. Она, у нее есть магические силы, она взаимодействует с этим лесом. И однажды он указывает ей путь к заколдованному царевичу, который считается погибшим. А царевич этот, ни много ни мало, должен спасти весь сказочный мир от разрушения. Потому что есть там злая колдунья, которая хочет это все... конечно, привести к упадку и разрухе. А еще там есть люди, а есть сказки. Так их и называют. Сказочный народ, который называют сказки.
1: «Малуша и заколдованный царевич» ждем в 2027 году. Спасибо огромное. Еще раз благодарим креативного директора киностудии «Союзмультфильм» Марию Савиных. До новых встреч, удачи.
2: Ну, еще раз с юбилеем! Лет, да. Ура!
0: Спасибо!
2: Да здравствуй, «Союзмультфильм»! Пока!
0: Ура! Пока!

0: только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Еламед.
4: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
5: Мюзикл «День влюбленных». Любимая романтическая комедия теперь на большой сцене театра «Маска» в МДМ. Спустя год отношений он и она – идеальная пара. Однако их близкие уверены в обратном. Смогут ли влюбленные научиться по-настоящему слышать друг друга, когда все вокруг лучше знают, как надо? Блестящие диалоги, комичные недоразумения и хитовая музыка. До боли знакомо, невероятно смешно. Мюзикл «День влюбленных». Любовь на самом деле. Билеты на сайте lovemusicals.ru.
6: Категория 16+.
7: Феномен в мире детской литературы. Скоро в кино. Летом всякое бывает. Побег из Колмара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Во всех кинотеатрах с 25 июня.
8: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
9: «Мамма мимо» или «Мюзикл пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады. В уморительном шоу «Мамма мимо» или «Мюзикл пошел не так». В театре «Маска» в МДМ. Это очень весело. Билеты на сайте mammamimo.ru. 12+.
10: Авторадио.

0: Могу быть трактором, живу в Подмосковье. Пашка написал. Это просто нас, начинается, люди же общаются, участники лайв-чата общаются между собой. Одна дама у нас написала, что эх, вот трактор бы мне. Вот тут же Паша подсветился. Ну, мог бы быть и трактором.
1: Другой Павел написал: с тех пор, как я купил дом, на дачу не езжу, могу продать. Обращайтесь к Павлу, пожалуйста. Это я сейчас в ВК сижу, оттуда читаю.
0: Елена пишет: для меня дача — это место силы, смена деятельности, место расслабления. Мы с мужем приобрели участок и дом 6 лет назад. И, кстати, именно тут зачали нашего второго и чрезвычайно долгожданного сыночка.
1: Ну, на свежем воздухе, да.
0: Место силы!
1: Сам Бог велел, да. Владимир пишет: мои 6 соток превратились в бесконечный сериал под названием «Стройка века». Потратил на это уже целое состояние. Зато теперь знаю, как правильно замешивать бетон в одиночку.
0: Ничего себе. Алексей пишет: а дача — это моя тема. Практически через день работаю там, на даче. Благо, недалеко, 10 километров. Огурцы, помидоры, картошка, практически все есть. Но, к сожалению, жена и дочь не хотят помогать. Очень жаль. Вот мама моя всегда помогает.
1: Так?
0: Спасибо ей. Одним словом, тружусь, тружусь и тружусь.
1: Как это жена и дочь отказываются помогать? Что же за жена и дочь такие? Что это за белоручки-то такие?
0: Вот такие, значит, находят какие-то для себя.
1: Ольга пишет: нашей даче в Черустях 17 лет. На ней вырос наш сын, который в 15 лет очень не хотел на нее ездить. Кстати, тоже, да? Но обычно в 15 лет многие не хотят ездить. Потом понимают, что земля-то родное, понимаешь? Потом тянет уже к земле, постарше когда становишься. А сейчас рвется, потому что можно собраться с друзьями и приехать одним без нас. В июне дача отдается 2-летней внучке, которая бегает везде, но не забывает еще и помочь полить цветочки и кустики смородины. В этом году наше крыльцо не пережило, к сожалению, тяжелого снега, и теперь мы думаем восстановить его в прежнем виде или увеличивать. В общем, большой минус нашей дачи — это большое количество комаров еще. Есть такое дело, согласен. Мы вот нашу дачу продали именно из-за того, что, ну, случайно купили мы ее, она у нас была 2 года. Но когда жена приехала с маленьким ребенком, и ее сгрызли просто. В первый же вечер она сказала: все, я больше туда не приезжаю. Может, конечно, наивно сейчас кто-то скажет, что нашли тоже отмазу.
0: Рекордно короткое, да, пребывание на даче.
1: Абсолютно.
0: В пандемии мы сбежали на дачу, пишет Жанна. Нашли работу и теперь живем постоянно. Конечно, пришлось поработать на дом, но ничего, теперь все отлично. Кто-то в Москву, а мы из нее.
1: То есть, по графике?
0: В пандемии уехали. Я так понимаю, что на удаленке работают.
1: А, ну да, тогда можешь себе позволить.
0: А может быть и нет.
1: Ну что, завершающее? У меня тут ода есть. Или есть еще сообщение? Написал у нас один из авторов, ну, конечно же, попросил и помочь, и вот что получилось, ну, вкратце. «О, дача, рай земной, приют души усталой, где грядкам посвящаешь дни, а ночи комарам, ты манишь нас весной, как будто бы сначала, чтобы мы забыли про диваны и экран». Ну, там Правда. Еще 10 куплетов, я сейчас не буду зачитывать.
0: Ладно.
1: Если хотите, в ВК зайдите, прочитайте всю оду комарам и даче.
0: Да, я еще одно человеческое сообщение прочитаю. Татьяна: дача — это смена обстановки от квартирной коробки. Живем с апреля, как только можно проехать, и до ноября. Или пока муж не взмолится: холодно, Жень, холодно, поехали. Не пашем, просто живем и отдыхаем. Сырники и поросли, как в лесу, все бережем, чтобы все было натуральное.
1: А как же тогда средь травы-то?
0: Это кусок природы.
1: Кусок природы.
0: Да, вот.
1: Но за него можно штраф хлопотать, если этот кусок природы будет не приведен в порядок.
0: Но если он будет мешать остальным соседям. Ну, видимо, как все равно умудряются.
1: Друзья, спасибо огромное. Для кого-то действительно сейчас вот эти сообщения вдохновили, вот как Гордееву, на покупку дачи, вполне возможно. Ну, или хотя бы на аренду дачи. Вот, такое тоже можно, в принципе, многие предпочитают просто арендовать, чем потом маяться с ней всю жизнь, да. Ну вот, ну и, конечно же, вдохновили нас на то, чтобы мы через 10 минут посвятили дачу нашей фирменной музыкальную пародию.

0: голос ваш.
1: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
2: 16+.
3: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
4: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, ясно, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 21, ночью плюс 13. Завтра также ожидается ясная погода, без осадков. Температура воздуха до плюс 27 градусов.
3: Радиоканал «Авторадио».
1: Без возрастных ограничений.

0: Вечернее шоу «Мурзилки лайф». «Мурзилки лайф» на Авторадио.
1: Ой, столько людей, столько и мнений. Кто-то говорит, что дача это с придыханием. Если бы не было дачи, я бы не знаю, что мы и делали бы тогда, да.
2: Вместо вот это отдушина. Да, да.
1: Ждем, не дождемся этой пятницы, чтобы уехать вот эти два дня. А многие москвичи, в большей степени москвичи, страдают от того, что это на дачу нужно долго ехать, эти пробки. Особенно тот, кто попадает вот в общий поток, что тебе нужно туда добраться. Ну, да. Потом уже в воскресенье нужно обратно быстрее собираться, чтобы опять в пробки не попасть. Ну, в общем, такое себе удовольствие. Плюс дача, конечно же, это деньгасос вечный, особенно если у тебя дом, все туда надо выгружать и так далее. Плюс на даче надо работать. Хорошо, когда ты приезжаешь на дачу, а там все готово.
2: Я так люблю, да.
1: Травка подстрижена, шашлычки уже сделаны, и ты только приезжаешь наслаждаться. Ну, для большинства, действительно, для большинства дача – это место отдыха, для 20% – пространство для встреч с близкими, 18% – это летняя рабочая зона, как для работы на удаленке, так и для работы на дачном участке, потому что это другая работа, особенно если ты сидишь в офисе, а там хотя бы как-то физически почувствовать, эту работу. Еще часть рассматривает дачу как пространство для праздников и пикников. Только же используют ее как зону для творчества. Ну, конечно, ландшафтный дизайн. Тут просыпается дизайнер в каждом. Такое что-нибудь...
2: А цветоводство? Тут на пересечении с ландшафтом.
1: Растеневодство, овощеводство и прочие водства. В общем, желаем, чтобы действительно дача приносила вам удачу, удовлетворение.
2: И
1: да, и, конечно же, вот это повод для творчества. Поэтому прямо сейчас дачная песня для вас.
0: Вечером

0: да, все. Друзья мои, на этой радостной мажорной ноте мы расстаемся на 3 дня. Желаем вам прекрасного, дачного и не только дачного отдыха.
1: Всех поздравляем с праздниками, дорогие друзья. Проведите это время так, чтобы вам было очень приятно. Встречайтесь с друзьями, поздравляйте друг друга. Ну и, соответственно, скучайте по нам, мы тоже поскучаем.
0: В понедельник появимся в эфире в 6 вечера на Авторадио. Пока!
1: Счастливо!
2: Вечернее шоу. Реклама.
3: Внимание! В автосервисах «Фитсервис» диагностика ходовой бесплатная. Повторяю, бесплатная. И дарит скидку 15% на ремонт. Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
4: Swellberries. Покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wellberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО РББ ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калина.
5: Комедийный мюзикл «Первое свидание. Любовь на самом деле». Масштабный перезапуск мирового хита от композиторов Дисней и сценариста сериала «Сплетница» в театре «Маска» в МДМ. Еще смешнее, еще современнее, еще зрелищнее. Искрометные диалоги в духе времени, новые декорации для большой сцены и все та же романтическая и очень смешная история о свидании вслепую двух абсолютно разных людей. Вас ждут 1.5 часа отличной музыки и блестящего юмора. Билеты на lovemusicals.ru.
6: Категория 16+.
7: Наш новый вызов – не один избалованный ребенок, а целая семья.
8: Милош Бикович перевоспитывает семью мажоров – Кристину Асмус и Павла Прилучного. «Холоп 3» уже в кино. 16+.
2: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 21.00 в столице.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Трамп отменил запланированные удары по Ирану. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Дональд Трамп заявил, что отменил запланированные удары по Ирану. Такое решение он связал с продвижением переговоров, пишут ведомости. По словам Трампа, обсуждение будущих договоренностей вышло на уровень высшего руководства Ирана и получило необходимое одобрение. Он также заявил, что окончательные положения соглашения уже согласованы всеми участниками процесса. При этом морская блокада Ирана пока сохраняется. Ограничения будут действовать до подписания сделки. Время и место подписания Трамп пообещал объявить позднее. Ранее он говорил о возможных новых ударах по Ирану и планах установить контроль над частью иранской нефтяной инфраструктуры.
3: Про энергетику.
2: На юге России летом может вырасти потребление электроэнергии. Минэнерго прогнозирует рост примерно на 7% по сравнению с прошлым летним сезоном. Глава ведомства Сергей Цивилев заявил об этом на заседании правительства. По его словам, весной и летом нагрузка на энергосистему обычно растет, особенно в южных регионах, передает Коммерсант. В прошлом году на фоне жары исторические максимумы электропотребления несколько раз фиксировали в Ростовской области, Краснодарском крае и Адыгее.
3: Про автомобили.
2: ВОЗ легковых автомобилей с пробегом в Россию снизился впервые с марта прошлого года. Такие данные приводит аналитическое агентство «Автостат». В мае в страну ввезли чуть больше 35 тысяч машин старше 3 лет. Это на 5% меньше, чем в прошлом году. Больше половины поставок пришлось на Японию, а еще около четверти машин везли из Китая. Подробнее о том, с чем связано снижение ввоза таких машин, Авторадио рассказал автоэксперт Андрей Осипов.
4: Тенденция снижения ввоза подержанных автомобилей в Россию связана с утилизационным сбором и с той налоговой и тарификационной политикой, которая ведет наше государство. И одновременно с этим все равно потребность в автомобилях, которые нуждаются в замене, то есть потребность в новых транспортных средствах, так или иначе осталась. Поэтому мы скорее наблюдаем сейчас сегрегацию разделения рынка, потому что если посмотреть на социальный портрет тех людей, которые сейчас приобретают автомобиль, то они вынуждены выбирать либо между новым китайским и уже в ближайшие годы локально произведенным китайско-российским автомобилем, либо смотреть в сторону параллельного импорта.
2: При этом рынок автомобилей с пробегом внутри страны тоже меняется. По данным Автостата, доля объявлений от дилеров с начала года выросла с 13 до 16%. Среди праворульных машин по-прежнему лидируют японские бренды, а среди леворульных самым популярным стал Volkswagen.
3: Про проверки.
2: С 11 по 14 июня госавтоинспекция проведет массовые проверки водителей в разных регионах страны. Особое внимание уделят поиску нетрезвых автомобилистов. В ведомстве сообщили, что перед длинными выходными число патрулей на дорогах увеличат. Водителей заранее просят не садиться за руль после употребления спиртного и планировать поездки безопасно. В госавтоинспекции также напомнили, что за пьяное вождение или отказ от медосвидетельствования грозит лишение прав и крупный штраф. Официальный курс доллара по данным Центрального банка на праздничные выходные и понедельник 71 рубль 91 копейка, евро 82 рубля 97 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

0: вечера и до самой ночи будем танцевать очень скоро на главном танцполе страны. До большой дискотеки Авторадио остается каких-то 23 дня. Ну, 3 рабочих недели и грянет он. Фестиваль, которого ждут миллионы, а окажутся там 30 тысяч наших слушателей. Триумфальное возвращение первого автомобильного в стадионный формат. Мега-свет, мега-звук и, конечно, главные артисты страны. А Настя, Егор Крид, Иванушки, Григорий Лепс, Мари Краймбрери, Ева Польна, Агата Кристи и еще больше звезд, которые будут сменять друг друга на сцене, пока мы с вами будем показывать всему миру, что такое настоящий танцевальный фестиваль. В общем, планируйте события, не пожалеете, такой вечер не забыть. Категория вечеринки 12+, билеты на авторадио.ру. Меня зовут Олег Пивунов, привет.
1: Звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах и в шиншилловых мехах.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Порой для полного счастья нам не хватает.
1: Я мечтаю о новом автомобиле.
2: А я хочу золотое колечко с бриллиантом.
3: А я огромный бассейн на даче.
4: Всю жизнь мечтала сняться в кино.
5: Закрыть бы, наконец, ипотеку.
0: Поверьте, ваши мечты сбудутся. В счастливом сезоне суперигры много денег на Авторадио. Просто заходите на сайт Авторадио.ру. Поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио. Поделитесь своей мечтой и выиграйте именно то, о чем вы так давно мечтали. 5 миллионов рублей. 5 заветных желаний слушателей Авторадио. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтоботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Супер игра! Много денег! Счастливый сезон! Мечты сбываются на Авторадио.
6: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте.

0: 24 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Бурито.
1: Привет, дорогие слушатели Авторадио. С большим удовольствием буду ждать вас 4 июля на ВТБ-арене. На замечательной большой дискотеке «Авторадио», где я спою свои главные хиты, а вы мне их, надеюсь, подпоете.

0: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
1: Ты дома. И слава богу, в семье все хорошо. И жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты дома.
2: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
3: Феномен в мире детской литературы. Скоро в кино. Летом всякое бывает. Побег из Колмара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Во всех кинотеатрах с 25 июня.
4: Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену. Всего несколько месяцев в театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на секрет мюзикл.ру. 12+.
3: Авторадио.

каких бы берегах вы ни находились сейчас, если вы слышите эфир Авторадио, значит, все делаете правильно, друзья. И мы вместе проводим предпраздничный вечер. Кстати, в ближайшие 3 дня будем отдыхать, а на первом автомобильном у нас яркая премьера. Во время уикенда мы запускаем большую дискотеку Авторадио по выходным. Это крутой микс ваших любимых хитов, невероятный драйв и только положительные эмоции. Танцуем, подпеваем, отрываемся по полной, чтобы 4 июля на стадионе ВТБ-арена показать всему миру, как мы умеем отдыхать и веселиться. А пока готовимся. И не забываем, конечно, что билеты на большую дискотеку Авторадио по-прежнему ждут вас на сайте авторадио.ру. Категория этой вечеринки 12+. Ну а в эфирной студии этим вечером с вами я. Зовут меня Олег Пивунов. Еще раз здравствуйте. Впереди у нас большой праздник. И на его кануне хочется вам пожелать: будьте счастливы.

0: Авторадио представляет. Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. И многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+. Радиоканал Авторадио Вологда. Без возрастных ограничений. Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, ясно, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 21, ночью плюс 13. Завтра также ожидается ясная погода, без осадков. Температура воздуха до плюс 27 градусов.
0: Радиоканал Авторадио. Без возрастных ограничений.

рождении суждено. Подписать договор только с теми,

одинаковы приговоры по жизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 22:00 в столице.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. В этом выпуске расскажу об основных событиях дня.
3: Про главное.
2: В Афипском городском поселении Краснодарского края ввели режим чрезвычайной ситуации после ночной атаки беспилотников. Об этом сообщил глава Северского района Алексей Чеверев. Ночью Краснодарский край подвергся массированной атаке. Обломки дронов упали на территорию нефтеперерабатывающего завода в поселке Афипский. После этого начался пожар. Кроме того, фрагменты сбитых беспилотников нашли по трем адресам в частном секторе. В одном доме загорелась хозяйственная постройка, а в другом взрывной волной выбило окна. Кроме того, оказалась повреждена газовая труба.
3: Про ограничения.
2: Россельхознадзор с 12 июня ограничит ввоз продукции из Армении, которая проходит фитосанитарный контроль. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Меры коснутся и транзита через Россию в другие страны ЕАЭС. Ограничения будут действовать, пока стороны не согласуют порядок, который подтвердит безопасность поставок. В Россельхознадзоре объяснили решение тем, что в армянской продукции регулярно находят карантинные объекты. Только в июне специалисты зафиксировали 3 случая заражения капровым жуком. Речь шла об орехах, сушеных персиках и томатах. В ведомстве считают, что такие случаи говорят о недостаточном контроле. Ранее Россия уже постепенно ограничивала ввоз отдельных видов продукции из Армении.
3: Про экономику.
2: Банк России может снова снизить ключевую ставку на ближайшем заседании. По данным ведомостей, большинство аналитиков ждут снижения до 14%. Такой вариант поддержали 14 из 19 экспертов. Еще несколько участников опроса допускают более осторожное снижение. Один аналитик считает, что ставка может остаться на прежнем уровне. При этом в Центральном банке ранее отмечали, что пространство для снижения ставки не увеличилось. Сейчас она составляет 14,5%. На прошлом заседании регулятор также снизил ее на 0,5%.
3: Про регион.
2: В Анапе разрешение на открытие сезона получили 49 пляжей. Об этом сообщили в правительстве по итогам заседания комиссии, которая координирует работы после ЧС в Керченском проливе. Еще 18 пляжей пока проходят экспертизу. На побережье продолжают устранять последствия разлива нефтепродуктов. На отдельных участках отсыпают дополнительный слой чистого песка. Работы контролирует Роспотребнадзор. При этом купальный сезон в Анапе уже открыт, и продлится он до 30 сентября. Напомню, в конце 2024 года побережье Черного моря оказалось загрязнено мазутом из-за крушения 2 танкеров. Причиной ЧП послужило нарушение сезонных ограничений на судоходство.
3: Про футбол.
2: Сегодня в Северной Америке стартует чемпионат мира по футболу. Турнир впервые принимают сразу 3 страны – США, Мексика и Канада. В этом году Мундиаль также впервые проходит в расширенном формате. За трофей будут бороться 48 сборных вместо прежних 32. Всего на чемпионате сыграют 104 матча. Первая игра пройдет сегодня в Мехико. На поле встретятся сборные Мексики и ЮАР. Напомню, действующим чемпионом мира остается Аргентина, которая в финале прошлого турнира обыграла Францию. Финал этого чемпионата запланирован на 19 июля в штате Нью-Джерси. Официальный курс доллара по данным Центрального банка на праздничные выходные и понедельник – 71 рубль 91 копейка, евро – 82 рубля 97 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

Однозначно дальше в эфире Авторадио больше хорошей музыки, еще больше хорошего настроения. Ну и вообще дальше праздник. Завтра всей страной отметим День России, то есть день нас с вами. Ведь страна — это мы, друзья. Сотни малых и больших городов, тысячи поселков и миллионы наших судеб. Ну и, конечно, Авторадио. Огромная и важная часть России, да не только ее, знаю, слушают нас далеко за пределами страны. Первая автомобильная, в общем, объединяет людей. Так что самые теплые мои пожелания летят во все концы этого света. Меня зовут Олег Пивунов. Всем добра!

0: счастливых зрителей. Поют Зиверт, Владимир Пресняков, Ёлка, Добро, Татьяна Буланова и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+. Реклама. Катаракта, глаукома, близорукость, дальнозоркость, астигматизм. Восстановление зрения стало доступно с клиникой Visus Absolut. Вологда, Мария Ульяновой, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Автотент 35. Изготовление и ремонт тентов на автомобили, прицепы, лодки, вездеходы. При заказе у нас вы получаете качественные и недорогие изделия в минимальные сроки. 50 13 76. 50 13 76.
2: Полный спектр услуг УЗИ на аппарате экспертного класса. Оперативная, качественная и точная диагностика в кратчайшие сроки и без вреда для организма в медицинском центре «Магнит Плюс». Звоните 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Где взять комплект ТО для китайского авто? В «Спортавто», конечно. Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов «Спортавто». Телефон 537-237.
4: Все для путешествий. Автомобильные багажники и боксы «Бозал». Крепления для велосипедов, лыж и сноубордов «Атлант». Фаркопы. Автостудия «Альфа». Все-все-все для вашего автомобиля. И даже немного больше. Тепличный микрорайон 1А. Телефон 70-10-76.
5: Кругом фотографы да гитаристы. А требуются трактористы. Запишись в учебный центр «Спецкадр» и получи востребованную профессию. Тракториста, машиниста экскаватора и погрузчика, оператора харвестера и форвардера. Учебный центр «Спецкадр». Вологда, Горького, 91. 8-800-222-89-90.
6: Звук вашего уюта звучит так? Пора это исправлять. В торговом центре «Аксон» тысячи идей и товаров для вашего дома. Керамогранит, двери, обои, мебель, сантехника. Все по выгодным ценам. Создайте уют с торговым центром «Аксон».

0: Альфа-Банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-Банк».
1: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир, некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
3: Авторадио.

Все будет хорошо и даже лучше, друзья, когда мы окажемся 4 июля на большой дискотеке «Авторадио» на стадионе ВТБ-арена. А вместе с нами рядом окажутся 30 тысяч зрителей, любителей хорошей музыки. Ну и среди них обязательно должны быть мы. Нам с вами будут лучшие хиты петь любимые артисты. Представьте, только на одной сцене этим вечером Анна Асти, Егор Крид, Иванушки, Григорий Лепс, Мари Краймбрери, Ева Польна, Стас Михайлов, Агата Кристи — это далеко не весь список. В общем, обязательно будем подпевать под самые знаменитые хиты, танцевать и наслаждаться самым большим танцполом этого лета вместе. Места выбирайте на авторадио.ру, категория 12+. Ну а прямой эфир «Авторадио» продолжается. Всем доброго вечера!

0: Радио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Реклама.
3: Автомагнитолы, сигнализации, видеорегистраторы, фаркопы в автостудии «Альфа» по приятным ценам. Тепличный микрорайон 1А, телефон 70 10 76. Автостудия «Альфа». Все-все-все для вашего автомобиля. И даже немного больше.
4: 12, 13 и 14 июня в самом сердце Вологды универсальная ярмарка «Вологодский вернисаж». Изделия мастеров, льняная одежда, кружево, украшения, ремесленные сладости и фермерские продукты. Приходите за покупками. Все самое интересное в одном месте. Кремлевская площадь с 10 до 20 часов. Без возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 23.00 в столице.
0: Авторадио. Номер один.

рядом с авторадио находиться еще лучше. Ну, сами посудите. У нас предпраздничный вечер замечательный. Завтра у нас День России. Кстати, будет несколько эксклюзивов, за которыми нужно будет следить в эфире. Ну, а пока сегодня мы завершаем этот четверг в превосходном просто настроении. Ну и под лучшую музыку. Самую замечательную, какую можно только представить. Поэтому, если вы возле колонки умной или FM-приемника, чуть-чуть делайте погромче, если никому не мешаете, и будет еще лучше. Меня зовут Олег Пивонов. Всем привет, это Авторадио.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну плюс. Реклама.
5: 12, 13 и 14 июня в самом сердце Вологды универсальная ярмарка «Вологодский вернисаж». Изделия мастеров, льняная одежда, кружево, украшения, ремесленные сладости и фермерские продукты. Приходите за покупками. Все самое интересное в одном месте. Кремлевская площадь с 10 до 20 часов. Без возрастных ограничений.

0: 24 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Ёлка.
1: Всем привет, друзья. Меня зовут певица Ёлка. 4 июля. ВТБ-арена. Большая дискотека. Авторадио. Пожалуй, это все, что вам надо знать для того, чтобы быть там вместе с нами. Будем петь все, что вы знаете. И все, что мы вспомним. До встречи.

0: Этим летом 48 лучших сборных планеты определят чемпиона мира. Следи за главным событием года и участвуй в розыгрыше 16 миллионов рублей фрибетами и мотоцикла от букмекерской компании Bet City. Окунись в атмосферу футбольного праздника и побеждай с Bet City.
1: Информация об организации основных норийских игр, пари, акции, правилах проведения, призовом фонде, количестве, порядке, месте, срок, розыгрыша и получения призов, выигрышей указано на сайте betcity.ru. Срок определения выигрыша определяется с момента наступления событий по заключенному пари. Розыгрыш призов происходит во время событий. Срок проведения акции с 9.06.2026 по 21.07.2026.
2: Авторадио.

Ой, друзья, мурашки по коже просто от этого припева и вообще от этой песни. Кстати, город 312 недавно был в прямом эфире Авторадио в рамках вечернего шоу «Мурзилки Лайф». Я был рядом, слушал. Ну, честно сказать, это нечто. Вообще, живая музыка — это прекрасно, поэтому скорее на авторадио.ру заходите и покупайте билет на большую дискотеку Авторадио. Там много живых выступлений. Егор Крид, Анасти, Григорий Лепс, Иванушки, Зиверт, Владимир Пресняков, дискотека «Аварии», кого там только не будет. Огромный стадион ДТБ-арена, 30 тысяч нас танцующих, прекрасное настроение и, еще раз скажу, живая музыка. Скорее, категория 12+.

счастливых зрителей. Поют Иванушки, Ева Польна, Стас Михайлов, Юлиана Караулова, Хабиб и многие другие.

0: Реклама. Высокие коэффициенты на любые виды спорта, широкая линия и до 3 фрибетов по 500 рублей без дополнительных условий ждут тебя в букмекерской компании BetCity. Зарегистрируйся на сайте или в приложении BetCity и начни игру с бесплатной ставкой.
1: Информация об организаторе, основанных на риске игр, пари, акции, правилах проведения, призовом фонде, количестве, порядке, месте, сроках розыгрышей, получения призов, выигрышей указана на сайте BetCity.ru. Срок определения выигрыша определяется моментом наступления событий по заключенному пари. Розыгрыш призов происходит во время событий. Срок проведения акции с 8.09.2025 по 31.12.2026.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Полночь в столице.
0: Авторадио. Номер один.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс.
5: Радиоканал Авторадио Вологда. Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 1:00 ночи.
0: Авторадио. Номер 1.

0: счастливых зрителей. Поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. Многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт «Авторадио.ру». Успей купить билет. 12+.
1: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить мечтой.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.

Радиоканал «Авторадио». Свидетельство о регистрации СМИ, серия L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Ka-ching.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
2: 2 часа ночи в Москве.
1: Авторадио.

0: Авторадио и Озонбанк представляют.
1: Порой для полного счастья нам не хватает.
2: Я мечтаю о новом автомобиле.
3: А я хочу золотое колечко с бриллиантом.
4: А я огромный бассейн на даче.
5: Всю жизнь мечтала сняться в кино.
6: Закрыть бы, наконец, ипотеку.
0: Поверьте, ваши мечты сбудутся. В счастливом сезоне суперигры много денег на Авторадио. Просто заходите на сайт Авторадио.ру. Поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио. Поделитесь своей мечтой и выиграйте именно то, о чем вы так давно мечтали. 5 миллионов рублей. 5 заветных желаний слушателей Авторадио. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтоботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон.
1: Мечты сбываются на Авторадио.
7: Ну и плюс.
8: Радиоканал Авторадио Вологда. Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.